0: еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую и грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
1: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлияло СВО. Да, мужское население как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот, и это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
0: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 миллионов человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос. Очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
0: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства. Увольняются сотрудники, а компании переходят на 3- или 4-дневный режим работы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил отправлять в штурмовое подразделение «Z-Storm» тех, кто наживается на перепродаже горючего.
5: Ну вот сегодня мы разбирали один из вопросов. То есть, например, за деньги за 150 рублей за литр, да, любое количество тебе привезут. Тогда вопрос, кто этим занимается? То есть, получается, кто-то придерживает, специально придерживает для того, чтобы, так сказать, обогатиться на этом. Тогда вопрос и в том числе к нашим правоохранительным органам, да, по какой цене ты купил, почему ты его придержал и где та сверхприбыль, почему она идет, продажа за наличку. Я думаю, что система сейчас быстро перестроится, тоже требуется времени. Ну, к сожалению, нашлись такие жучки, которые воспользовались этой ситуацией. Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня система донастроится, безусловно. Разберемся с этими спекулянтами жесточайшим образом. Я считаю, что эти люди просто должны быть, что называется, не казнены, но арестованы, да? Вот. И по законам военного времени отправлены помогать туда снабжать соляркой, да? И лучше бесплатно. Мы понимаем, что люди злятся, стоя часами на заправках, да, мы видим и случаи, когда люди дерутся, кто-то без очереди. Но это как раз звенья одной цепи. Кто-то не продает солярку, сдерживает по дорогой цене, а кто-то пытается очередь объехать. Ну, такова структура человека, его состояние. Поэтому здесь, как никогда, власть сегодня должна сказать свое слово. Именно вот этот вопрос мы сегодня рассматривали в законодательном собрании. Я думаю, что порядок порядок в ближайшие 3-4 дня наведут. А тот, кто воспользовался ситуацией и заработал этой сверхприбыль, ну, безусловно, это суд протокол, отпечатки пальцев и Z-шторм. Тут даже сомнений нет.
3: Главные новости дня.
0: Бензиновая блокада. За сутки дроны ударили по Сызранскому НПЗ, 4 паромам и 10 танкерам с нефтью. В Самарской области повреждения получил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие. По его словам, также повреждены частные и многоквартирные дома. В результате погиб мужчина. Еще 3 человек, включая ребенка, госпитализировали с ранениями. На самом Сызранском НПЗ возник масштабный пожар. Очевидцы сняли на видео множество столбов черного дыма над предприятием.
6: Вон, а горит все там. Вся нить. Все горит. Так, а дроны сейчас... Вон опять взрыв. Офигеть. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Вон летит. Но да сейчас в нашу толпу. Дрон туда летит. Взрывы оттуда идут.
0: Последний раз предприятие попадало под атаку 21 мая, после чего оно приостанавливало работу. Это уже был 12-й удар по Сызранскому НПЗ. Также за последнюю ночь дроны атаковали 4 парома и 10 российских танкеров с нефтью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники ударили по танкеру, заходившему в Азовско-Черноморский морской канал. Но разлива нефтепродуктов, по его словам, не произошло. Удары по судам в Азовском море в последнее время заметно участились, причем ВСУ атакуют не только танкеры, но и буксиры, которые должны спасать и вытаскивать поврежденные танкеры. В случае буксиров дроны бьют по рубкам, и те, без возможности управления, просто становятся плавучим металлоломом, говорит израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
7: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, ну, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. Там органы управления. Как ты будешь управлять кораблем, если тебя разворотила рубку? То есть все, корабль нужно брать на буксир и тащить на ремонт. Это же еще пожар вызывает непременно. Пожар для корабля это такое крайне губительное событие. Да, выгорают кабели. Корабль это сплошные кабели, да, там их десятки километров этих кабелей. И все, привет. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего.
0: Удары по судоходству в Азовском море – это не просто уничтожение кораблей. Из-за топливной блокады сухопутного коридора в Крым Азовское море оставалось для полуострова последней надеждой. Именно через Азов можно было переправлять топливо. Но теперь и эта возможность перекрыта. Из-за массированных атак дронов Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, а также приостановила судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. А это уже грозит новыми проблемами с экспортом зерна, говорит экономист Григорий Меньшов.
8: Значит, вот это решение, это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже фото есть. Уже есть сообщение, что мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку через Азовское море. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
0: Ранее на порт в Азове припадало до 10 миллионов тонн экспорта зерновых, а это практически четверть всего экспорта пшеницы. На сегодня, всего за четверо суток, количество пораженных судов в Азовском море достигло 70. Блокада Крыма продолжается, топливный кризис нарастает, а остановка Волго-Донского канала и коллапс портов Азовского моря лишает и без того проблемный бюджет страны экспортной выручки за зерно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио Лента. Прямая речь.
4: Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести публичные расстрелы тех, кто спекулирует топливом.
10: И тогда не будет вопроса, получают независимые сети ГСМ для того, чтобы его продавать или нет. И в тех районах, где подавляющее там, процентное отношение, количество этих заправок принадлежит частникам, не будут стоять закрытыми. В стране, где по телефонному звонку и в интернете тебя привезут и заправят. Значит, есть чем заправлять. И, может быть, ФАС начнет работать. И хотелось бы, чтобы были расширены полномочия наших спецслужб. Потому что, знаете, вот очень помогают публичные расстрелы. Очень помогают. Тех, которые сейчас уже занимаются не просто спекуляцией. Это уже деятельность, направленная на подрыв конституционного строя. На раскачку настроения россиян. Тех, которые снимают, как куда попало, отправляют на Запад. Можно же, наконец, не штраф 5000 рублей, а тюремные сроки. И понимать, у нас там друзей нет.
9: На радио Лента. Цифра дня.
11: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Военный аналитик Владислав Листвич рассказал о гибели сотни спецназовцев ФСБ после удара Киева по центру подготовки операторов дронов.
12: Снежная, такой населенный пункт, под ударом оказался Ахмат-Север, батальон, который там дислоцировался, и школа или центр подготовки операторов дронов. Да. Туда прилетело 11 БПЛА, с начинкой, боевой частью, 100 килограмм турник. До 60 человек, включая командира этого центра, было ликвидировано. Всего таких центров было 3. 2 еще осталось, но я так думаю, что там сейчас тоже будет такая ситуация, скажем так, невеселая. Комплекс, который называется «Престиж», я прочитаю, может быть, я буду ошибаться где-то в ударениях, поэтому прошу прощения. «Гечинская горка» называется, удар украинскими БПЛА, и в районе «Счастливая», там тоже спецслужбы Российской Федерации, в частности, погибло около 100 человек спецназа ФСБ, 6 беспилотников туда прилетело. Серьезные удары, говорится, что практически все погибли, и самого этого комплекса уже больше нет.
11: Военблогер Михаил Звинчук заявил, что российские войска на фронте фактически топчутся на месте.
13: Мы скачем вокруг Купинска, взятого-невзятого, скачем вокруг условных бабкосел, которые то мы берем, то противник, и мы воюем за руины. Но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе. Что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. У них цель — уничтожить русского солдата.
11: Военный аналитик Владимир Кучеренко о том, чем отличаются военные стратегии Москвы и Киева.
14: Вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы на земле. Вот вы бейте за Константиновку, берите до конца, потом будете за Славянский Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали на земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива – это процесс раздувания, так сказать, разгона и сдержек затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл. Российской Федерации, и если враг добивается этой цели, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
15: Радиолента. Прямая речь.
4: Матери российских школьников жалуются на то, что их детей не принимают в старшую школу.
16: Ну что, друзья, сейчас узнали результаты. По моему лицу видно. Не взяли. Прикиньте, его не взяли в 10 класс, 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
17: Болевший вопрос, знаете, с каких это пор школы теперь не хотят брать детей после 9 в 10 класс? С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Мой сын, ученик 9 класса 52-й школы города Ижевска, сдал ОГЭ на тройки, потому что у нас не было задачи сдавать там на 4-5, потому что мы планировали с 1 класса, мы планировали идти в 10 и 11 класс. И только недавно, накануне, я узнала, что в 10 класс у нас теперь отбирают по среднему баллу аттестата. А в аттестате у Владика нет двоек, есть и тройки, и четверки, и пятерки. Обычный среднестатистический ученик. В общем, нам отказывают в поступлении 10 класса, ссылаясь на то, что ему будет тяжело, и за него решили, что он не справится с обучением в 10-11 классе.
15: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. естественно, скажут о том, что «О, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера». Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильнее, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали, вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение «Патриота» не равно производству «Патриота». Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеят бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
21: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
0: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
21: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
0: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
22: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
0: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным. Его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником, членовредителем, задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Опять все полыхает. На Москву летели 500 дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
2: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
1: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали два человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли три человека. Еще трое получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум два резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Зеленский создал отдельное объединение командования для ударов по российским тылам. Вот что об этом пишет военкор Живов.
5: Прежде планированием и нанесением таких ударов занимались разные ведомства. Теперь у противника есть не только цифровая система осведомленности и управления ударами, но и единое командование. Отмечал ранее, что наносить глубокие удары у нас получается намного лучше, чем отражать их. Проблема в том, что для нас эти удары в долгосрочной перспективе – плохая история. Россия не имеет сильных внешних союзников, скована санкциями, испытывает дефицит высоких технологий в промышленности. Последствия каждого успешного удара по нашим тылам – это удар по технологическому суверенитету, по экономическим возможностям и социально-политической стабильности. Украина, даже если лишится большинства своих производств, будет получать подпитку западным оружием и технологиями сколь угодно долго, пока Киев контролирует ситуацию в стране.
4: Бесполезный флот. Военкор канал «Морская мощь». Государство о кризисе управления.
6: Упорство в бездействии. Когда-нибудь историки смогут выяснить, почему целое оперативное объединение стояло в базах, ограничиваясь полетами авиации, редкими рейдами спецподразделений и патрулированием акватории на катерах в условиях идущей войны и

0: Украину. Военкор Живов о заявлении президента Азербайджана.
1: Алиев призвал Украину не соглашаться на оккупацию и пообещал поддержку. Об этом он сказал на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума, отвечая на вопрос украинского журналиста. Цитата. «Никогда не миритесь с оккупацией. Это именно то, что делает Украина. Она не соглашается на оккупацию, несмотря на очень трудные моменты». Азербайджанский лидер отметил, что его позиция основана на личном опыте страны, которая пережила оккупацию и освободилась от нее. Он также подтвердил, что Азербайджан неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Ну, как-то так.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Россию поделили на зоны. Зет-военкор «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным Зет-военкора, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны. Поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале на днях, Россия поделена на зоны. И рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета «ФП-9» способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
4: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видна на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это «Панцирь», будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
3: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
5: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же «Панцирей», например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами — это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
3: Атаки беспилотников на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
6: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать, избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится.

0: закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
1: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
4: До сих пор, за эти 200 лет, флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался не готовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
3: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Котинок о предложении Таджикистана.
5: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме Россия, вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
3: Война выходит в космос. Военкор канал Старшее Д о новом оружии Китая.
6: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность — это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос — сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность.
7: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
8: Все Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
9: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так, с электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
8: Энергетика – это база, абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
9: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
8: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
9: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
8: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
9: Да, подстанция на 330 киловольт. Это очень серьезный объект.
8: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
9: Ага, хорошая аналогия.
8: Ну смотри, есть капилляры – это проводка в обычных домах. Есть вены – это районные трансформаторы. А есть аорта – вот такие узлы, как «Симферопольская». Перережешь капилляр, погаснет один дом.
9: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
8: Да, чтобы банально спасти генератор от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
9: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
8: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
9: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
8: Ожидание света превратилось в лотерею.
9: Абсолютно. И знаешь почему?
8: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта, верно?
9: Бинго. Вот представь, в районе нет света 3 часа.
8: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
9: Да. И в момент, когда напряжение возвращается, тысячи компрессоров, кондиционеров и насосов пытаются запуститься в одну и ту же секунду.
8: А пусковой ток электродвигателя в первые секунды может в 5-7 раз превышать номинальный.
9: Вот именно. Уцелевшие сети, которые и так работают на пределе, получают колоссальный удар. Своего рода гидравлический удар, только электрический.
8: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
9: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
8: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
9: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
8: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения – падает давление.
9: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
8: В Евпаторе, например, воду развозят автоцистернами.
9: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
8: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
9: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
8: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
9: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюх – Красу, Малый Салгир.
8: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
9: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
8: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
9: Финансовая система – остановка безналичных платежей.
8: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
9: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
8: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
9: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
8: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
9: И не больше трех операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
8: Возникает вопрос, зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
9: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
8: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
9: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
8: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
9: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
8: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
9: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
8: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
9: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
8: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
9: А высокооктановые 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
8: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
9: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличный на официальных заправках.
8: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
9: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
8: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Эта серая зона идеальная для массовой скупки топлива и перепродажи.
9: А запрет вынуждает проводить все по безналу или талонам. Так можно централизованно управлять запасами.
8: Логика неоспорима. Нужно гарантировать, что генераторы в больницах не остановятся.
9: Но побочный эффект – обычный человек не может заправить машину, безнал не проходит, а кэш не принимают. Управленческий пад.
8: Личный транспорт парализован, остается общественное. Но там ситуация не лучше. Поезда на перегоне Керчь-Симферополь остановлены из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре.
9: Писали даже о гибели помощника машиниста.
8: Да. А знаменитый междугородний троллейбус Симферополь-Алушта, 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
9: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
8: История с автобусами.
9: Да. Когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
8: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
9: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
8: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
9: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
8: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
9: Милитаризация управления ресурсами.
8: Точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
9: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
8: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
9: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
8: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
9: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
8: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
9: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
8: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту, видно, как регион теряет статус зоны рекреации
9: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
8: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
9: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвоз воды цистернами не может закрыть потребности канализации целого города.
8: Временные заплатки начинают становиться постоянными, а адаптивные резервы системы на исходе.
9: И возникает вопрос, если пара ударов по узловым станциям отбрасывает современный регион в 19 век к наличному обмену и воде из бочек, насколько вообще жизнеспособна концепция современных мегаполисов, которые тотально зависят от розеток и оптоволокна? Это, знаешь, повод задуматься каждому.
8: На сегодня это все. Крымский кризис – это не просто набор отключений и перебоев. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. Масштаб разрушений, глубина кризиса и полная неопределенность его окончания делают ситуацию одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в регионе за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть 3-летнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
11: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, советским умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
10: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
12: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
10: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
13: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
14: А почему?
13: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
14: Ну, у него как вообще состояние внешне?
13: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
10: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более миллиона рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть трехлетнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
11: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
10: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных строительных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16 940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
15: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
10: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
6: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
10: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать, там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
7: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Жительница Подмосковья, которая работает риэлтором, рассказала, что сейчас происходит на рынке недвижимости.
18: Что-то сегодня реально психанула. И теперь реально переживаю за свою свободу. Потому что сейчас у нас в нашей стране говорить что-то против нашей власти категорически нельзя. Вы знаете что, я устала. Я устала, мне почти 50 лет, я уже все видела. Я вижу, на моих глазах происходит все это. Как угробили наше образование. Что происходит с нашей медициной.
19: Сердце разболело.
18: Я это все знаю не понаслышке. Я в этом во всем систематически принимаю непосредственно участие, как и 90% населения нашей страны. И мне это все настохренело. То, что происходит сейчас, это уже не лезет ни в какие ворота. Сказать вам, что я думаю, как риэлтор в этой ситуации, нас ждет большая жопа. Потому что люди стали продавать свою недвижимость не только потому, что они хотят поменять меньшее на большее, а потому что они боятся. И многие уезжают. И очень многие хотят продать здесь недвижимость, в России имею в виду, и уехать не в Россию. И это правда, с которой мы сейчас живем. А продавать некому. Некому продавать. Как вам такая правда?
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
21: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
22: С продуктами проблемы будут однозначно, с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
20: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами. Никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
20: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
24: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
20: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Фокус технологии отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
17: Помощник президента РФ Николай Патрушев поблагодарил Бога за введенные Западом санкции, которые пошли на пользу отечественной авиации.
0: Сейчас 21-й пакет санкций. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают. А тем более я считаю, что и слава Богу, что эти санкции есть. Мы добиваемся независимости политической, экономической, технологической и так далее. Потому что то направление, когда мы готовы были с ними сотрудничать, они в нужный момент сказали, мы прекращаем сотрудничество, мы посмотрим на авиацию, на тот же Суперджет. Какое положение они нас поставили? Они же прекратили сотрудничество, нам пришлось потратить сколько сил на то, чтобы импортозаместить то, от чего они отказались. Но я говорю о импортонезависимости. Это не значит, что мы должны отказаться от сотрудничества. Должны сотрудничать. Но как только они откажутся, это не должно на нас оказывать никакого серьезного влияния. Мы должны самостоятельно, спокойно, тут же сами решать все вопросы. Вот в этом и есть импортонезависимость. Можем ли выстроить импортонезависимость? Можем. Придется еще приложить конкретные усилия, сделаем это.
2: Криминальные новости.
1: Пьяный ветеран СВО без ноги умышленно переехал женщину в Ачинском округе. В ночь на 12 июля жители поселка Малиновка отдыхали на площади после того, как в местном Доме культуры прошел концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. В этот момент на площадь заехал нетрезвый водитель на Kia Sorento, начал сшибать лавочки и сбил 42-летнюю женщину-пешехода. Чтобы угомонить дебошира, один из местных жителей разбил о его авто бутылку, а 32-летняя женщина встала перед иномаркой, упершись руками в капот. Мужчина целенаправленно переехал и ее, после чего спешно скрылся. Вскоре его задержали, а местные жители рассказали, что за рулем был 32-летний инвалид на протезе, который потерял ногу на СВО и недавно купил в Малиновке квартиру. Изначально на него составили только административные протоколы за пьяное вождение без прав и госномеров, оставление места ДТП, невыполнение требований сотрудников об остановке машины и неуплату штрафов. Позже в полиции заявили о возбуждении уголовного дела о вреде здоровью средней тяжести. Ветерана отпустили под подписку о невыезде. Первой женщине, которую сбил бывший военный, оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая, пытавшаяся его остановить, находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее переломы таза. Москвичка заточила зубы напильником и откусила мужу половой орган. Все из-за ревности. Пара прожила в браке 5 лет, пока женщина не обнаружила переписку супруга с другой. По информации базы, после этого она начала готовить план кровавой мести. В один из вечеров мужчина вернулся домой после работы. Супруги поужинали, а затем отправились в спальню для уединения. Там 39-летняя женщина внезапно вцепилась зубами и откусила достоинство. От болевого шока 40-летний супруг потерял сознание. Скорую в полном ужасе вызывала сама мстительница. Мужчину госпитализировали, а отсеченный орган поместили в физраствор. Хирургам удалось пришить все обратно. Саму нападавшую арестовали. На допросе она призналась, что заранее точила зубы напильником, рассчитывая сделать их острее. Несмотря на то, что орган удалось сохранить, естественная эрекция за год к пациенту так и не вернулась. Теперь единственный выход – дорогостоящее фаллопротезирование. Женщину приговорили к 5 годам колонии поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полиция в Перми задержала 42-летнего мужчину после драки со стрельбой на АЗС. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, конфликт произошел на автозаправке «Лукойл» в промзоне жилого района Закамск. На видеозаписи драки, которую запечатлел очевидец, видно, что один мужчина скрутил другого и повалил на асфальт. Затем раздался выстрел. Впоследствии журналисты «Пермь онлайн» писали, что на месте стрельбы остались следы крови. По предварительным данным, выстрел был произведен из охолощенного сигнального пистолета. Стрелявшему предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. Мужчине грозит штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы до 7 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
17: Депутат Госдумы Алексей Журавлев вышел из себя и прекратил интервью, которое давал адвокату Ивану Миронову после серии неудобных вопросов.
3: Почему сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться, идти и говорить, что жизнь – это не важно, он в Москве?
4: Но это вообще оскорбительно. Понимаешь?
3: Почему?
4: Потому что. Потому что я в Москве сейчас только потому, что вот сейчас начинаются выборы, и только я в Москве. А вообще, если я с 2014 года там, я же сначала сказал, что я в подразделении 15.
3: Вы участник СВО?
4: Нет, я не участник.
3: Вы не участник СВО? Как
4: тебе,
3: вы
4: можете быть не участником? Вам карточка нужна? СВО? Вам карточка нужна? Или вам нужно участие? Поедете в пятнашку и спросите, что я там
3: так
4: делаю.
3: Послушайте, каждый...
4: Нет, погоди.
3: Каждый,
4: у меня нет ни одной награды
3: государственной.
4: Нет ни одной. Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите, спросите, что вы...
3: У нас человек, который на передовой неделю...
4: А вам корочка нужна?
3: Получает.
4: Корочка в задницу так себе это, засуньте на эту корочку,
3: работает,
4: понятно? Поэтому
3: работает.
4: Мне не надо предъявлять таких,
3: так,
4: что вы там, бля, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда никого там не было.
3: Смотрите.
4: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
3: Не участник.
4: А вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне не нужен.
3: Вот
4: потому
3: смотрите,
4: что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению... Не...
3: Милонов же участвовал.
4: Я еще раз говорю.
3: Тогда... Орден мужества, герой.
4: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть. И меня не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще... Вы не на того напали.
3: Смотрите.
4: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидеть.
3: Вот.
4: Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидит интервью записывать. Пошел.
3: Иди сам туда. Вот иди туда сам.
4: Да иди ты туда.
2: Главные новости дня.
20: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
5: С трассы на Веселовскую бухту и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
8: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
9: Я уже не знаю, как просто себя вести, у меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов, я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата, ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
8: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
12: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
8: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
13: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Но поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
8: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Цифра дня.
7: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
17: Протоиерей Андрей Ткачев рекомендовал водителям-доставщикам петь псалмы в дороге, чтобы избежать пробок.
3: Вот едет там человек, там, доставщик грузов, там, везет кому-нибудь там мебель в новостройку. Выучи псалмы на память, рули и псалмы пой. И в аварию не попадешь, Бог сбережет. И успеешь. И пробки рассосутся. И доедешь вовремя.
6: Вот так папиросы курит, радио слушает, там матюкается на всех, кто рядом едет. И так, как бесы, так люди и живут. Раздраженные, злые, никуда не успевают. Да ты успокойся. Ты выучи псалом наизусть, закрой окна, включи музыку какую-нибудь легкую, какую-нибудь там, есть такой релакс FM, такая есть такая станция, есть такая, реально есть такая, там такая релаксирующая музыка, ну так можно заснуть, конечно, так что, не дай бог, за рулем не надо. Пой псалмы. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, все хорошо, и доедешь в спокойном состоянии души, и все успеешь, еще успеешь, еще нашабашить, еще что-нибудь там, это самое, на Колым там отвезти что-то кому-то. Ты приедешь домой веселый, как бы, и жена тебе ужин приготовит, как бы, во, будет все хорошо. Занимайся Словом Божиим. Помни Господа, молись Иисусу Христу, поминай слова святых апостолов.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, который соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Некая двоякость. Военкор Зергулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
5: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
4: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
6: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах? Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше, объясняем спокойно, по фактам и без догадок.

0: на Радіо Лента. Разбор дня.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
2: Конкретика всегда отрезляет.
1: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
2: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
1: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
2: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
1: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
2: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
1: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
2: Логисты теряют стабильные маршруты.
1: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
2: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
1: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
2: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
1: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
2: В смысле?
1: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
2: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
1: Так, и что там в цифрах?
2: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
1: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
2: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
1: Да ладно? За 90 дней?
2: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
1: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
2: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
1: И как это бьет по логистике?
2: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
1: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
2: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
1: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
2: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
1: А сейчас этот хребет крошится.
2: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
1: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
2: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
1: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
2: Абсолютно.
1: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
2: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
1: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
2: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
1: Вот, и тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
2: О да, я читал и про это.
1: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
2: Так.
1: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
2: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
1: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
2: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
1: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
2: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
1: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
2: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
1: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
2: О, больная тема.
1: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
2: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
1: И что с ними не так?
2: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
1: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
2: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
1: Протоколы разные.
2: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через 3 границы, переплачивая кучу посредников.
1: А принудительная локализация? когда заставляют использовать только местные компоненты.
2: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
1: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
2: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
1: То есть все равно импорт?
2: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
1: А что в других секторах?
2: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
1: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
2: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
1: Замкнутый круг.
2: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
1: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать, логичный выход – это глубокая модернизация.
2: Ну да, звучит разумно.
1: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
2: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
1: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
2: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
1: 20% – это еще оптимистично сейчас?
2: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
1: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
2: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
1: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
2: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
1: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику. Даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
2: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
1: 80% вообще не развиваются?
2: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
1: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
2: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого вести.
1: А если такой градообразующий завод встает?
2: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
1: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
2: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
1: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
2: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
1: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
2: И главный вопрос, где дно?
1: Да, что дальше?
2: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
1: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
2: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
1: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
4: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
3: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
5: Я уже не знаю, как просто себя вести, у меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов, я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата, ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь. Одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
3: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
6: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
3: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
7: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
3: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин о том, что ударами по НПЗ Украина стремится создать нервозную обстановку в обществе.
9: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально.
0: Главные новости дня.
10: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
11: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
12: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
10: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
10: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
13: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%, то это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
10: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Фокус технологии отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
8: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о том, что Россия справится с проблемами на бензоколонках благодаря консолидации общества.
14: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках. Даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему – не получилось. Экономику в клочья разорвать – не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал – все. Считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца. Наше дело правое. Давайте строить свою работу именно на этих принципах.
0: Радио Лента. Опасность дня.
15: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Некая двоякость. Военкор Зергулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
17: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
16: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
18: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах? Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
19: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов принудить, как бы добровольно, принудительно туда отправить.
3: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
19: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей, а это будет не должно, по мнению, как бы, тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
3: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
20: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
3: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой, потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва 400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК. Это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка, военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
16: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
2: До сих пор, за эти 200 лет, флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался неготовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул. И обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
16: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Котенок о предложении Таджикистана.
22: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме России вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
16: Война выходит в космос. Военкор канал Старшие Эды о новом оружии Китая.
23: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным, и не только вооружением, совсем не за горами. Но пока основная опасность — это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос — сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
4: Ну это просто страшно до усрачки. Но что это взрывается? Как это громко и страшно.
3: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Начальник отдела Минкультуры Читы Николай Гурулев выиграл машину «Лада Гранта» в розыгрыше, который сам же и организовал.
5: Эмоции просто как фонтан, они меня с головой прям меня поглотили. Я абсолютно не ожидал, что назовут именно мой счастливый билет. Я стоял себе спокойно, проверял, когда сказали вот первые 2 цифры, я такой, о, еще в игре, ну якобы. Потом назвали 3-ю цифру, я такой думаю, еще поборемся. Но уже просто так как бы, ну в шутку, так скажем, стал говорить. А когда назвали 2 последних цифры, я понял, я осознал, что это вот мой билет. Ну все, у меня просто случилось какой-то коллапс в голове, я... Просто у меня горло уже даже теряется. Я до того кричал, что эмоции зашкаливают. Я не верил в свою победу, но она вот есть. Не знаю, кому сказать спасибо, чья счастливая рука вытянула этот билет. Увижу, расцелую. Только хочу сказать спасибо всем организаторам, спасибо всем участникам, спасибо всем вообще людям, которые порадовались за меня так же, как и я. Желаю всем удачи, желаю всем не останавливаться, никогда не отпускать руки, идти только вперед.
3: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Космическая станция, летящая на высоте 400 километров над планетой, кажется вершиной человеческого триумфа и торжества науки. Однако за металлическими переборками и тикающими приборами скрываются тайны, о которых исследователи предпочитают говорить исключительно шепотом. Когда внешние камеры видеонаблюдения внезапно отключаются, а экипаж остается один на один с бесконечной чернотой, в иллюминаторах порой проносится то, что невозможно объяснить земной логикой. Космонавты и астронавты разных стран не раз упоминали о странных вспышках, загадочных полупрозрачных сферах и даже об ощущении чужого невидимого присутствия внутри жилых модулей. Уфологи и сторонники теории заговора убеждены, что Международная космическая станция давно находится под плотным и постоянным наблюдением со стороны внеземного разума. Известный исследователь аномалий Скотт Уоринг утверждает, что американское агентство НАСА регулярно обрывает прямые трансляции с орбиты именно в те моменты, когда в кадр залетают неопознанные объекты правильной геометрической формы. Сами покорители космоса рассказывали и о пугающих слуховых феноменах. Например, космонавт Владислав Волков описывал странный земной лай собаки и плач ребенка, отчетливо раздававшиеся прямо из глухого вакуума за бортом корабля. Медики и физики дают этим пугающим явлениям строгое, сухое и рациональное объяснение, связанное с тяжелыми условиями космического полетного графика. Вспышки в глазах, известные как фосфены, возникают из-за того, что высокоэнергетические космические лучи прошивают сетчатку глаза человека в условиях отсутствия плотной земной атмосферы. А пугающие звуки и ощущение присутствия – это результат банального слухового и зрительного утомления, сенсорной депривации, помноженной на постоянный гул вентиляторов и монотонную работу бортовых систем жизнеобеспечения. Психологи отмечают, что замкнутое пространство и колоссальный уровень стресса могут заставить человеческий разум генерировать самые причудливые образы, пытаясь защититься от экзистенциального страха перед ледяной бездной. Инженеры также напоминают о микрометеоритах и космическом мусоре, которые, сталкиваясь с обшивкой, порождают странные вибрации и звуки, резонирующие внутри станции. Тем не менее, каждый раз, когда очередной экипаж сообщает о странных огнях над ночной землей, мы понимаем, что космос все еще остается для нас чужой и до конца не изученной территории, где наши технологии сталкиваются с вещами, природа которых ускользает от понимания. Рациональные доводы не способны полностью заглушить внутренний трепет перед неизвестностью, ведь на борту МКС люди находятся на самой границе человеческого мира. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57.

0: Давайте посмотрим, что же нам предскажут руны в этот день. Какой совет дадут? У нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это символизирует застой, путаницу и какое-то сбивчивое движение. Обычно эта руна отвечает за путь, это прогресс, осознанный выбор направления. Но в перевернутом положении это, конечно же, проблемы с планами, это нарушение порядка, сбои в привычных делах. И вместо плавного движения вперед день может принести задержки, нестыковки, ощущение, что все идет не так. Это, знаете, словно ехать по дороге с ямами и пробками, где приходится терпеть, адаптироваться. Это препятствие, остановка процессов, застой. И результата в этот день уж точно ждать не стоит. Лучше настроиться на гибкость, готовность к сюрпризам. Не форсируйте события, не пытайтесь силой решить что-то, что сейчас просто не складывается. Вот все равно не выйдет. Это как биться головой о стену, знаете? Обстоятельства могут менять планы, и точно не так, как вы думали, поэтому подойдите ко всему спокойно и не спешите. Предупрежден, значит вооружен. Возможно, это путешествие, дорога, которую вы должны совершить, даже если время не благоприятствует этому. То есть часто это визит еще к больному другу или родственнику, либо вас могут навестить в неудобное время. Возможно, еще проблемы в пути, это задержки, поломки, даже аварии. Перевернутая руна говорит о невозможности, может, какой-то поездки, о запрете на нее. Иначе может случиться авария в дороге или еще что-нибудь негативное, и цель достигнута не будет. В работе в этот день может быть немного, но все пойдет не по плану. Могут возникнуть нестыковки в графике, непредвиденные препятствия. И руна порой указывает на расстройство планов. Может быть, вероятно, плохое завершение каких-то вопросов, сделок, переговоров. Здесь обратите внимание на личные отношения, потому что руна указывает на какие-то неправильные действия партнеров по отношению друг к другу. И перевернутая Райдо может советовать притормозить, не проявлять слишком много инициативы, не делать слишком много шагов навстречу. Особенно это касается девушек, ведь слишком много внимания к мужчине отбивает у него интерес. Это все знают. Плюс перевернутый символ в любовных вопросах – это всегда предупреждение о том, что отношения под угрозой. Это могут быть сплошные недомолвки, частые ссоры, может быть, нечто более серьезное. Ссоры более вероятны, чем примирение в такой день. Так что наберитесь терпения и сохраняйте чувство юмора. Общайтесь с друзьями, с любимыми, с любовью. А вот по здоровью руна Райдо в перевернутом значении говорит, что следует обратить внимание на состояние вашего тела, так как в ближайшее время могут обостриться хронические заболевания или ухудшится самочувствие. Здесь будьте к этому готовы. Пусть под рукой всегда будет небольшая аптечка. Вот такой вот прогноз дня. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я вам желаю удачи, терпения и осознанности. И до новых встреч!
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о профессиях, которые планируют освоить ученики одной из местных школ после выпуска.
4: Потому что заложены вот эти вот ложные цели, в том числе молодежи. Это где тут называют профессиональной ориентацией, когда в школе приезжаешь, я вот разговор о важном провожу с классами старшими. Один разговор в прошлом году я закончил вопросом, я говорю, кто кем хочет быть? Дети подняли руки, человек на 30 было. 5 сотрудников ФСБ, 3 прокурора, пара таможенников, вот, несколько полицейских, 2 банкира, 1 политик, 1 депутат, я не знаю, он сопоставил, что депутат политик или политик-депутат, ну, 2 человека таких, по-моему, пара айтишников и 2 или 3 ребят скромного угла сказали, что, наверное, они будут все-таки смотреть рабочую специальность. Тогда задал ребятам вопрос, а вы хотите, чтобы в вашем городе, где вы будете жить и где вы сейчас живете, были хорошие дороги? Да, все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас были красивые новые дома? Все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас было большое количество объектов экономики, там, сервиса, и вам было комфортно? Все подняли руки. А кто их будет строить? Если вы все сотрудники и таможенники, а кто будет этим заниматься? То есть в этом же определенный умысел навязать ложные модели молодежи, что вы идите туда, а потом сказать, ой, а нам не хватает здесь, понимаете?

0: знать.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть 3-летнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, в которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
3: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем неманам, советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
2: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
4: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
2: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП. На этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
5: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
6: А почему?
5: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголь, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
6: Ну, у него как вообще состояние внешне?
5: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
2: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более 1 000 000 рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
3: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек, и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
2: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16 940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
0: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
2: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
3: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
2: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос. А что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: После Курска мигранты сюда не ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
9: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
8: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
10: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял на СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано 1 000 000. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места 1 000 000 пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
8: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 миллионов человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос, очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
8: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства. Увольняются сотрудники, а компании переходят на 3- или 4-дневный режим работы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил отправлять в штурмовое подразделение «Z-Storm» тех, кто наживается на перепродаже горючего.
13: Ну вот сегодня мы разбирали один из вопросов. То есть, например, за деньги за 150 рублей за литр, да, любое количество тебе привезут. Тогда вопрос, кто этим занимается? То есть, получается, кто-то придерживает, специально придерживает для того, чтобы, так сказать, обогатиться на этом. Тогда вопрос и в том числе к нашим правоохранительным органам, да, по какой цене ты купил? Почему ты его придержал? И где та сверхприбыль? И почему она идет, продажа за наличку? Я думаю, что система сейчас быстро перестроится, тоже требуется времени. Ну, к сожалению, нашлись такие жучки, которые воспользовались этой ситуацией. Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня система донастроится, безусловно. Разберемся с этими спекулянтами жесточайшим образом. Я считаю, что эти люди просто должны быть, что называется, не казнены, но арестованы, да? Вот. И по законам военного времени отправлены помогать туда снабжать соляркой, да? И лучше бесплатно. Мы понимаем, что люди злятся, стоя часами на заправках, да, мы видим и случаи, когда люди дерутся, кто-то без очереди. Но это как раз звенья одной цепи. Кто-то не продает солярку, сдерживает по дорогой цене, а кто-то пытается очередь объехать. Ну, такова структура человека, его состояние. Поэтому здесь, как никогда, власть сегодня должна сказать свое слово. И именно вот этот вопрос мы сегодня рассматривали в законодательном собрании. Я думаю, что порядок в ближайшие 3-4 дня наведут. А тот, кто воспользовался ситуацией и заработал этой сверхприбыль, ну, безусловно, это суд протокол, отпечатки пальцев и Z-шторм. Тут даже сомнений нет.
1: Главные новости дня.
8: Бензиновая блокада. За сутки дроны ударили по Сызранскому НПЗ, 4 паромам и 10 танкерам с нефтью. В Самарской области повреждения получил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие. По его словам, также повреждены частные и многоквартирные дома. В результате погиб мужчина. Еще 3 человек, включая ребенка, госпитализировали с ранениями. На самом Сызранском НПЗ возник масштабный пожар. Очевидцы сняли на видео множество столбов черного дыма над предприятием.
14: Вон, а горит все там. Вся нить. Все горит. Так, а дроны сейчас... Вон, опять взрыв. Офигеть. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Вон летит, но да сейчас в нашу толпу. Дрон туда летит. Взрывы оттуда идут.
8: Последний раз предприятие попадало под атаку 21 мая, после чего оно приостанавливало работу. Это уже был 12-й удар по Сызранскому НПЗ. Также за последнюю ночь дроны атаковали 4 парома и 10 российских танкеров с нефтью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники ударили по танкеру, заходившему в Азовско-Черноморский морской канал. Но разлива нефтепродуктов, по его словам, не произошло. Удары по судам в Азовском море в последнее время заметно участились, причем ВСУ атакуют не только танкеры, но и буксиры, которые должны спасать и вытаскивать поврежденные танкеры. В случае буксиров дроны бьют по рубкам, и те, без возможности управления, просто становятся плавучим металлоломом, говорит израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
15: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. Там органы управления. Как ты будешь управлять кораблем, если тебя разворотила рубку? То есть все, корабль нужно брать на буксир и тащить на ремонт. Это же еще пожар вызывает непременно. Пожар для корабля — это такое крайне губительное событие. Да? Выгорают кабели. Корабль — это сплошные кабели. Да? Там их десятки километров, этих кабелей. И все, привет. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего.
8: Удары по судоходству в Азовском море – это не просто уничтожение кораблей. Из-за топливной блокады сухопутного коридора в Крым Азовское море оставалось для полуострова последней надеждой. Именно через Азов можно было переправлять топливо. Но теперь и эта возможность перекрыта. Из-за массированных атак дронов Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, а также приостановила судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. А это уже грозит новыми проблемами с экспортом зерна, говорит экономист Григорий Меньшов.
16: Значит, вот это решение, это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже фото есть. Уже есть сообщение, что мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку через Азовское море. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
8: Ранее на порт в Азове припадало до 10 миллионов тонн экспорта зерновых, а это практически четверть всего экспорта пшеницы. На сегодня всего за четверо суток количество пораженных судов в Азовском море достигло 70. Блокада Крыма продолжается, топливный кризис нарастает, а остановка Волго-Донского канала и коллапс портов Азовского моря лишает и без того проблемный бюджет страны экспортной выручки за зерно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести публичные расстрелы тех, кто спекулирует топливом.
17: И тогда не будет вопроса, получают независимые сети ГСМ для того, чтобы его продавать или нет. И в тех районах, где подавляющее там, в процентном отношении количество этих заправок принадлежит частникам, не будут стоять закрытыми. В стране, где по телефонному звонку и в интернете тебя привезут и заправят. Значит, есть чем заправлять. И, может быть, ФАС начнет работать. И хотелось бы, чтобы были расширены полномочия наших спецслужб. Потому что, вы знаете, вот очень помогают публичные расстрелы. Очень помогают. Тех, которые сейчас уже занимаются не просто спекуляцией. Это уже деятельность, направленная на подрыв конституционного строя. На раскачку настроения россиян. Тех, которые снимают, как куда попало, отправляют на Запад. Можно же, наконец, не штраф 5000 рублей, а тюремные сроки. И понимать, у нас там друзей нет.
1: На радио «Лента» цифра дня.
7: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Военный аналитик Владислав Листвич рассказал о гибели сотни спецназовцев ФСБ после удара Киева по центру подготовки операторов дронов.
18: Снежная, такой населенный пункт, под ударом оказался Ахмат-Север, батальон, который там дислоцировался, и школа или центр подготовки операторов дронов. Да. Туда прилетело 11 БПЛА, с начинкой, боевой частью, 100 килограмм турник. До 60 человек, включая командира этого центра, было ликвидировано. Всего таких центров было 3. 2 еще осталось, но я так думаю, что там сейчас тоже будет такая ситуация, скажем так, невеселая. Комплекс, который называется «Престиж», я прочитаю, может быть, я буду ошибаться где-то в ударениях, поэтому прошу прощения. «Гечинская горка» называется, удар украинскими БПЛА, и в районе «Счастливая», там тоже спецслужбы Российской Федерации, в частности, погибло около 100 человек спецназа ФСБ. 6 беспилотников туда прилетело. Серьезные удары. Говорится, что практически все погибли, и самого этого комплекса уже больше нет.
7: Военблогер Михаил Звинчук заявил, что российские войска на фронте фактически топчутся на месте.
19: Мы скачем вокруг Купинска, взятого-невзятого, скачем вокруг условных бабкосел, которые то мы берем, то противник, мы воюем за руины. Но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе. То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. У них цель уничтожить русского солдата.
7: Военный аналитик Владимир Кучеренко о том, чем отличаются военные стратегии Москвы и Киева.
20: Вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы на земле. Вот вы бейте за Константина, берите до конца, потом будете за Славянский крематор, за малую такмачку, если хотите. То есть вы на земле, мы себя приковали на земле. А я Киев перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива – это процесс раздувания, так сказать, разгона и сдержек затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
1: Радио Лента. Прямая речь.
12: Матери российских школьников жалуются на то, что их детей не принимают в старшую школу.
21: Ну что, друзья, сейчас узнали результаты. По моему лицу видно, не взяли. Прикиньте, его не взяли в 10 класс, 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
22: Болевший вопрос, знаете, с каких это пор
4: Школы теперь не хотят брать детей после 9 в 10 класс. С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Мой сын, ученик 9 класса 52 школы города Ижевска, сдал ОГЭ на тройки, потому что у нас не было задачи сдавать там на 4-5, потому что мы планировали с 1 класса, мы планировали идти в 10 и 11 класс. И только недавно, накануне, я узнала, что в 10 класс у нас теперь отбирают по среднему баллу аттестата. А в аттестате у Владика нет двоек, есть и тройки, и четверки, и пятерки. Обычный среднестатистический ученик. В общем, нам отказывают в поступлении 10 класса, ссылаясь на то, что ему будет тяжело, и за него решили, что он не справится с обучением в 10-11 классе.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством «Мерседеса». Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что «О, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера». Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и да, по производству патриотов. По-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележка в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не в то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает Прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени.
1: Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
5: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
3: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
5: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
3: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
22: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
3: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
9: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
2: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: В Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, который соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Зеленский создал отдельное объединение командования для ударов по российским тылам. Вот что об этом пишет военкор Живов.
5: Прежде планированием и нанесением таких ударов занимались разные ведомства. Теперь у противника есть не только цифровая система осведомленности и управления ударами, но и единое командование. Отмечал ранее, что наносить глубокие удары у нас получается намного лучше, чем отражать их. Проблема в том, что для нас эти удары в долгосрочной перспективе – плохая история. Россия не имеет сильных внешних союзников, скована санкциями, испытывает дефицит высоких технологий промышленности. Последствия каждого успешного удара по нашим тылам – это удар по технологическому суверенитету, по экономическим возможностям и социально-политической стабильности. Украина, даже если лишится большинства своих производств, будет получать подпитку западным оружием и технологиями сколь угодно долго, пока Киев контролирует ситуацию в стране.
4: Бесполезный флот, военкор, канал «Морская мощь», государство о кризисе управления.
6: Упорство в бездействии. Когда-нибудь историки смогут выяснить, почему целое оперативное объединение стояло в базах, ограничиваясь полетами авиации, редкими рейдами спецподразделений и патрулированием акватории на катерах в условиях идущей войны и вполне себе флотских задач, типа защиты судоходства. И, видимо, это будет настолько же шокирующий комплекс причин, насколько и безумный. Мы предполагаем, что причиной такой пассивности со стороны флота является отсутствие статуса Черного моря как зоны проведения спецоперации, со всей массой вытекающих из этого обстоятельств, типа выплат боевых или невозможности обойти бюрократию при заказе оружия. Флотские же командующие приспособились к ситуации, когда приказов сверху нет, задач особо тоже, и можно не отвечать за то, что происходит. Это даже в свете украинских ударов по базам куда удобнее, чем воевать в полную силу, да и потерь меньше. Флотское начальство в этой системе деградировало соразмерно. Ситуацию мог бы изменить верховный главнокомандующий, если бы он у нас был. Так что продолжаем наблюдать за ситуацией.
4: Алиев снова поддержал Украину. Военкор Живов о заявлении президента Азербайджана.
5: Алиев призвал Украину не соглашаться на оккупацию и пообещал поддержку. Об этом он сказал на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума, отвечая на вопрос украинского журналиста. Цитата. «Никогда не миритесь с оккупацией. Это именно то, что делает Украина. Она не соглашается на оккупацию, несмотря на очень трудные моменты». Азербайджанский лидер отметил, что его позиция основана на личном опыте страны, которая пережила оккупацию и освободилась от нее. Он также подтвердил, что Азербайджан неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Ну, как-то так.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Россию поделили на зоны. Зет-военкор «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ.

0: Иска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
1: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
0: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
2: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами — это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
0: Атаки беспилотников на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
3: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
0: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
6: До сих пор, за эти 200 лет, флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался не готовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за

0: береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
1: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Катинок о предложении Таджикистана.
2: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме Россия, вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
1: Война выходит в космос. Военкор канал Старшие Эды о новом оружии Китая.
3: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность — это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос — сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность.
5: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
7: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так, с электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
6: Энергетика – это база, абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
7: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
6: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
7: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
6: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
7: Да, подстанция на 330 киловольт. Это очень серьезный объект.
6: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
7: Ага, хорошая аналогия.
6: Ну смотри, есть капилляры – это проводка в обычных домах. Есть вены – это районные трансформаторы. А есть аорта – вот такие узлы, как Симферопольская. Перережешь капилляр, погаснет один дом.
7: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
6: Да, чтобы банально спасти генератор от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
7: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
6: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
7: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
6: Ожидание света превратилось в лотерею.
7: Абсолютно. И знаешь почему?
6: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта, верно?
7: Бинго. Вот представь, в районе нет света 3 часа.
6: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
7: Да. И в момент, когда напряжение возвращается, тысячи компрессоров, кондиционеров и насосов пытаются запуститься в одну и ту же секунду.
6: А пусковой ток электродвигателя в первые секунды может в 5-7 раз превышать номинальный.
7: Вот именно. Уцелевшие сети, которые и так работают на пределе, получают колоссальный удар. Своего рода гидравлический удар, только электрический.
6: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
7: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
6: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
7: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
6: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения, падает давление.
7: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
6: В Евпаторе, например, воду развозят автоцистернами.
7: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
6: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
7: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
6: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
7: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюг-Красу, Малый Салгир.
6: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
7: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
6: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
7: Финансовая система – остановка безналичных платежей.
6: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
7: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
6: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
7: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
6: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
7: И не больше 3 операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
6: Возникает вопрос, зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
7: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
6: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
7: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
6: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
7: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
6: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
7: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
6: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
7: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
6: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
7: А высокооктановые 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
6: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
7: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличный на официальных заправках.
6: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
7: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
6: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Эта серая зона идеальная для массовой скупки топлива и перепродажи.
7: А запрет вынуждает проводить все по безналу или талонам. Так можно централизованно управлять запасами.
6: Логика неоспорима. Нужно гарантировать, что генераторы в больницах не остановятся.
7: Но побочный эффект – обычный человек не может заправить машину, безнал не проходит, а кэш не принимают. Управленческий пад.
6: Личный транспорт парализован, остается общественное. Но там ситуация не лучше. Поезда на перегоне Керчь-Симферополь остановлены из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре.
7: Писали даже о гибели помощника машиниста.
6: Да. А знаменитый междугородний троллейбус Симферополь-Алушта, 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
7: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
6: История с автобусами.
7: Да. Когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
6: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
7: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
6: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
7: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
6: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
7: Милитаризация управления ресурсами.
6: Точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
7: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
6: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
7: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
6: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
7: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
6: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
7: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
6: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту, видно, как регион теряет статус зоны рекреации
7: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
6: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
7: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвод...
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть трехлетнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, в которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
9: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
8: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
10: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросила в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
8: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
11: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
12: А почему?
11: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
12: Ну, у него как вообще состояние внешне?
11: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
8: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более 1 000 000 рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
9: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек, и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
8: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
13: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
8: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
9: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
8: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос. А что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таки в денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
5: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Жительница Подмосковья, которая работает риэлтором, рассказала, что сейчас происходит на рынке недвижимости.
16: Что-то сегодня реально психануло. И теперь реально переживаю за свою свободу. Потому что сейчас у нас в нашей стране говорить что-то против нашей власти категорически нельзя. Но знаете что, я устала. Я устала. Мне почти 50 лет, я уже все видела. Я вижу, на моих глазах происходит все это. Как угробили наше образование. Что происходит с нашей медициной. Я это все знаю не понаслышке. Я в этом во всем систематически принимаю непосредственно участие, как и 90% населения нашей страны. И мне это все настохренело. То, что происходит сейчас, это уже не лезет ни в какие ворота. Сказать вам, что я думаю, как риэлтор в этой ситуации, нас ждет большая жопа, потому что люди стали продавать свою недвижимость не только потому, что они хотят поменять меньшее на большее, а потому что они боятся. И многие уезжают, и очень многие хотят продать здесь недвижимость, в России имею в виду, и уехать не в Россию. И это правда, с которой мы сейчас живем. А продавать некому. Некому продавать. Как вам такая правда?
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
18: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
19: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
17: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, а возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
17: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
21: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
17: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Focus Technology отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
15: Помощник президента РФ Николай Патрушев поблагодарил Бога за введенные Западом санкции, которые пошли на пользу отечественной авиации.
22: Сейчас 21-й пакет санкций. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают. А тем более я считаю, что и слава Богу, что эти санкции есть. Мы добиваемся независимости политической, экономической, технологической и так далее. Потому что то направление, когда мы готовы были с ними сотрудничать, они в нужный момент сказали, мы прекращаем сотрудничество, мы посмотрим на авиацию, на тот же Суперджет. Какое положение они нас поставили? Они же прекратили сотрудничество, нам пришлось потратить сколько сил на то, чтобы импортозаместить то, от чего они отказались. Но я говорю о импортонезависимости. Это не значит, что мы должны отказаться от сотрудничества. Должны сотрудничать. Но как только они откажутся, это не должно на нас оказывать никакого серьезного влияния. Мы должны самостоятельно, спокойно, тут же сами решать все вопросы. Вот в этом и есть импортонезависимость. Можем ли выстроить импортонезависимость? Можем. Придется еще приложить конкретные усилия, сделаем это.
4: Криминальные новости.
0: Пьяный ветеран СВО без ноги умышленно переехал женщину в Ачинском округе. В ночь на 12 июля жители поселка Малиновка отдыхали на площади после того, как в местном Доме культуры прошел концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. В этот момент на площадь заехал нетрезвый водитель на Kia Sorento. Начал сшибать лавочки и сбил 42-летнюю женщину-пешехода. Чтобы угомонить дебошира, один из местных жителей разбил о его авто бутылку, а 32-летняя женщина встала перед иномаркой, упершись руками в капот. Мужчина целенаправленно переехал и ее, после чего спешно скрылся. Вскоре его задержали, а местные жители рассказали, что за рулем был 32-летний инвалид на протезе, который потерял ногу на СВО и недавно купил в Малиновке квартиру. Изначально на него составили только административные протоколы за пьяное вождение без прав и госномеров, оставление места ДТП, невыполнение требований сотрудников об остановке машины и неуплату штрафов. Позже в полиции заявили о возбуждении уголовного дела о вреде здоровью средней тяжести. Ветерана отпустили под подписку о невыезде. Первой женщине, которую сбил бывший военный, оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая, пытавшаяся его остановить, находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее переломы таза. Москвичка заточила зубы напильником и откусила мужу половой орган. Все из-за ревности. Пара прожила в браке 5 лет, пока женщина не обнаружила переписку супруга с другой. По информации базы, после этого она начала готовить план кровавой мести. В один из вечеров мужчина вернулся домой после работы. Супруги поужинали, а затем отправились в спальню для уединения. Там 39-летняя женщина внезапно вцепилась зубами и откусила достоинство. От болевого шока 40-летний супруг потерял сознание. Скорую в полном ужасе вызывала сама мстительница. Мужчину госпитализировали, а отсеченный орган поместили в физраствор. Хирургам удалось пришить все обратно. Саму нападавшую арестовали. На допросе она призналась, что заранее точила зубы напильником, рассчитывая сделать их острее. Несмотря на то, что орган удалось сохранить, естественная эрекция за год к пациенту так и не вернулась. Теперь единственный выход – дорогостоящее фалопротезирование. Женщину приговорили к 5 годам колонии поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полиция в Перми задержала 42-летнего мужчину после драки со стрельбой на АЗС. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, конфликт произошел на автозаправке «Лукойл» в промзоне жилого района Закамск. На видеозаписи драки, которую запечатлел очевидец, видно, что один мужчина скрутил другого и повалил на асфальт. Затем раздался выстрел. Впоследствии журналисты «Пермь-онлайн» писали, что на месте стрельбы остались следы крови. По предварительным данным, выстрел был произведен из охолощенного сигнального пистолета. Стрелявшему предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. Мужчине грозит штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы до 7 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радио Лента. Прямая речь.
15: Депутат Госдумы Алексей Журавлев вышел из себя и прекратил интервью, которое давал адвокату Ивану Миронову после серии неудобных вопросов.
1: Почему сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться, идти и говорить, что жизнь – это не важно, он в Москве?
2: Но это вообще оскорбительно. Понимаешь?
1: Почему?
2: Потому что. Потому что я в Москве сейчас только потому, что вот сейчас начинаются выборы, и только я в Москве. А вообще, если я с 2014 года там, я же сначала сказал, что я в подразделении 15.
1: Вы участник СВО?
2: Нет, я не участник.
1: Вы не участник СВО? Как вы можете быть не участником?
2: Вам карточка нужна? Вам карточка нужна? Или вам нужно участие? Поедьте в пятнашку и спросите, что я там
1: так
2: делаю.
1: Послушайте, каждый...
2: Нет, погоди.
1: Каждый,
2: у меня нет ни одной награды
1: государственной.
2: Нет ни одной. Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите, спросите, что вам...
1: У нас человек,
2: что,
1: который на передовой неделю...
2: А вам курочка нужна? Получает. Курочка в задницу так все это, засуньте на эту курочку,
1: работает,
2: понятно? Поэтому мне не надо предъявлять таких,
1: так,
2: что вы там, бля, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда никого там не было.
1: Смотрите.
2: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
1: Не участвовал.
2: А вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне... не нужен. Вот потому смотрите, что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению.
1: Не... Милонов же участвовал.
2: Я еще раз говорю.
1: Тогда... Орден мужества, герой.
2: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть. И меня бы не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще... Вы не на того напали.
1: Смотрите.
2: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидеть. Вот. Да нахер вы мне нужны? Здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел.
1: Иди сам туда. Вот иди туда сам.
2: Да иди ты туда.
4: Главные новости дня.
17: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
3: С трассы на Веселовскую бухту и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
17: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
6: Я уже не знаю, как просто себя вести, у меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов, я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата, ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь. Одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
17: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
7: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
17: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
23: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
10: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Цифра дня.
5: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
15: Протоиерей Андрей Ткачев рекомендовал водителям-доставщикам петь псалмы в дороге, чтобы избежать пробок.
1: Вот едет там человек, там, доставщик грузов, там, везет кому-нибудь там мебель в новостройку. Выучи псалмы на память, рули и псалмы пой. И в аварию не попадешь, Бог сбережет. И успеешь, и пробки рассосутся, и доедешь вовремя. Вот так папиросы курит, радио слушает, там матюкается на всех, кто тут рядом едет. И так, как бесы, так люди и живут. Раздраженные, злые, никуда не успевают. Да ты успокойся. Ты выучи псалом наизусть, закрой окна, включи музыку какую-нибудь легкую. Какую-нибудь там есть такой Relax FM, такая есть такая станция, есть такая. Реально есть такая. Там такая релаксирующая музыка. Ну так можно заснуть, конечно, так что, не дай бог, за рулем не надо. Пой псалмы. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей. Все хорошо, и доедешь в спокойном состоянии души, и все успеешь, что успеешь, что нашабашить, еще что-нибудь там, это самое, на Колым там отвезти что-то кому-то. И приедешь домой веселый, как бы, и жена тебе ужин приготовит, как бы, во, будет все хорошо. Занимайся Словом Божиим. Помни Господа, молись Иисусу Христу, поминай слова святых апостолов.
4: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
10: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
11: Ну это просто страшно до усрачки. Ну, что это взрывается? Так это громко и страшно.
10: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу.

0: Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
1: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
2: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах? Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
5: Конкретика всегда отрезвляет.
4: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
5: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
4: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
5: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
4: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
5: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
4: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
5: Логисты теряют стабильные маршруты.
4: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
5: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
4: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
5: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
4: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Раз

0: Разве это не классическая рыночная экономика?
1: В смысле?
0: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
1: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
0: Так, и что там в цифрах?
1: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч! И это всего за один квартал.
0: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, как-то абстрактно, если честно.
1: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
0: Да ладно? За 90 дней?
1: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
0: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
1: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
0: И как это бьет по логистике?
1: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
0: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
1: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
0: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс?
1: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
0: А сейчас этот хребет крошится.
1: Да. Вот в отчетах есть шикарный, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
0: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
1: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
0: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
1: Абсолютно.
0: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
1: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
0: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
1: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
0: Вот, и тут они наталкиваются на 3-ю, самую болезненную проблему – кадровый голод.
1: О, да, я читал и про это.
0: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы.
0: Именно, это игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря шестого разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятия зажатые со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
0: 20% – это еще оптимистично сейчас?
1: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
0: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
1: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
0: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести?
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дышать через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да? И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80% вообще не развиваются.
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос – где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
4: С трассы на Веселовскую бухту и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
3: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
5: Я уже не знаю, как просто себя вести, у меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов, я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата, ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
3: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
6: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
3: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
7: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
3: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин о том, что ударами по НПЗ Украина стремится создать нервозную обстановку в обществе.
9: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально.
2: Главные новости дня.
10: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
11: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
12: С продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
10: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
10: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
14: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
10: и без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Focus Technologies отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о том, что Россия справится с проблемами на бензоколонках благодаря консолидации общества.
15: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему – не получилось. Экономику в клочья разорвать – не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал – все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца – наше дело правое. Давайте строить свою работу именно на этих принципах.
2: Радио Лента. Опасность дня.
16: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Некая двоякость. Военкор Зергулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
18: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
17: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
19: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах – Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
20: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов добровольно-принудительно туда отправить.
3: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
20: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей. Это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
3: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
21: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
3: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой, потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежные довольствия и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка «военно-врачебная комиссия», от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
0: Говорят военкоры.
17: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
1: До сих пор, за эти 200 лет, флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался неготовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
17: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Котенок о предложении Таджикистана.
4: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме России вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов-рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
17: Война выходит в космос. Военкор канал «Старшие Эды» о новом оружии Китая.
18: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность – это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос – сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
3: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
5: Ну это просто страшно до усрачки. Но что это взрывается? Так это громко и страшно.
3: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Начальник отдела Минкультуры Читы Николай Гурулев выиграл машину «Лада Гранта» в розыгрыше, который сам же и организовал.
5: Эмоции просто как фонтан, они меня с головой прям меня поглотили. Я абсолютно не ожидал, что назовут именно мой счастливый билет. Я стоял себе спокойно, проверял, когда сказали вот первые 2 цифры, я такой, о, еще в игре, ну якобы. Потом назвали 3-ю цифру, я такой думаю, еще поборемся. Но уже просто так как бы, ну, в шутку, так скажем, стал говорить. А когда назвали 2 последних цифры, я понял, я осознал, что это вот мой билет. Ну, все, у меня просто случилось какой-то коллапс в голове, я просто, у меня горло уже даже теряется, я до того кричал, что эмоции зашкаливают, я не верил в свою победу, но она вот есть. Не знаю, кому сказать спасибо, чья счастливая рука вытянула этот билет, увижу, расцелую. Только хочу сказать спасибо всем организаторам, спасибо всем участникам, спасибо всем вообще людям, которые порадовались за меня так же, как и я. Желаю всем удачи, желаю всем не останавливаться, никогда не отпускать руки, идти только вперед.
3: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Раз. «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Космическая станция, летящая на высоте 400 километров над планетой, кажется вершиной человеческого триумфа и торжества науки. Однако за металлическими переборками и тикающими приборами скрываются тайны, о которых исследователи предпочитают говорить исключительно шепотом. Когда внешние камеры видеонаблюдения внезапно отключаются, а экипаж остается один на один с бесконечной чернотой, в иллюминаторах порой проносится то, что невозможно объяснить земной логикой. Космонавты и астронавты разных стран не раз упоминали о странных вспышках, загадочных полупрозрачных сферах и даже об ощущении чужого невидимого присутствия внутри жилых модулей. Уфологи и сторонники теории заговора убеждены, что Международная космическая станция давно находится под плотным и постоянным наблюдением со стороны внеземного разума. Известный исследователь аномалий Скотт Уоринг утверждает, что американское агентство НАСА регулярно обрывает прямые трансляции с орбиты именно в те моменты, когда в кадр залетают неопознанные объекты правильной геометрической формы. Сами покорители космоса рассказывали и о пугающих слуховых феноменах. Например, космонавт Владислав Волков описывал странный земной лай собаки и плач ребенка, отчетливо раздававшиеся прямо из глухого вакуума за бортом корабля. Медики и физики дают этим пугающим явлениям строгое, сухое и рациональное объяснение, связанное с тяжелыми условиями космического полетного графика. Вспышки в глазах, известные как фосфены, возникают из-за того, что высокоэнергетические космические лучи прошивают сетчатку глаза человека в условиях отсутствия плотной земной атмосферы. А пугающие звуки и ощущение присутствия – это результат банального слухового и зрительного утомления, сенсорной депривации, помноженной на постоянный гул вентиляторов и монотонную работу бортовых систем жизнеобеспечения. Психологи отмечают, что замкнутое пространство и колоссальный уровень стресса могут заставить человеческий разум генерировать самые причудливые образы, пытаясь защититься от экзистенциального страха перед ледяной бездной. Инженеры также напоминают о микрометеоритах и космическом мусоре, которые, сталкиваясь с обшивкой, порождают странные вибрации и звуки, резонирующие внутри станции. Тем не менее, каждый раз, когда очередной экипаж сообщает о странных огнях над ночной землей, мы понимаем, что космос все еще остается для нас чужой и до конца не изученной территории, где наши технологии сталкиваются с вещами, природа которых ускользает от понимания. Рациональные доводы не способны полностью заглушить внутренний трепет перед неизвестностью, ведь на борту МКС люди находятся на самой границе человеческого мира. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
7: Руна дня на 14 июля.
8: Давайте посмотрим,
0: Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет дадут? У нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это символизирует застой, путаницу и какое-то сбивчивое движение. Обычно эта руна отвечает за путь, это прогресс, осознанный выбор направления. Но в перевернутом положении это, конечно же, проблемы с планами, это нарушение порядка, сбои в привычных делах. И вместо плавного движения вперед день может принести задержки, нестыковки, ощущение, что все идет не так. Это, знаете, словно ехать по дороге с ямами и пробками, где приходится терпеть, адаптироваться. Это препятствие, остановка процессов, застой. И результата в этот день уж точно ждать не стоит. Лучше настроиться на гибкость, готовность к сюрпризам. Не форсируйте события, не пытайтесь силой решить что-то, что сейчас просто не складывается. Вот все равно не выйдет. Это как биться головой о стену, знаете? Обстоятельства могут менять планы, и точно не так, как вы думали. Поэтому подойдите ко всему спокойно и не спешите. Предупрежден, значит вооружен. Возможно, это путешествие, дорога, которую вы должны совершить, даже если время не благоприятствует этому. То есть часто это визит еще к больному другу или родственнику, либо вас могут навестить в неудобное время. Возможно, еще проблемы в пути, это задержки, поломки, даже аварии. Перевернутая руна говорит о невозможности, может, какой-то поездки, о запрете на нее, иначе может случиться авария в дороге или еще что-нибудь негативное, и цель достигнута не будет. В работе в этот день может быть немного, но все пойдет не по плану. Могут возникнуть нестыковки в графике, непредвиденные препятствия. И руна порой указывает на расстройство планов. Может быть, вероятно, плохое завершение каких-то вопросов, сделок, переговоров. Здесь обратите внимание на личные отношения, потому что руна указывает на какие-то неправильные действия партнеров по отношению друг к другу. И

0: ухудшится самочувствие. Здесь будьте к этому готовы, пусть под рукой всегда будет небольшая аптечка. Вот такой вот прогноз дня. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я вам желаю удачи, терпения и осознанности. И до новых встреч!
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о профессиях, которые планируют освоить ученики одной из местных школ после выпуска.
4: Потому что заложены вот эти вот ложные цели, в том числе молодежи. Это где тут называют профессиональной ориентацией, когда в школе приезжаешь, я вот разговор о важном провожу с классами старшими. Один разговор в прошлом году я закончил вопросом, я говорю, кто кем хочет быть? Дети подняли руки, человек на 30 было. 5 сотрудников ФСБ, 3 прокурора, пара таможенников, вот, несколько полицейских, 2 банкира, 1 политик, 1 депутат, я не знаю, он сопоставлял, что депутат политик или политик-депутат, ну, 2 человека таких. По-моему, пара айтишников и 2 или 3 ребят скромного угла сказали, что, наверное, они будут сегодня смотреть рабочую специальность. Тогда я задал ребятам вопрос, а вы хотите, чтобы в вашем городе, где вы будете жить и где вы сейчас живете, были хорошие дороги? Да, все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас были красивые новые дома? Все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас было большое количество объектов экономики, там, сервиса, и вам было комфортно? Все подняли руки. А кто их будет строить? Если вы все сотрудники и таможенники, а кто будет этим заниматься? То есть в этом же определенный умысел навязать ложные модели молодежи, что вы идите туда, а потом сказать, ой, а нам не хватает здесь, понимаете?
1: На радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть 3-летнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
6: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем неманам, советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
5: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
7: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался.

0: Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
1: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
2: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
3: А почему?
2: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал.
4: С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
3: Ну, у него как вообще состояние внешне?
4: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
1: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более миллиона рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
5: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек, и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
1: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
6: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
1: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
5: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
1: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сел в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы – денег или проблем?
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: После Курска мигранты сюда не ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
10: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
9: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
11: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял на СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано 1 000 000. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места 1 000 000 пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
9: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 000 000 человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей, трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос. Очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
9: Все это – последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства. Увольняются сотрудники, а компании переходят на 3- или 4-дневный режим работы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил отправлять в штурмовое подразделение «Z-Storm» тех, кто наживается на перепродаже горючего.
14: Ну вот сегодня мы разбирали один из вопросов. То есть, например, за деньги за 150 рублей за литр, да, любое количество тебе привезут. Тогда вопрос, кто этим занимается? То есть, получается, кто-то придерживает, специально придерживает для того, чтобы, так сказать, обогатиться на этом. Тогда вопрос и в том числе к нашим правоохранительным органам, да, по какой цене ты купил, почему ты его придержал и где-то сверхприбыли, почему она идет, продажа за наличку. Я думаю, что система сейчас быстро перестроится, тоже требуется времени. Ну, к сожалению, нашлись такие жучки, которые воспользовались этой ситуацией. Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня система донастроится, безусловно. Разберемся с этими спекулянтами жесточайшим образом. Я считаю, что эти люди просто должны быть, что называется, не казнены, но арестованы, да? Вот. И по законам военного времени отправлены помогать туда снабжать соляркой, да? И лучше бесплатно. Мы понимаем, что люди злятся, стоя часами на заправках, да, мы видим и случаи, когда люди дерутся, кто-то без очереди. Но это как раз звенья одной цепи. Кто-то не продает солярку, сдерживает по дорогой цене, а кто-то пытается очередь объехать. Ну, такова структура человека, его состояние. Поэтому здесь, как никогда, власть сегодня должна сказать свое слово. И именно вот этот вопрос мы сегодня рассматривали в законодательном собрании. Я думаю, что порядок в ближайшие 3-4 дня наведут. А тот, кто воспользовался ситуацией и заработал эту сверхприбыль, ну, безусловно, это суд протокол, отпечатки пальцев и Z-шторм. Тут даже сомнений нет.
7: Главные новости дня.
9: Бензиновая блокада. За сутки дроны ударили по Сызранскому НПЗ, 4 паромам и 10 танкерам с нефтью. В Самарской области повреждения получил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие. По его словам, также повреждены частные и многоквартирные дома. В результате погиб мужчина. Еще 3 человек, включая ребенка, госпитализировали с ранениями. На самом Сызранском НПЗ возник масштабный пожар. Очевидцы сняли на видео множество столбов черного дыма над предприятием.
15: Вон, а горит все там. Вся нить. Все горит. Так, а дроны сейчас... Вон опять взрыв. Офигеть. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Вон летит, но... Да сейчас в нашу толпу. Дрон туда летит. Взрывы оттуда идут.
9: Последний раз предприятие попадало под атаку 21 мая, после чего оно приостанавливало работу. Это уже был 12-й удар по Сызранскому НПЗ. Также за последнюю ночь дроны атаковали 4 парома и 10 российских танкеров с нефтью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники ударили по танкеру, заходившему в Азовско-Черноморский морской канал. Но разлива нефтепродуктов, по его словам, не произошло. Удары по судам в Азовском море в последнее время заметно участились, причем ВСУ атакуют не только танкеры, но и буксиры, которые должны спасать и вытаскивать поврежденные танкеры. В случае буксиров дроны бьют по рубкам, и те, без возможности управления, просто становятся плавучим металлоломом, говорит израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
16: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, ну, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. Там органы управления. Как ты будешь управлять кораблем, если тебя разворотило рубку? То есть все, корабль нужно брать на буксир и тащить на ремонт. Это же еще пожар вызывает непременно. Пожар для корабля это такое крайне губительное событие. Да? Выгорают кабели. Корабль это сплошные кабели. Да? Там их десятки километров этих кабелей. И все, привет. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего.
9: Удары по судоходству в Азовском море – это не просто уничтожение кораблей. Из-за топливной блокады сухопутного коридора в Крым Азовское море оставалось для полуострова последней надеждой. Именно через Азов можно было переправлять топливо. Но теперь и эта возможность перекрыта. Из-за массированных атак дронов Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, а также приостановила судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. А это уже грозит новыми проблемами с экспортом зерна, говорит экономист Григорий Меньшов.
17: Значит, вот это решение, это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже фото есть. Уже есть сообщение, что мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку через Азовское море. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
9: Ранее на порт в Азове припадало до 10 миллионов тонн экспорта зерновых, а это практически четверть всего экспорта пшеницы. На сегодня всего за четверо суток количество пораженных судов в Азовском море достигло 70. Блокада Крыма продолжается, топливный кризис нарастает, а остановка Волго-Донского канала и коллапс портов Азовского моря лишает и без того проблемный бюджет страны экспортной выручки за зерно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести публичные расстрелы тех, кто спекулирует топливом.
18: И тогда не будет вопроса, получают независимые сети ГСМ для того, чтобы его продавать или нет. И в тех районах, где подавляющее там, в процентном отношении количество этих заправок принадлежит частникам, не будут стоять закрытыми. В стране, где по телефонному звонку и в интернете тебя привезут и заправят. Значит, есть чем заправлять. И, может быть, ФАС начнет работать. И хотелось бы, чтобы были расширены полномочия наших спецслужб. Потому что, вы знаете, вот очень помогают публичные расстрелы. Очень помогают. Тех, которые сейчас уже занимаются не просто спекуляцией. Это уже деятельность, направленная на подрыв конституционного строя. На раскачку настроения россиян. Тех, которые снимают, как куда попало, отправляют на Запад. Можно же, наконец, не штраф 5000 рублей, а тюремные сроки. И понимать, у нас там друзей нет.
7: На радио «Лента» цифра дня.
8: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
7: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Военный аналитик Владислав Листвич рассказал о гибели сотни спецназовцев ФСБ после удара Киева по центру подготовки операторов дронов.
19: Снежная, такой населенный пункт, под ударом оказался Ахмат-Север, батальон, который там дислоцировался, и школа или центр подготовки операторов дронов. Да. Туда прилетело 11 БПЛА, с начинкой, боевой частью, 100 килограмм турник. До 60 человек, включая командира этого центра, было ликвидировано. Всего таких центров было 3. 2 еще осталось, но я так думаю, что там сейчас тоже будет такая ситуация, скажем так, невеселая. Комплекс, который называется «Престиж», я прочитаю, может быть, я буду ошибаться где-то в ударениях, поэтому прошу прощения. «Гечинская горка» называется, удар украинскими БПЛА, и в районе «Счастливая», там тоже спецслужбы Российской Федерации, в частности, погибло около 100 человек спецназа ФСБ, 6 беспилотников туда прилетело. Серьезные удары, говорится, что практически все погибли, и самого этого комплекса уже больше нет.
8: Военблогер Михаил Звинчук заявил, что российские войска на фронте фактически топчутся на месте.
20: Мы скачем вокруг Купинска, взятого-невзятого, скачем вокруг условных бабкосел, которые то мы берем, то противник, мы воюем за руины. Но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе. То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. У них цель уничтожить русского солдата.
8: Военный аналитик Владимир Кучеренко о том, чем отличаются военные стратегии Москвы и Киева.
0: Вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы на земле. Вот вы бейтесь за Константина, берите до конца, потом будете за Славянский Краматорс, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали на земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива – это процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
21: Радиолента. Прямая речь.
13: Матери российских школьников жалуются на то, что их детей не принимают в старшую школу.
22: Ну что, друзья, сейчас узнали результаты. По моему лицу видно, не взяли. Прикиньте, его не взяли в 10 класс, 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
23: Болевший вопрос, знаете, с каких это пор школы теперь не хотят брать детей после 9 в 10 класс? С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Мой сын, ученик 9 класса 52-й школы города Ижевска, сдал ОГЭ на тройки, потому что у нас не было задачи сдавать там на 4-5, потому что мы планировали с 1 класса, мы планировали идти в 10 и 11 класс. И только недавно, накануне, я узнала, что в 10 класс у нас теперь отбирают по среднему баллу аттестата. А в аттестате у Владика нет двоек, есть и тройки, и четверки, и пятерки. Обычный среднестатистический ученик. В общем, нам отказывают в поступлении 10 класса, ссылаясь на то, что ему будет тяжело, и за него решили, что он не справится с обучением в 10-11 классе.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, но в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое, только табличку будут прикручивать в лучшем случае, в лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины, понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележка в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться. туда, куда там низ, и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять... Она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеят бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт. А несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
4: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
3: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
4: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
3: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
1: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
3: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Опять все полыхает. На Москву летели 500 дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
6: Ну это просто страшно до усрачки, но что это взрывается? Как это громко и страшно.
5: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: В Солнечногорске пострадали два человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли три человека. Еще трое получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум два резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Зеленский создал отдельное объединение командования для ударов по российским тылам. Вот что об этом пишет военкор Живов.
5: Прежде планированием и нанесением таких ударов занимались разные ведомства.
6: Теперь у противника есть не только цифровая система осведомленности и управления ударами, но и единое командование. Отмечал ранее, что наносить глубокие удары у нас получается намного лучше, чем отражать их. Проблема в том, что для нас эти удары в долгосрочной перспективе – плохая история. Россия не имеет сильных внешних союзников, скована санкциями, испытывает дефицит высоких технологий промышленности. Последствия каждого успешного удара по нашим тылам – это удар по технологическому суверенитету, по экономическим возможностям и социально-политической стабильности. Украина, даже если лишится большинства своих производств, будет получать подпитку западным оружием и технологиями сколь угодно долго, пока Киев контролирует ситуацию в стране.
4: Бесполезный флот. Военкор канал «Морская мощь». Государство о кризисе управления.
7: Упорство в бездействии. Когда-нибудь историки смогут выяснить, почему целое оперативное объединение стояло в базах, ограничиваясь полетами авиации, редкими рейдами спецподразделений и патрулированием акватории на катерах в условиях идущей войны и вполне себе флотских задач, типа защиты судоходства. И, видимо, это будет настолько же шокирующий комплекс причин, насколько и безумный. Мы предполагаем, что причиной такой пассивности со стороны флота является отсутствие статуса Черного моря как зоны проведения спецоперации, со всей массой вытекающих из этого обстоятельств, типа выплат боевых или невозможности обойти бюрократию при заказе оружия. Флотские же командующие приспособились к ситуации, когда приказов сверху нет, задач особо тоже, и можно не отвечать за то, что происходит. Это даже в свете украинских ударов по базам куда удобнее, чем воевать в полную силу, да и потерь меньше. Флотское начальство в этой системе деградировало соразмерно. Ситуацию мог бы изменить верховный главнокомандующий, если бы он у нас был. Так что продолжаем наблюдать за ситуацией.
4: Алиев снова поддержал Украину. Военкор Живов о заявлении президента Азербайджана.
6: Алиев призвал Украину не соглашаться на оккупацию и пообещал поддержку. Об этом он сказал на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума, отвечая на вопрос украинского журналиста. Цитата. «Никогда не миритесь с оккупацией. Это именно то, что делает Украина. Она не соглашается на оккупацию, несмотря на очень трудные моменты». Азербайджанский лидер отметил, что его позиция основана на личном опыте страны, которая пережила оккупацию и освободилась от нее. Он также подтвердил, что Азербайджан неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Ну, как-то так.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Россию поделили на зоны. Зет-военкор «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным Зет-военкора, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны. Поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале на днях, Россия поделена на зоны, и рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
8: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО ни были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
0: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
9: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее,

0: Да, Россия, сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
1: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
0: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
4: До сих пор за эти 200 лет флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался неготовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул. И обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
3: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Котенок о предложении Таджикистана.
5: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме России вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов-рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
3: Война выходит в космос. Военкор канал «Старшие Эды» о новом оружии Китая.
6: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность – это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос – сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность.
7: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно,

0: фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
2: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так. С электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
1: Энергетика – это база. Абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
2: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
1: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
2: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
1: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
2: Да, подстанция на 330 киловольт. Это очень серьезный объект.
1: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
2: Ага, хорошая аналогия.
1: Ну смотри, есть капилляры – это проводка в обычных домах. Есть вены – это районные трансформаторы. А есть аорта – вот такие узлы, как «Симферопольская». Перережешь капилляр, погаснет один дом.
2: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
1: Да, чтобы банально спасти генераторы от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
2: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
1: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
2: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
1: Ожидание света превратилось в лотерею.
2: Абсолютно. И знаешь почему?
1: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта, верно?
2: Бинго. Вот представь, в районе нет света 3 часа.
1: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
2: Да. И в момент, когда напряжение возвращается, тысячи компрессоров, кондиционеров и насосов пытаются запуститься в одну и ту же секунду.
1: А пусковой ток электродвигателя в первые секунды может в 5-7 раз превышать номинальный.
2: Вот именно. Уцелевшие сети, которые и так работают на пределе, получают колоссальный удар. Своего рода гидравлический удар, только электрический.
1: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
2: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
1: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
2: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
1: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения, падает давление.
2: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
1: В Евпаторе, например, воду развозят автоцистернами.
2: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
1: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
2: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
1: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
2: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюг-Красу, Малый Салгир.
1: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
2: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
1: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
2: Финансовая система – остановка безналичных платежей.
1: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
2: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
1: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
2: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
1: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
2: И не больше трех операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
1: Возникает вопрос. Зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
2: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
1: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
2: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
1: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
2: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
1: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
2: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
1: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
2: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
1: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
2: А высокооктановые 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
1: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
2: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличные на официальных заправках.
1: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
2: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
1: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Это серая зона, идеальная для массовой скупки топлива и перепродажи.
2: А запрет вынуждает проводить все по безналу или талонам. Так можно централизованно управлять запасами.
1: Логика неоспорима. Нужно гарантировать, что генераторы в больницах не остановятся.
2: Но побочный эффект – обычный человек не может заправить машину, безнал не проходит, а кэш не принимают. Управленческий пад.
1: Личный транспорт парализован, остается общественное. Но там ситуация не лучше. Поезда на перегоне Керчь-Симферополь остановлены из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре.
2: Писали даже о гибели помощника машиниста.
1: Да. А знаменитый междугородний троллейбус Симферополь-Алушта, 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
2: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
1: История с автобусами.
2: Да. когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
1: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
2: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
1: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
2: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
1: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
2: Милитаризация управления ресурсами.
1: Точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
2: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
1: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
2: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
1: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
2: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
1: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
2: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
1: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту, видно, как регион теряет статус зоны рекреации
2: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
1: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
2: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвоз воды цистернами не может закрыть потребности канализации целого города.
1: Временные заплатки начинают становиться постоянными, а адаптивные резервы системы на исходе.
2: И возникает вопрос, если пара ударов по узловым станциям отбрасывает современный регион в 19 век к наличному обмену и воде из бочек, насколько вообще жизнеспособна концепция современных мегаполисов, которые тотально зависят от розеток и оптоволокна? Это, знаешь, повод задуматься каждому.
1: На сегодня это все. Крымский кризис – это не просто набор отключений и перебоев. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. Масштаб разрушений, глубина кризиса и полная неопределенность его окончания делают ситуацию одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в регионе за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть 3-летнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, в которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
4: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем неманам, советским умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
3: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
5: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросила в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
3: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП. На этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
6: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
7: А почему?
6: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголь, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
7: Ну, у него как вообще состояние внешне?
6: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
3: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более 1 000 000 рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
4: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
3: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных бетонных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16 940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
8: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
3: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
4: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
3: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует. Потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы – денег или проблем?
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Радиолента. Потеря дня.
10: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
11: Жительница Подмосковья, которая работает риэлтором, рассказала, что сейчас происходит на рынке недвижимости.
12: Что-то сегодня реально психануло. И теперь реально переживаю за свою свободу. Потому что сейчас у нас в нашей стране говорить что-то против нашей власти категорически нельзя. Вы знаете что, я устала. Я устала, мне почти 50 лет, я уже все видела. Я вижу, на моих глазах происходит все это. Как угробили наше образование. Что происходит с нашей медициной.
6: Сердце разболело.
12: Я это все знаю не понаслышке. Я в этом во всем систематически принимаю непосредственное участие, как и 90% населения нашей страны. И мне это все настохренело. То, что происходит сейчас, это уже не лезет ни в какие ворота. Сказать вам, что я думаю, как риэлтор в этой ситуации, нас ждет большая жопа. Потому что люди стали продавать свою недвижимость не только потому, что они хотят поменять меньшее на большее, а потому что они боятся. И многие уезжают. И очень многие хотят продать здесь недвижимость, в России имею в виду, и уехать не в Россию. И это правда, с которой мы сейчас живем. А продавать некому. Некому продавать. Как вам такая правда?
0: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
13: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
14: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
3: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
3: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
16: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля. То есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
17: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Focus Technology отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
11: Помощник президента РФ Николай Патрушев поблагодарил Бога за введенные Западом санкции, которые пошли на пользу отечественной авиации.
18: Сейчас 21-й пакет санкций. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают. А тем более я считаю, что и слава Богу, что эти санкции есть. Мы добиваемся независимости политической, экономической, технологической и так далее. Потому что то направление, когда мы готовы были с ними сотрудничать, они в нужный момент сказали, мы прекращаем сотрудничество. Ну, посмотрим на авиацию, на тот же Суперджет. Какое положение они нас поставили? Они же прекратили сотрудничество. Нам пришлось потратить сколько сил на то, чтобы импортозаместить то, от чего они отказались. Но я говорю о импортонезависимости. Это не значит, что мы должны отказаться от сотрудничества. Должны сотрудничать. Но как только они откажутся, это не должно на нас оказывать никакого серьезного влияния. Мы должны самостоятельно, спокойно, тут же сами решать все вопросы. Вот в этом и есть импортонезависимость. Можем ли выстроить импортонезависимость? Можем. Придется еще приложить конкретные усилия, сделаем это.
0: Криминальные новости.
19: Пьяный ветеран СВО без ноги умышленно переехал женщину в Ачинском округе. В ночь на 12 июля жители поселка Малиновка отдыхали на площади после того, как в местном Доме культуры прошел концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. В этот момент на площадь заехал нетрезвый водитель на Kia Sorento, начал сшибать лавочки и сбил 42-летнюю женщину-пешехода. Чтобы угомонить дебошира, один из местных жителей разбил о его авто бутылку, а 32-летняя женщина встала перед иномаркой, упершись руками в капот. Мужчина целенаправленно переехал и ее, после чего спешно скрылся. Вскоре его задержали, а местные жители рассказали, что за рулем был 32-летний инвалид на протезе, который потерял ногу на СВО и недавно купил в Малиновке квартиру. Изначально на него составили только административные протоколы за пьяное вождение без прав и госномеров, оставление места ДТП, невыполнение требований сотрудников об остановке машины и неуплату штрафов. Позже в полиции заявили о возбуждении уголовного дела о вреде здоровью средней тяжести. Ветерана отпустили под подписку о невыезде. Первой женщине, которую сбил бывший военный, оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая, пытавшаяся его остановить, находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее переломы таза. Москвичка заточила зубы напильником и откусила мужу половой орган. Все из-за ревности. Пара прожила в браке 5 лет, пока женщина не обнаружила переписку супруга с другой. По информации базы, после этого она начала готовить план кровавой мести. В один из вечеров мужчина вернулся домой после работы. Супруги поужинали, а затем отправились в спальню для уединения. Там 39-летняя женщина внезапно вцепилась зубами и откусила достоинство. От болевого шока 40-летний супруг потерял сознание. Скорую в полном ужасе вызывала сама мстительница. Мужчину госпитализировали, а отсеченный орган поместили в физраствор. Хирургам удалось пришить все обратно. Саму нападавшую арестовали. На допросе она призналась, что заранее точила зубы напильником, рассчитывая сделать их острее. Несмотря на то, что орган удалось сохранить, естественная эрекция за год к пациенту так и не вернулась. Теперь единственный выход – дорогостоящее фаллопротезирование. Женщину приговорили к 5 годам колонии поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полиция в Перми задержала 42-летнего мужчину после драки со стрельбой на АЗС. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, конфликт произошел на автозаправке «Лукойл» в промзоне жилого района Закамск. На видеозаписи драки, которую запечатлел очевидец, видно, что один мужчина скрутил другого и повалил на асфальт. Затем раздался выстрел. Впоследствии журналисты «Пермь-онлайн» писали, что на месте стрельбы остались следы крови. По предварительным данным, выстрел был произведен из охолощенного сигнального пистолета. Стрелявшему предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. Мужчине грозит штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы до 7 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
11: Депутат Госдумы Алексей Журавлев вышел из себя и прекратил интервью, которое давал адвокату Ивану Миронову после серии неудобных вопросов.
20: Почему сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться и идти и говорит, что жизнь – это не важно, он в Москве?
21: Но это вообще оскорбительно. Понимаешь?
20: Почему?
21: Потому что я в Москве сейчас только потому, что вот сейчас начинаются выборы, и только я в Москве. А вообще, если я с 2014 года там, я же сначала сказал, что я в подразделении 15.
20: Вы участник СВО?
21: Нет, я не участник.
20: Вы не участник СВО? Как вы, может быть, не участник?
21: Вам карточка нужна? Вам карточка нужна? Или вам нужно участие? Поедьте в пятнашку и спросите, что я там
20: так
21: делаю.
20: Послушайте, каждый...
21: Нет, погоди.
20: Каждый,
21: у меня нет ни одной награды
20: государственной.
21: Нет ни одной. Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите, спросите, что вы...
20: У нас человек, который на передовой неделю...
21: А вам курочка нужна? Получает. Курочка в задницу так все это, засуньте на эту курочку,
20: работает,
21: понятно? Поэтому
20: работает.
21: Мне не надо предъявлять таких,
20: так,
21: что вы там, бля, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда никого там не было.
20: Смотрите.
21: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
20: Не участвует
21: вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне... не нужен.
20: Вот
21: потому
20: смотрите,
21: что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
20: Милонов же участвовал.
21: Я еще раз говорю.
20: Тогда... Орден мужества, герой.
21: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть. И меня бы не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще... Вы не на того напали.
20: Смотрите.
21: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидеть.
20: Вот.
21: Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел.
20: Иди сам туда. Вот иди туда сам.
21: Да иди ты туда.
0: Главные новости дня.
22: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
23: С трассы на Веселовскую бухту и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
22: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
1: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата, ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну, сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
22: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
2: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
22: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
5: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Но сейчас остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
22: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Цифра дня.
10: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
0: Радио Лента. 15.57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Протоиерей Андрей Ткачев рекомендовал водителям-доставщикам петь псалмы в дороге, чтобы избежать пробок.
20: Вот едет там человек, там, доставщик грузов, там, везет кому-нибудь там мебель в новостройку. Выучи псалмы на память. Рули и псалмы пой. И в аварию не попадешь. Бог сбережет. И успеешь. И пробки рассосутся. И доедешь вовремя.
4: Вот так папиросы курит, радио слушает, там матюкается на всех, кто тут рядом едет. И так, как бесы, так люди и живут. Раздраженные, злые, никуда не успевают. Да ты успокойся. Ты выучи псалом наизусть, закрой окна, включи музыку какую-нибудь легкую, какую-нибудь там, есть такой релакс FM, такая есть такая станция, есть такая, реально есть такая, там такая релаксирующая музыка, ну так можно заснуть, конечно, так что, не дай бог, за рулем не надо. Пой псалмы. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, все хорошо, и доедешь в спокойном состоянии души, и все успеешь, что успеешь, что нашабашить, еще что-нибудь там, это самое, на Колым там отвезти что-то кому-то. И приедешь домой веселый, как бы, и жена тебе ужин приготовит, как бы, во, будет все хорошо. Занимайся Словом Божиим. Помни Господа, молись Иисусу Христу, поминай слова святых апостолов.
0: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
8: Ну это просто страшно до усрачки. Ну что это взрывается? Так это громко и страшно.
7: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, который соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Некая двоякость. Военкор Зыргулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
5: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
4: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
6: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше.

0: по-человечески. Не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
3: Конкретика всегда отрезляет.
2: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
3: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
2: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
3: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
2: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
3: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
2: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
3: Логисты теряют стабильные маршруты.
2: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
3: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
2: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
3: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
2: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
3: В смысле?
2: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
3: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
2: Так, и что там в цифрах?
3: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
2: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
3: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
2: Да ладно? За 90 дней?
3: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
2: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
3: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это

0: Это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
1: И как это бьет по логистике?
0: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
1: Ну слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
0: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
1: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
0: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
1: А сейчас этот хребет крошится.
0: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
1: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
0: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
1: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
0: Абсолютно.
1: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
0: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
1: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
0: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
1: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
0: О, да. Я читал и про это.
1: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
0: Так.
1: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
0: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
1: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
0: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
1: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
0: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
1: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
0: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
1: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
0: О, больная тема.
1: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
0: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
1: И что с ними не так?
0: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
1: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
0: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
1: Протоколы разные.
0: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
1: А принудительная локализация? Когда заставляют использовать только местные компоненты.
0: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
1: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
0: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
1: То есть все равно импорт?
0: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
1: А что в других секторах?
0: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
1: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
0: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
1: Замкнутый круг.
0: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
1: Слушай, ну если предприятия зажатые со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
0: Ну да, звучит разумно.
1: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
0: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
1: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
0: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
1: 20% – это еще оптимистично сейчас?
0: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
1: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
0: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
1: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
0: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
1: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику. Даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
0: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
1: 80% вообще не развиваются?
0: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
1: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
0: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
1: А если такой градообразующий завод встает?
0: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
1: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
0: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
1: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
0: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
1: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
0: И главный вопрос, где дно?
1: Да, что дальше?
0: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
1: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
0: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
1: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
4: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
3: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
5: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. и все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
3: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
6: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
3: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
7: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
3: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин о том, что ударами по НПЗ Украина стремится создать нервозную обстановку в обществе.
9: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально.
2: Главные новости дня.
3: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
10: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
11: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
3: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
3: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
13: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%, то это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
3: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Focus Technology отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о том, что Россия справится с проблемами на бензоколонках благодаря консолидации общества.
14: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить. И не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках. Даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему – не получилось. Экономику в клочья разорвать – не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал – все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца – наше дело правое. Давайте строить свою работу именно на этих принципах.
2: Радио Лента. Опасность дня.
15: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Некая двоякость. Военкор Зергулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
17: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
16: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
18: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах? Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
19: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов принудить, как бы добровольно, принудительно туда отправить.
3: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
19: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей. Это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
3: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
20: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
3: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой, потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежные довольствия и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка, военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
0: Говорят военкоры.
16: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
1: До сих пор, за эти 200 лет, флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался неготовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
16: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Котенок о предложении Таджикистана.
22: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме России вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов-рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
16: Война выходит в космос. Военкор канал Старшие Эды о новом оружии Китая.
23: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным, и не только вооружением, совсем не за горами. Но пока основная опасность — это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос — сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
5: Ну это просто страшно до усрачки. Но что это взрывается? Так это громко и страшно.
4: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, который соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Начальник отдела Минкультуры Читы Николай Гурулев выиграл машину «Лада Гранта» в розыгрыше, который сам же и организовал.
5: Эмоции просто как фонтан, они меня с головой прям меня поглотили. Я абсолютно не ожидал, что назовут именно мой счастливый билет. Я стоял себе спокойно, проверял, когда сказали вот первые 2 цифры, я такой, о, еще в игре, ну якобы. Потом назвали 3-ю цифру, я такой думаю, еще поборемся. Но уже просто так как бы, ну, в шутку, так скажем, стал говорить. А когда назвали 2 последних цифры, я понял, я осознал, что это вот мой билет. Ну, все, у меня просто случился какой-то коллапс в голове, я просто, у меня горло уже даже теряется, я до того кричал, что эмоции зашкаливают, я не верил в свою победу, но она вот есть. Не знаю, кому сказать спасибо, чья счастливая рука вытянула этот билет, увижу, расцелую. Только хочу сказать спасибо всем организаторам, спасибо всем участникам, спасибо всем вообще людям, которые порадовались за меня так же, как и я. Желаю всем удачи, желаю всем не останавливаться, никогда не отпускать руки, идти только вперед.
3: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Космическая станция, летящая на высоте 400 километров над планетой, кажется вершиной человеческого триумфа и торжества науки. Однако за металлическими переборками и тикающими приборами скрываются тайны, о которых исследователи предпочитают говорить исключительно шепотом. Когда внешние камеры видеонаблюдения внезапно отключаются, а экипаж остается один на один с бесконечной чернотой, в иллюминаторах порой проносится то, что невозможно объяснить земной логикой. Космонавты и астронавты разных стран не раз упоминали о странных вспышках, загадочных полупрозрачных сферах и даже об ощущении чужого невидимого присутствия внутри жилых модулей. Уфологи и сторонники теории заговора убеждены, что Международная космическая станция давно находится под плотным и постоянным наблюдением со стороны внеземного разума. Известный исследователь аномалий Скотт Уоринг утверждает, что американское агентство НАСА регулярно обрывает прямые трансляции с орбиты именно в те моменты, когда в кадр залетают неопознанные объекты правильной геометрической формы. Сами покорители космоса рассказывали и о пугающих слуховых феноменах. Например, космонавт Владислав Волков описывал странный земной лай собаки и плач ребенка, отчетливо раздававшиеся прямо из глухого вакуума за бортом корабля. Медики и физики дают этим пугающим явлениям строгое, сухое и рациональное объяснение, связанное с тяжелыми условиями космического полетного графика. Вспышки в глазах, известные как фосфены, возникают из-за того, что высокоэнергетические космические лучи прошивают сетчатку глаза человека в условиях отсутствия плотной земной атмосферы. А пугающие звуки и ощущение присутствия – это результат банального слухового и зрительного утомления, сенсорной депривации, помноженной на постоянный гул вентиляторов и монотонную работу бортовых систем жизнеобеспечения. Психологи отмечают, что замкнутое пространство и колоссальный уровень стресса могут заставить человеческий разум генерировать самые причудливые образы, пытаясь защититься от экзистенциального страха перед ледяной бездной. Инженеры также напоминают о микрометеоритах и космическом мусоре, которые, сталкиваясь с обшивкой, порождают странные вибрации и звуки, резонирующие внутри станции. Тем не менее, каждый раз, когда очередной экипаж сообщает о странных огнях над ночной землей, мы понимаем, что космос все еще остается для нас чужой и до конца не изученной территорией, где наши технологии сталкиваются с вещами, природа которых ускользает от понимания. Рациональные доводы не способны полностью заглушить внутренний трепет перед неизвестностью, ведь на борту МКС люди находятся на самой границе человеческого мира. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
7: Руна дня на 14 июля.
0: Давайте посмотрим, что же нам предскажут руны в этот день. Какой совет дадут? У нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это символизирует застой, путаницу и какое-то сбивчивое движение. Обычно эта руна отвечает за путь, это прогресс, осознанный выбор направления. Но в перевернутом положении это, конечно же, проблемы с планами, это нарушение порядка, сбои в привычных делах. И вместо плавного движения вперед день может принести задержки, нестыковки, ощущение, что все идет не так. Это, знаете, словно ехать по дороге с ямами и пробками, где приходится терпеть, адаптироваться. Это препятствие, остановка процессов, застой. И результата в этот день уж точно ждать не стоит. Лучше настроиться на гибкость, готовность к сюрпризам. Не форсируйте события, не пытайтесь силой решить что-то, что сейчас просто не складывается. Вот все равно не выйдет. Это как биться головой о стену, знаете? Обстоятельства могут менять планы, и точно не так, как вы думали, поэтому подойдите ко всему спокойно и не спешите. Предупрежден, значит вооружен. Возможно, это путешествие, дорога, которую вы должны совершить, даже если время не благоприятствует этому. То есть часто это визит еще к больному другу или родственнику, либо вас могут навестить в неудобное время. Возможно, еще проблемы в пути, это задержки, поломки, даже аварии. Перевернутая руна говорит о невозможности, может, какой-то поездки, о запрете на нее. Иначе может случиться авария в дороге или еще что-нибудь негативное, и цель достигнута не будет. В работе этот день может быть немного, но все пойдет не по плану. Могут возникнуть нестыковки в графике, непредвиденные препятствия. И руна порой указывает на расстройство планов. Может быть, вероятно, плохое завершение каких-то вопросов, сделок, переговоров. Здесь обратите внимание на личные отношения, потому что руна указывает на какие-то неправильные действия партнеров по отношению друг к другу. И перевернутая Райдо может советовать притормозить, не проявлять слишком много инициативы, не делать слишком много шагов навстречу. Особенно это касается девушек, ведь слишком много внимания к мужчине отбивает у него интерес, это все знают. Плюс перевернутый символ в любовных вопросах – это всегда предупреждение о том, что отношения под угрозой. Это могут быть сплошные недомолвки, частые ссоры, а может быть нечто более серьезное. Ссоры более вероятны, чем примирение в такой день. Так что наберитесь терпения и сохраняйте чувство юмора. Общайтесь с друзьями, с любимыми, с любовью. А вот по здоровью руна Райдо в перевернутом значении говорит, что следует обратить внимание на состояние вашего тела, так как в ближайшее время могут обостриться хронические заболевания или ухудшиться самочувствие. Здесь будьте к этому готовы. Пусть под рукой всегда будет небольшая аптечка. Вот такой вот прогноз дня. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я вам желаю удачи, терпения и осознанности. И до новых встреч!
3: На радио Лента. Потеря дня.
8: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о профессиях, которые

0: Задал ребятам вопрос, а вы хотите, чтобы в вашем городе, где вы будете жить и где вы сейчас живете, были хорошие дороги? Да. Все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас были красивые новые дома? Все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас было большое количество объектов экономики, там, сервиса, и вам было комфортно? Все подняли руки. А кто их будет строить? Если вы все сотрудники и таможенники, а кто будет этим заниматься? То есть... В этом же определенный умысел навязать ложные модели молодежи, что вы идите туда, а потом сказать, ой, а нам не хватает здесь, понимаете?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть трехлетнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
3: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
2: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
4: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
2: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
5: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
6: А почему?
5: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал.
7: С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
8: Ну, у него как вообще состояние внешне?
7: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
2: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую

0: финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более 1 000 000 рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
1: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
0: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16 940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
2: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
0: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
1: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты Калининградца еще нет.
0: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сел в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы – денег или проблем?
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: После Курска мигранты сюда не ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
6: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
5: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
7: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял СВО, да, мужское население. как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
5: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 миллионов человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей, трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос. Очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
5: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства. Увольняются сотрудники, а компании переходят на 3- или 4-дневный режим работы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил отправлять в штурмовое подразделение «Z-Storm» тех, кто наживается на перепродаже горючего.
10: Ну вот сегодня мы разбирали один из вопросов. То есть, например, за деньги за 150 рублей за литр, да, любое количество тебе привезут. Тогда вопрос, кто этим занимается? То есть, получается, кто-то придерживает, специально придерживает для того, чтобы, так сказать, обогатиться на этом. Тогда вопрос и в том числе к нашим правоохранительным органам, да, по какой цене ты купил, почему ты его придержал и где-то сверхприбыли, почему она идет, продажа за наличку. Я думаю, что система сейчас быстро перестроится, тоже требуется времени. Ну, к сожалению, нашлись такие жучки, которые воспользовались этой ситуацией. Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня система донастроится, безусловно. Разберемся с этими спекулянтами жесточайшим образом. Я считаю, что эти люди просто должны быть, что называется, не казнены, но арестованы, да? Вот. И по законам военного времени отправлены помогать туда снабжать соляркой, да? И лучше бесплатно. Мы понимаем, что люди злятся, стоя часами на заправках, да, мы видим случаи, когда люди дерутся, кто-то без очереди. Но это как раз звенья одной цепи. Кто-то не продает солярку, сдерживает по дорогой цене, а кто-то пытается очередь объехать. Ну, такова структура человека, его состояние. Поэтому здесь, как никогда, власть сегодня должна сказать свое слово. И именно вот этот вопрос мы сегодня рассматривали в законодательном собрании. Я думаю, что порядок в ближайшие 3-4 дня наведут. А тот, кто воспользовался ситуацией и заработал этой сверхприбыль, ну, безусловно, это суд протокол, отпечатки пальцев и Z-шторм. Тут даже сомнений нет.
3: Главные новости дня.
5: Бензиновая блокада. За сутки дроны ударили по Сызранскому НПЗ, 4 паромам и 10 танкерам с нефтью. В Самарской области повреждения получил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие. По его словам, также повреждены частные и многоквартирные дома. В результате погиб мужчина. Еще 3 человек, включая ребенка, госпитализировали с ранениями. На самом Сызранском НПЗ возник масштабный пожар. Очевидцы сняли на видео множество столбов черного дыма над предприятием.
11: Вон, а горит все там. Вся нить. Все горит. Так, а дроны сейчас... Вон опять взрыв. Офигеть. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Вон летит, но... Да сейчас в нашу толпу. Дрон туда летит. Взрывы оттуда идут.
5: Последний раз предприятие попадало под атаку 21 мая, после чего оно приостанавливало работу. Это уже был 12-й удар по Сызранскому НПЗ. Также за последнюю ночь дроны атаковали 4 парома и 10 российских танкеров с нефтью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники ударили по танкеру, заходившему в Азовско-Черноморский морской канал. Но разлива нефтепродуктов, по его словам, не произошло. Удары по судам в Азовском море в последнее время заметно участились, причем ВСУ атакуют не только танкеры, но и буксиры, которые должны спасать и вытаскивать поврежденные танкеры. В случае буксиров дроны бьют по рубкам, и те, без возможности управления, просто становятся плавучим металлоломом, говорит израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
12: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. Там органы управления. Как ты будешь управлять кораблем, если тебя разворотило рубку? То есть все, корабль нужно брать на буксир и тащить на ремонт. Это же еще пожар вызывает непременно. Пожар для корабля это такое крайне губительное событие. Да? Выгорают кабели. Корабль это сплошные кабели. Да? Там их десятки километров этих кабелей. И все, привет. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего.
5: Удары по судоходству в Азовском море – это не просто уничтожение кораблей. Из-за топливной блокады сухопутного коридора в Крым Азовское море оставалось для полуострова последней надеждой. Именно через Азов можно было переправлять топливо. Но теперь и эта возможность перекрыта. Из-за массированных атак дронов Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, а также приостановила судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. А это уже грозит новыми проблемами с экспортом зерна, говорит экономист Григорий Меньшов.
13: Значит, вот это решение, это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже фото есть. Уже есть сообщение, что мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку через Азовское море. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
5: Ранее на порт в Азове припадало до 10 миллионов тонн экспорта зерновых, а это практически четверть всего экспорта пшеницы. На сегодня всего за четверо суток количество пораженных судов в Азовском море достигло 70. Блокада Крыма продолжается, топливный кризис нарастает, а остановка Волго-Донского канала и коллапс портов Азовского моря лишает и без того проблемный бюджет страны экспортной выручки за зерно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести публичные расстрелы тех, кто спекулирует топливом.
15: И тогда не будет вопроса, получают независимые сети ГСМ для того, чтобы его продавать или нет. И в тех районах, где подавляющее там, в процентном отношении количество этих заправок принадлежит частникам, не будут стоять закрытыми. В стране, где по телефонному звонку и в интернете тебя привезут и заправят. Значит, есть чем заправлять. И, может быть, ФАС начнет работать. И хотелось бы, чтобы были расширены полномочия наших спецслужб. Потому что, вы знаете, вот очень помогают публичные расстрелы. Очень помогают. Тех, которые сейчас уже занимаются не просто спекуляцией. Это уже деятельность, направленная на подрыв конституционного строя. На раскачку настроения россиян. Тех, которые снимают, как куда попало, отправляют на Запад. Можно же, наконец, не штраф 5000 рублей, а тюремные сроки. И понимать, у нас там друзей нет.
14: На радио «Лента». Цифра дня.
16: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
16: Военный аналитик Владислав Листвич рассказал о гибели сотни спецназовцев ФСБ после удара Киева по центру подготовки операторов дронов.
17: Снежная, такой населенный пункт, под ударом оказался Ахмат-Север, батальон, который там дислоцировался, и школа или центр подготовки операторов дронов. Да. Туда прилетело 11 БПЛА, с начинкой, боевой частью, 100 килограмм торник. До 60 человек, включая командира этого центра, было ликвидировано. Всего таких центров было 3. 2 еще осталось, но я так думаю, что там сейчас тоже будет такая ситуация, скажем так, невеселая. Комплекс, который называется «Престиж», я прочитаю, может быть, я буду ошибаться где-то в ударениях, поэтому прошу прощения. «Гечинская горка» называется, удар украинскими БПЛА, и в районе «Счастливая», там тоже спецслужбы Российской Федерации, в частности, погибло около 100 человек спецназа ФСБ, 6 беспилотников туда прилетело. Серьезные удары, говорится, что практически все погибли, и самого этого комплекса уже больше нет.
16: Военблогер Михаил Звинчук заявил, что российские войска на фронте фактически топчутся на месте.
18: Мы скачем вокруг Купинска, взятого-невзятого, скачем вокруг условных бабкосел, которые то мы берем, то противник, мы воюем за руины. Но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе. То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите, за бабкосёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. У них цель — уничтожить русского солдата.
16: Военный аналитик Владимир Кучеренко о том, чем отличаются военные стратегии Москвы и Киева.
19: Вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы на земле. Вот вы бейте за Константина, берите до конца, потом будете за Славянский Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива – это процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. И если враг добивается этой цели, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Матери российских школьников жалуются на то, что их детей не принимают в старшую школу.
20: Ну что, друзья, сейчас узнали результаты. По моему лицу видно, не взяли. Прикиньте, его не взяли в 10 класс, 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
2: Болевший вопрос, знаете, с каких это пор школы теперь не хотят брать детей после 9 в 10 класс? С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Мой сын, ученик 9 класса 52-й школы города Ижевска, сдал ОГЭ на тройки, потому что у нас не было задачи сдавать там на 4-5, потому что мы планировали с 1 класса, мы планировали идти в 10 и 11 класс. И только недавно, накануне, я узнала, что в 10 класс у нас теперь отбирают по среднему баллу аттестата. А в аттестате у Владика нет двоек, есть и тройки, и четверки, и пятерки. Обычный среднестатистический ученик. В общем, нам отказывают в поступлении 10 класса, ссылаясь на то, что ему будет тяжело, и за него решили, что он не справится с обучением в 10-11 классе.
14: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый «Патриот» вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «МЛ». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера. образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и, да, по производству «Патриотов», по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь вообще немного. Так вот, все эти операции и, они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеят бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт. А несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
4: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
5: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
4: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
5: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
22: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
5: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента».
6: 15:57 АМ.
7: Главные новости дня.
8: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт Кавказ.
23: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
8: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: В Солнечногорске пострадали два человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли три человека. Еще трое получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум два резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Зеленский создал отдельное объединение командования для ударов по российским тылам. Вот что об этом пишет военкор Живов.
5: Прежде планированием и нанесением таких ударов занимались разные ведомства. Теперь у противника есть не только цифровая система осведомленности и управления ударами, но и единое командование. Отмечал ранее, что наносить глубокие удары у нас получается намного лучше, чем отражать их. Проблема в том, что для нас эти удары в долгосрочной перспективе – плохая история. Россия не имеет сильных внешних союзников, скована санкциями, испытывает дефицит высоких технологий в промышленности. Последствия каждого успешного удара по нашим тылам – это удар по технологическому суверенитету, по экономическим возможностям и социально-политической стабильности. Украина, даже если лишится большинства своих производств, будет получать подпитку западным оружием и технологиями сколь угодно долго, пока Киев контролирует ситуацию в стране.
4: Бесполезный флот. Военкор канал «Морская мощь». Государство о кризисе управления.
6: Упорство в бездействии. Когда-нибудь историки смогут выяснить, почему целое оперативное объединение стояло в базах, ограничиваясь полетами авиации, редкими рейдами спецподразделений и патрулированием акватории на катерах в условиях идущей войны и вполне себе флотских задач, типа защиты судоходства. И, видимо, это будет настолько же шокирующий комплекс причин, насколько и безумный. Мы предполагаем, что причиной такой пассивности со стороны флота является отсутствие статуса Черного моря как зоны проведения спецоперации, со всей массой вытекающих из этого обстоятельств, типа выплат боевых или невозможности обойти бюрократию при заказе оружия. Флотские же командующие приспособились к ситуации, когда приказов сверху нет, задач особо тоже, и можно не отвечать за то, что происходит. Это даже в свете украинских ударов по базам куда удобнее, чем воевать в полную силу, да и потерь меньше. Флотское начальство в этой системе деградировало соразмерно. Ситуацию мог бы изменить верховный главнокомандующий, если бы он у нас был. Так что продолжаем наблюдать за ситуацией.
4: Алиев снова поддержал Украину. Военкор Живов о заявлении президента Азербайджана.
5: Алиев призвал Украину не соглашаться на оккупацию и пообещал поддержку. Об этом он сказал на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума, отвечая на вопрос украинского журналиста. Цитата. «Никогда не миритесь с оккупацией. Это именно то, что делает Украина. Она не соглашается на оккупацию, несмотря на очень трудные моменты». Азербайджанский лидер отметил, что его позиция основана на личном опыте страны, которая пережила оккупацию и освободилась от нее. Он также подтвердил, что Азербайджан неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Ну, как-то так.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Россию поделили на зоны. Зет-военкор «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным Зет-военкора, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны. Поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале на днях, Россия поделена на зоны. И рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
7: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. Почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это «Панцирь», будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
0: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
8: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же «Панцирей», например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами – это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
0: Атаки беспилотников на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
9: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
0: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов в ВСУ.

0: Летней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался неготовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
1: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Катинок о предложении Таджикистана.
2: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме России вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
1: Война выходит в космос. Военкор канал Старше Эдды о новом оружии Китая.
3: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность — это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос — сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность.
5: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
7: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так, с электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
6: Энергетика – это база, абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
7: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
6: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали?
7: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте от 2 до 5.

0: суток вообще без света.
1: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
0: Да, подстанция на 330 киловольт – это очень серьезный объект.
1: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
0: Ага, хорошая аналогия.
1: Ну смотри, есть капилляры – это проводка в обычных домах. Есть вены – это районные трансформаторы. А есть аорта – вот такие узлы, как «Симферопольская». Перережешь капилляр, погаснет один дом.
0: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
1: Да, чтобы банально спасти генератор от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
0: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
1: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
0: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
1: Ожидание света превратилось в лотерею.
0: Абсолютно. И знаешь почему?
1: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта, верно?
0: Бинго. Вот представь, в районе нет света 3 часа.
1: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
0: Да. И в момент, когда напряжение возвращается, тысячи компрессоров, кондиционеров и насосов пытаются запуститься в одну и ту же секунду.
1: А пусковой ток электродвигателя в первые секунды может в 5-7 раз превышать номинальный.
0: Вот именно. Уцелевшие сети, которые и так работают на пределе, получают колоссальный удар. Своего рода гидравлический удар, только электрический.
1: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
0: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
1: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
0: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
1: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения – падает давление.
0: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
1: В Евпаторе, например, воду развозят автоцистернами.
0: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
1: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
0: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
1: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
0: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюг, Красу, Малый Салгир.
1: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
0: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
1: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
0: Финансовая система, остановка безналичных платежей.
1: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
0: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
1: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
0: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
1: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
0: И не больше 3 операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
1: Возникает вопрос, Зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
0: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
1: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
0: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
1: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
0: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
1: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
0: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
1: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
0: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
1: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
0: А высокооктановый 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
1: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
0: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличные на официальных заправках.
1: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
0: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
1: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Эта серая зона идеальная для массовой скупки топлива и перепродажи.
0: А запрет вынуждает проводить все по безналу или талонам. Так можно централизованно управлять запасами.
1: Логика неоспорима. Нужно гарантировать, что генераторы в больницах не остановятся.
0: Но побочный эффект – обычный человек не может заправить машину, безнал не проходит, а кэш не принимают. Управленческий пад.
1: Личный транспорт парализован, остается общественное. Но там ситуация не лучше. Поезда на перегоне Керчь-Симферополь остановлены из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре.
0: Писали даже о гибели помощника машиниста.
1: Да. А знаменитый междугородний троллейбус Симферополь-Алушта, 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
0: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
1: История с автобусами.
0: Да. Когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
1: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
0: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
1: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
0: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
1: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
0: Милитаризация управления ресурсами.
1: Точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
0: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
1: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
0: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
1: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
0: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
1: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
0: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
1: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту. Видно, как регион теряет статус зоны рекреации
0: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
1: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
0: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвоз воды цистернами не может закрыть потребности канализации целого города.
1: Временные заплатки начинают становиться постоянными, а адаптивные резервы системы на исходе.
0: И возникает вопрос, если пара ударов по узловым станциям отбрасывает современный регион в 19 век к наличному обмену и воде из бочек, насколько вообще жизнеспособна концепция современных мегаполисов, которые тотально зависят от розеток и оптоволокна? Это, знаешь, повод задуматься каждому.
1: На сегодня это все. Крымский кризис – это не просто набор отключений и перебоев. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. Масштаб разрушений, глубина кризиса и полная неопределенность его окончания делают ситуацию одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в регионе за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть трехлетнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
4: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, советским умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
3: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины, настолько он был пьян.
5: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
3: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП. На этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
6: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
7: А почему?
6: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
7: Ну, у него как вообще состояние внешне?
6: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
3: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более миллиона рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
4: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
3: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
8: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
3: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая. Поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
4: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
3: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать, там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы – денег или проблем?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
10: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жительница Подмосковья, которая работает риэлтором, рассказала, что сейчас происходит на рынке недвижимости.
12: Что-то сегодня реально психанула. И теперь реально переживаю за свою свободу. Потому что сейчас у нас в нашей стране говорить что-то против нашей власти категорически нельзя. Но знаете что, я устала. Я устала. Мне почти 50 лет, я уже все видела. Я вижу, на моих глазах происходит все это. Как угробили наше образование. Что происходит с нашей медициной. Я это все знаю не понаслышке. Я в этом во всем систематически принимаю непосредственное участие, как и 90% населения нашей страны. И мне это все настохренело. То, что происходит сейчас, это уже не лезет ни в какие ворота. Сказать вам, что я думаю, как риэлтор в этой ситуации, нас ждет большая жопа, потому что люди стали продавать свою недвижимость не только потому, что они хотят поменять меньшее на большее, а потому что они боятся. И многие уезжают, и очень многие хотят продать здесь недвижимость, в России имею в виду, и уехать не в Россию. И это правда, с которой мы сейчас живем. А продавать некому. Некому продавать. Как вам такая правда?
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
14: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
15: То есть с продуктами проблемы будут однозначно, с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
13: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
13: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
17: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%, то это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
13: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Focus Technology отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Помощник президента РФ Николай Патрушев поблагодарил Бога за введенные Западом санкции, которые пошли на пользу отечественной авиации.
18: Сейчас 21-й пакет санкций. ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора, все равно видят, что санкции результата не дают, а тем более я считаю, что и слава богу, что эти санкции есть. Мы добиваемся независимости политической, экономической, технологической и так далее. Потому что то направление, когда мы готовы были с ними сотрудничать, они в нужный момент сказали, мы прекращаем сотрудничество, мы посмотрим на авиацию, на тот же «Суперджет». Какое положение они нас поставили? Они же прекратили сотрудничество. Нам пришлось потратить сколько сил на то, чтобы импортозаместить то, от чего они отказались. Но я говорю о импортонезависимости. Это не значит, что мы должны отказаться от сотрудничества. Должны сотрудничать. Но как только они откажутся, это не должно на нас оказывать никакого серьезного влияния. Мы должны самостоятельно, спокойно, тут же сами решать все вопросы. Вот в этом и есть импортонезависимость. Можем ли выстроить импортонезависимость? Можем. Придется еще приложить конкретные усилия, сделаем это.
2: Криминальные новости.
19: Пьяный ветеран СВО без ноги умышленно переехал женщину в Ачинском округе. В ночь на 12 июля жители поселка Малиновка отдыхали на площади после того, как в местном Доме культуры прошел концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. В этот момент на площадь заехал нетрезвый водитель на Kia Sorento. Начал сшибать лавочки и сбил 42-летнюю женщину-пешехода. Чтобы угомонить дебошира, один из местных жителей разбил о его авто бутылку, а 32-летняя женщина встала перед иномаркой, упершись руками в капот. Мужчина целенаправленно переехал и ее, после чего спешно скрылся. Вскоре его задержали, а местные жители рассказали, что за рулем был 32-летний инвалид на протезе, который потерял ногу на СВО и недавно купил в Малиновке квартиру. Изначально на него составили только административные протоколы за пьяное вождение без прав и госномеров, оставление места ДТП, невыполнение требований сотрудников об остановке машины и неуплату штрафов. Позже в полиции заявили о возбуждении уголовного дела о вреде здоровью средней тяжести. Ветерана отпустили под подписку о невыезде. Первой женщине, которую сбил бывший военный, оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая, пытавшаяся его остановить, находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее переломы таза. Москвичка заточила зубы напильником и откусила мужу половой орган. Все из-за ревности. Пара прожила в браке 5 лет, пока женщина не обнаружила переписку супруга с другой. По информации базы, после этого она начала готовить план кровавой мести. В один из вечеров мужчина вернулся домой после работы. Супруги поужинали, а затем отправились в спальню для уединения. Там 39-летняя женщина внезапно вцепилась зубами и откусила достоинство. От болевого шока 40-летний супруг потерял сознание. Скорую в полном ужасе вызывала сама мстительница. Мужчину госпитализировали, а отсеченный орган поместили в физраствор. Хирургам удалось пришить все обратно. Саму нападавшую арестовали. На допросе она призналась, что заранее точила зубы напильником, рассчитывая сделать их острее. Несмотря на то, что орган удалось сохранить, естественная эрекция за год к пациенту так и не вернулась. Теперь единственный выход – дорогостоящее фаллопротезирование. Женщину приговорили к 5 годам колонии поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полиция в Перми задержала 42-летнего мужчину после драки со стрельбой на АЗС. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, конфликт произошел на автозаправке «Лукойл» в промзоне жилого района Закамск. На видеозаписи драки, которую запечатлел очевидец, видно, что один мужчина скрутил другого и повалил на асфальт. Затем раздался выстрел. Впоследствии журналисты «Пермь онлайн» писали, что на месте стрельбы остались следы крови. По предварительным данным, выстрел был произведен из охолощенного сигнального пистолета. Стрелявшему предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. Мужчине грозит штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы до 7 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Депутат Госдумы Алексей Журавлев вышел из себя и прекратил интервью, которое давал адвокату Ивану Миронову после серии неудобных вопросов.
20: Почему сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться, идти и говорить, что жизнь – это не важно, он в Москве?
21: Но это вообще оскорбительно. Понимаешь?
20: Почему?
21: Потому что. Потому что я в Москве сейчас только потому, что вот сейчас начинаются выборы, и только я в Москве. А вообще, если я с 2014 года там, я же сначала сказал, что я в подразделении 15.
20: Вы участник СВО?
21: Нет, я не участник.
20: Вы не участник СВО? Как вы можете быть не участником
21: СВО? Вам карточка нужна? Или вам нужно участие? Поедете в пятнашку и спросите, что я там
20: так
21: делаю.
20: Послушайте, каждый...
21: Нет, погоди.
20: Каждый,
21: у меня
20: воюет,
21: нет ни одной награды
20: государственной.
21: Нет ни одной. Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите, что вам...
20: У нас человек, который на передовой
21: неделю... Понимаете, а вам корочка нужна?
20: Получает.
21: Корочка в задницу так все это, засуньте на эту корочку,
20: это
21: понятно?
20: Так это
21: поэтому
20: работает.
21: Мне... Не надо предъявлять таких,
20: так,
21: что вы там, бля, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда никого там не было.
20: Смотрите,
21: вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
20: Не участник,
21: а вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне не нужен.
20: Вот
21: потому
20: смотрите,
21: что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
20: Не... Милонов же участвовал.
21: Я еще раз говорю.
20: Тогда... Орден мужества, герой.
21: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть. И меня не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще... Вы не на того напали.
20: Смотрите.
21: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидите.
20: Вот.
21: Да нахер вы мне нужны? Здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел.
20: Иди сам туда. Вот иди туда сам.
21: Да иди ты туда.
2: Главные новости дня.
22: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
23: С трассы на Веселовскую бухту. И людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
22: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
24: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь. В поиске вот этой связи, блядь. В поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто извиняюсь за мой мат. Многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был. Сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
22: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
25: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
0: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
1: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Но поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
0: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Цифра дня.
10: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Протоиерей Андрей Ткачев рекомендовал водителям-доставщикам петь псалмы в дороге, чтобы избежать пробок.
5: Вот едет там человек, там, доставщик грузов, там, везет кому-нибудь там мебель в новостройку. Выучи псалмы на память, рули и псалмы пой. И в аварию не попадешь, Бог сбережет. И успеешь. И пробки рассосутся. И доедешь вовремя. Вот так папиросы курит, радио слушает, там матюкается на всех, кто рядом едет. И так как бесы, так люди и живут. Раздраженные, злые, никуда не успевают. Все такое. Да ты успокойся. Ты выучи псалом наизусть, закрой окна, включи музыку какую-нибудь легкую, какую-нибудь там, есть такой релакс FM, такая есть такая станция, есть такая, реально есть такая, там такая релаксирующая музыка, ну так можно заснуть, конечно, так что, не дай бог, за рулем не надо. Пой псалмы. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, все хорошо, и доедешь в спокойном состоянии души, и все успеешь еще нашабашить, еще что-нибудь там, это самое, на Колым там отвезти что-то кому-то. И приедешь домой веселый, как бы, и жена тебе ужин приготовит, как бы, во, будет все хорошо. Занимайся Словом Божиим. Помни Господа, молись Иисусу Христу, поминай слова святых апостолов.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
0: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
6: Ну это просто страшно до усрачки. Ну и... Что это взрывается? Как это громко и страшно.
22: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, который соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Некая двоякость. Военкор Зергулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
5: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
4: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
6: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах? Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца.

0: готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
1: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
0: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
1: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
0: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
1: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
0: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
2: Логисты теряют стабильные маршруты.
0: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
2: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
0: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
2: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
0: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
2: В смысле?
0: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
2: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
0: Так, и что там в цифрах?
2: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
0: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
2: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
0: Да ладно? За 90 дней?
2: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
0: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
2: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
0: И как это бьет по логистике?
2: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
0: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
2: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
0: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс?
2: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
0: А сейчас этот хребет крошится.
2: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
0: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
2: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простое на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.

0: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
1: Абсолютно.
0: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
1: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
0: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
1: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
0: Вот, и тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
1: О да, я читал и про это.
0: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятия зажаты со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать, логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
0: 20% – это еще оптимистично сейчас?
1: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
0: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
1: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
0: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать в марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику. Даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80% вообще не развиваются.
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей с завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос – где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы, Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
4: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
3: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
5: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь. В поиске вот этой связи, блядь. В поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну, сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
3: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 000 рублей в день и 50 000 в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
6: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
3: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
7: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
3: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин о том, что ударами по НПЗ Украина стремится создать нервозную обстановку в обществе.
9: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально.
2: Главные новости дня.
10: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
11: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
12: С продуктами проблемы будут однозначно, с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
10: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленные предприятия же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами. Никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
10: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
13: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля. То есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
10: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Фокус технологии отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о том, что Россия справится с проблемами на бензоколонках благодаря консолидации общества.
14: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках. Даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему – не получилось. Экономику в клочья разорвать – не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал – все. Считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца. Наше дело правое. Давайте строить свою работу именно на этих принципах.
2: На радио Лента. Опасность дня.
15: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Некая двоякость. Военкор Зергулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
17: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
16: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
18: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах? Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
19: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов принудительно, как бы добровольно, принудительно туда отправить.
3: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
19: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей, а это будет не должно, по мнению, как бы, тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
3: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
20: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
3: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой, потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка, военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – Это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
0: Говорят военкоры.
16: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
1: До сих пор за эти 200 лет флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался неготовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
16: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Котенок о предложении Таджикистана.
22: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме Россия вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов-рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
16: Война выходит в космос. Военкор канал «Старшие Эды» о новом оружии Китая.
23: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность – это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос – сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
25: Ну это просто страшно до усрачки. Ну, Что это взрывается? Как это громко и страшно.
24: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали два человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли три человека. Еще трое получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дронов аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум два резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Начальник отдела Минкультуры Читы Николай Гурулев выиграл машину «Лада Гранта» в розыгрыше, который сам же и организовал.
5: Эмоции просто как фонтан, они меня с головой прям меня поглотили. Я абсолютно не ожидал, что назовут именно мой счастливый билет. Я стоял себе спокойно, проверял, когда сказали вот первые две цифры, я такой, о, еще в игре, ну якобы. Потом назвали третью цифру, я такой думаю, еще поборемся. Но уже просто так как бы, в шутку, так скажем, стал говорить. А когда назвали две последних цифры, я понял, я осознал, что это вот мой билет. Ну все, у меня просто случилось какой-то коллапс в голове, я просто, у меня горло уже даже теряется, я до того кричал, что эмоции зашкаливают, я не верил в свою победу, но она вот есть. Не знаю, кому сказать спасибо, чья счастливая рука вытянула этот билет, увижу, расцелую. Только хочу сказать спасибо всем организаторам, спасибо всем участникам, спасибо всем вообще людям, которые порадовались за меня так же, как и я. Желаю всем удачи, желаю всем не останавливаться, никогда не опускать руки, идти только вперед.
3: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Космическая станция, летящая на высоте 400 километров над планетой, кажется вершиной человеческого триумфа и торжества науки. Однако за металлическими переборками и тикающими приборами скрываются тайны, о которых исследователи предпочитают говорить исключительно шепотом. Когда внешние камеры видеонаблюдения внезапно отключаются, а экипаж остается один на один с бесконечной чернотой, в иллюминаторах порой проносится то, что невозможно объяснить земной логикой. Космонавты и астронавты разных стран не раз упоминали о странных вспышках, загадочных полупрозрачных сферах и даже об ощущении чужого невидимого присутствия внутри жилых модулей. Уфологи и сторонники теории заговора убеждены, что Международная космическая станция давно находится под плотным и постоянным наблюдением со стороны внеземного разума. Известный исследователь аномалий Скотт Уоринг утверждает, что американское агентство НАСА регулярно обрывает прямые трансляции с орбиты именно в те моменты, когда в кадр залетают неопознанные объекты правильной геометрической формы. Сами покорители космоса рассказывали и о пугающих слуховых феноменах. Например, космонавт Владислав Волков описывал странный земной лай собаки и плач ребенка, отчетливо раздававшиеся прямо из глухого вакуума за бортом корабля. Медики и физики дают этим пугающим явлениям строгое, сухое и рациональное объяснение, связанное с тяжелыми условиями космического полетного графика. Вспышки в глазах, известные как фосфены, возникают из-за того, что высокоэнергетические космические лучи прошивают сетчатку глаза человека в условиях отсутствия плотной земной атмосферы. А пугающие звуки и ощущение присутствия – это результат банального слухового и зрительного утомления, сенсорной депривации, помноженной на постоянный гул вентиляторов и монотонную работу бортовых систем жизнеобеспечения. Психологи отмечают, что замкнутое пространство и колоссальный уровень стресса могут заставить человеческий разум генерировать самые причудливые образы, пытаясь защититься от экзистенциального страха перед ледяной бездной. Инженеры также напоминают о микрометеоритах и космическом мусоре, которые, сталкиваясь с обшивкой, порождают странные вибрации и звуки, резонирующие внутри станции. Тем не менее, каждый раз, когда очередной экипаж сообщает о странных огнях над ночной землей, мы понимаем, что космос все еще остается для нас чужой и до конца не изученной территории, где наши технологии сталкиваются с вещами, природа которых ускользает от понимания. Рациональные доводы не способны полностью заглушить внутренний трепет перед неизвестностью, ведь на борту МКС люди находятся на самой границе человеческого мира. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
7: Руна дня на 14 июля.
8: Давайте посмотрим,
0: Что же нам предскажут руны в этот день? Какой совет дадут? У нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это символизирует застой, путаницу и какое-то сбивчивое движение. Обычно эта руна отвечает за путь, это прогресс, осознанный выбор направления. Но в перевернутом положении это, конечно же, проблемы с планами, это нарушение порядка, сбои в привычных делах. И вместо плавного движения вперед день может принести задержки, нестыковки, ощущение, что все идет не так. Это, знаете, словно ехать по дороге с ямами и пробками, где приходится терпеть, адаптироваться. Это препятствие, остановка процессов, застой. И результата в этот день уж точно ждать не стоит. Лучше настроиться на гибкость, готовность к сюрпризам. Не форсируйте события, не пытайтесь силой решить что-то, что сейчас просто не складывается. Вот все равно не выйдет. Это как биться головой о стену, знаете? Обстоятельства могут менять планы, и точно не так, как вы думали, поэтому подойдите ко всему спокойно и не спешите. Предупрежден, значит вооружен. Возможно, это путешествие, дорога, которую вы должны совершить, даже если время не благоприятствует этому. То есть часто это визит еще к больному другу или родственнику, либо вас могут навестить в неудобное время. Возможно, еще проблемы в пути, это задержки, поломки, даже аварии. Перевернутая руна говорит о невозможности, может, какой-то поездки, о запрете на нее. Иначе может случиться авария в дороге или еще что-нибудь негативное, и цель достигнута не будет. В работе в этот день может быть немного, но все пойдет не по плану. Могут возникнуть нестыковки в графике, непредвиденные препятствия. И руна порой указывает на расстройство планов. Может быть, вероятно, плохое завершение каких-то вопросов, сделок, переговоров. Здесь обратите внимание на личные отношения, потому что руна указывает на какие-то неправильные действия партнеров по отношению друг к другу. И перевернутая Райдо может советовать притормозить, не проявлять слишком много инициативы, не делать слишком много шагов навстречу. Особенно это касается девушек, ведь слишком много внимания к мужчине отбивает у него интерес. Это все знают. Плюс перевернутый символ в любовных вопросах – это всегда предупреждение о том, что отношения под угрозой. Это могут быть сплошные недомолвки, частые ссоры, а может быть нечто более серьезное. Ссоры более вероятны, чем примирение в такой день. Так что наберитесь терпения и сохраняйте чувство юмора. Общайтесь с друзьями, с любимыми, с любовью. А вот по здоровью руна Райдо в перевернутом значении говорит, что следует обратить внимание на состояние вашего тела, так как в ближайшее время могут обостриться хронические заболевания или ухудшиться самочувствие. Здесь будьте к этому готовы. Пусть под рукой всегда будет небольшая аптечка. Вот такой вот прогноз дня. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я вам желаю удачи, терпения и осознанности. И до новых встреч!
3: На радио Лента. Потеря дня.
7: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о профессиях, которые планируют освоить ученики одной из местных школ после выпуска.
8: Потому что заложены вот эти вот ложные цели, в том числе молодежи. Это где тут называют профессиональной ориентацией, когда в школе приезжаешь, я вот разговор о важном провожу с классами старшими. Один разговор в прошлом году я закончил вопросом, кто кем хочет быть. Дети подняли руки, человек на 30 было. 5 сотрудников ФСБ, 3 прокурора, пара таможенников, вот, несколько полицейских, 2 банкира, 1 политик, 1 депутат. Я не знаю, он сопоставил, что депутат политик или политик-депутат, но 2 человека таких. По-моему, пара айтишников и 2 или 3 ребят скромного угла сказали, что, наверное, они будут все-таки смотреть рабочую специальность. Тогда я задал ребятам вопрос, а вы хотите, чтобы в вашем городе, где вы будете жить и где вы сейчас живете, были хорошие дороги? Да, все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас были красивые новые дома? Все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас было большое количество объектов экономики, там, сервиса, и вам было комфортно? Все подняли руки. А кто их будет строить? Если вы все сотрудники и таможенники, а кто будет этим заниматься? То есть в этом же определенный умысел – навязать ложные модели молодежи, что вы идите туда, а потом сказать, ой, а нам не хватает здесь, понимаете?
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».

0: Его действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, в которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
1: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем неманам, советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
0: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
2: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
0: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
3: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
4: А почему?
3: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал.
5: С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
4: Ну, у него как вообще состояние внешне?
5: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
0: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более 1 000 000 рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
1: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек, и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
0: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1000

0: 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16 940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
1: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
0: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
2: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
0: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: После Курска мигранты сюда не ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
6: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
5: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
7: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял на СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
5: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 миллионов человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос. Очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
5: все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства. Увольняются сотрудники, а компании переходят на трех- или четырехдневный режим работы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил отправлять в штурмовое подразделение «Z-Storm» тех, кто наживается на перепродаже горючего.
10: Ну вот сегодня мы разбирали один из вопросов. То есть, например, за деньги за 150 рублей за литр, да, любое количество тебе привезут. Тогда вопрос, кто этим занимается? То есть, получается, кто-то придерживает, специально придерживает для того, чтобы, так сказать, обогатиться на этом. Тогда вопрос и в том числе к нашим правоохранительным органам, да, по какой цене ты купил, почему ты его придержал и где-то сверхприбыли, почему она идет, продажа за наличку. Я думаю, что система сейчас быстро перестроится, тоже требуется времени. Ну, к сожалению, нашлись такие жучки, которые воспользовались этой ситуацией. Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня система донастроится, безусловно. Разберемся с этими спекулянтами жесточайшим образом. Я считаю, что эти люди просто должны быть, что называется, не казнены, но арестованы, да? Вот. И по законам военного времени отправлены помогать туда снабжать соляркой, да? И лучше бесплатно. Мы понимаем, что люди злятся, стоя часами на заправках, да, мы видим и случаи, когда люди дерутся, кто-то без очереди. Но это как раз звенья одной цепи. Кто-то не продает солярку, сдерживает по дорогой цене, а кто-то пытается очередь объехать. Ну, такова структура человека, его состояние. Поэтому здесь, как никогда, власть сегодня должна сказать свое слово. И именно вот этот вопрос мы сегодня рассматривали в законодательном собрании. Я думаю, что порядок в ближайшие 3-4 дня наведут. А тот, кто воспользовался ситуацией и заработал этой сверхприбыль, ну, безусловно, это суд протокол, отпечатки пальцев и Z-шторм. Тут даже сомнений нет.
3: Главные новости дня.
5: Бензиновая блокада. За сутки дроны ударили по Сызранскому НПЗ, 4 паромам и 10 танкерам с нефтью. В Самарской области повреждения получил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие. По его словам, также повреждены частные и многоквартирные дома. В результате погиб мужчина. Еще 3 человек, включая ребенка, госпитализировали с ранениями. На самом Сызранском НПЗ возник масштабный пожар. Очевидцы сняли на видео множество столбов черного дыма над предприятием.
11: Вон, а горит все там. Вся нить. Все горит. Так, а дроны сейчас... Вон опять взрыв. Офигеть. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Вон летит, но... Да сейчас в нашу толпу. Дрон туда летит. Взрывы оттуда идут.
5: Последний раз предприятие попадало под атаку 21 мая, после чего оно приостанавливало работу. Это уже был 12-й удар по Сызранскому НПЗ. Также за последнюю ночь дроны атаковали 4 парома и 10 российских танкеров с нефтью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники ударили по танкеру, заходившему в Азовско-Черноморский морской канал. Но разлива нефтепродуктов, по его словам, не произошло. Удары по судам в Азовском море в последнее время заметно участились, причем ВСУ атакуют не только танкеры, но и буксиры, которые должны спасать и вытаскивать поврежденные танкеры. В случае буксиров дроны бьют по рубкам, и те, без возможности управления, просто становятся плавучим металлоломом, говорит израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
12: Большинство а так происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, ну, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. Там органы управления. Как ты будешь управлять кораблем, если тебя разворотила рубку? То есть все, корабль нужно брать на буксир и тащить на ремонт. Это же еще пожар вызывает непременно. Пожар для корабля — это такое крайне губительное событие. Да? Выгорают кабели. Корабль — это сплошные кабели. Да? Там их десятки километров, этих кабелей. И все, привет. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего.
5: Удары по судоходству в Азовском море – это не просто уничтожение кораблей. Из-за топливной блокады сухопутного коридора в Крым Азовское море оставалось для полуострова последней надеждой. Именно через Азов можно было переправлять топливо. Но теперь и эта возможность перекрыта. Из-за массированных атак дронов Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, а также приостановила судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. А это уже грозит новыми проблемами с экспортом зерна, говорит экономист Григорий Меньшов.
13: Значит, вот это решение, это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже фото есть. Уже есть сообщение, что мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку через Азовское море. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
5: Ранее на порт в Азове припадало до 10 миллионов тонн экспорта зерновых, а это практически четверть всего экспорта пшеницы. На сегодня всего за четверо суток количество пораженных судов в Азовском море достигло 70. Блокада Крыма продолжается, топливный кризис нарастает, а остановка Волго-Донского канала и коллапс портов Азовского моря лишает и без того проблемный бюджет страны экспортной выручки за зерно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести публичные расстрелы тех, кто спекулирует топливом.
16: И тогда не будет вопроса, получают независимые сети ГСМ для того, чтобы его продавать или нет. И в тех районах, где подавляющее там, процентном отношении количество этих заправок принадлежит частникам, не будут стоять закрытыми. В стране, где по телефонному звонку и в интернете тебя привезут и заправят. Значит, есть чем заправлять. И, может быть, ФАС начнет работать. И хотелось бы, чтобы были расширены полномочия наших спецслужб. Потому что, вы знаете, вот очень помогают публичные расстрелы. Очень помогают. Тех, которые сейчас уже занимаются не просто спекуляцией. Это уже деятельность, направленная на подрыв конституционного строя. На раскачку настроения россиян. Тех, которые снимают, как куда попало, отправляют на Запад. Можно же, наконец, не штраф 5000 рублей, а тюремные сроки. И понимать, у нас там друзей нет.
14: На радио «Лента» цифра дня.
17: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
14: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Военный аналитик Владислав Листвич рассказал о гибели сотни спецназовцев ФСБ после удара Киева по центру подготовки операторов дронов.
18: Снежная, такой населенный пункт, под ударом оказался Ахмат-Север, батальон, который там дислоцировался, и школа, или центр подготовки операторов дронов. Да. Туда прилетело 11 БПЛА с начинкой боевой частью 100 килограмм турник. До 60 человек, включая командира этого центра, было ликвидировано. Всего таких центров было 3. 2 еще осталось, но я так думаю, что там сейчас тоже будет такая ситуация, скажем так, невеселая. Комплекс, который называется «Престиж», я прочитаю, может быть, я буду ошибаться где-то в ударениях, поэтому прошу прощения. «Гечинская горка» называется, удар украинскими БПЛА, и в районе «Счастливое», там тоже спецслужбы Российской Федерации, в частности, погибло около 100 человек спецназа ФСБ. 6 беспилотников туда прилетело. Серьезные удары. Говорится, что практически все погибли, и самого этого комплекса уже больше нет.
17: Военблогер Михаил Звинчук заявил, что российские войска на фронте фактически топчутся на месте.
19: Мы скачем вокруг Купинска, взятого, невзятого, скачем вокруг условных бабкосел, которые то мы берем, то противник, мы воюем за руины. Но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе. То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. У них цель — уничтожить русского солдата.
17: Военный аналитик Владимир Кучеренко о том, чем отличаются военные стратегии Москвы и Киева.
20: Вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы на земле. Вот вы бейте за Константина, берите до конца, потом будете за Славянский Краматорс, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали на земле. А я Киев перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива – это процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. И если враг добивается этой цели, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
21: Радио Лента. Прямая речь.
15: Матери российских школьников жалуются на то, что их детей не принимают в старшую школу.
22: Ну что, друзья, сейчас узнали результаты. По моему лицу видно, не взяли. Прикиньте, его не взяли в 10 класс, 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
23: Болевший вопрос, знаете, с каких это пор школы теперь не хотят брать детей после 9 в 10 класс? С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Мой сын, ученик 9 класса 52 школы города Ижевска, сдал ОГЭ на тройки, потому что у нас не было задачи сдавать там на 4-5, потому что мы планировали с 1 класса, мы планировали идти в 10 и 11 класс. И только недавно, накануне, я узнала, что в 10 класс у нас теперь отбирают по среднему баллу аттестата. А в аттестате у Владика нет двоек, есть и тройки, и четверки, и пятерки. Обычный среднестатистический ученик. В общем, нам отказывают в поступлении 10 класса, ссылаясь на то, что ему будет тяжело, и за него решили, что он не справится с обучением в 10-11 классе.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский Мерседес. Причем появился, ну, ничего себе Мерседес, это был ML. Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да. Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, Запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильнее, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележке, в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками, и идея из идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года 2 уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали, вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
21: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радиолента. Солдатская почта.
5: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
1: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
5: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
1: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
5: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
2: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
5: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Опять все полыхает. На Москву летели 500 дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
6: Ну это просто страшно до усрачки. Но что это взрывается? Как это громко и страшно.
4: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Зеленский создал отдельное объединение командования для ударов по российским тылам. Вот что об этом пишет военкор Живов.
5: Прежде планированием и нанесением таких ударов занимались разные ведомства.
6: Теперь у противника есть не только цифровая система осведомленности и управления ударами, но и единое командование. Отмечал ранее, что наносить глубокие удары у нас получается намного лучше, чем отражать их. Проблема в том, что для нас эти удары в долгосрочной перспективе – плохая история. Россия не имеет сильных внешних союзников, скована санкциями, испытывает дефицит высоких технологий в промышленности. Последствия каждого успешного удара по нашим тылам – это удар по технологическому суверенитету, по экономическим возможностям и социально-политической стабильности. Украина, даже если лишится большинства своих производств, будет получать подпитку западным оружием и технологиями сколь угодно долго, пока Киев контролирует ситуацию в стране.
4: Бесполезный флот. Военкор канал «Морская мощь». Государство о кризисе управления.
7: Упорство в бездействии. Когда-нибудь историки смогут выяснить, почему целое оперативное объединение стояло в базах, ограничиваясь полетами авиации, редкими рейдами спецподразделений и патрулированием акватории на катерах в условиях идущей войны и вполне себе флотских задач, типа защиты судоходства. И, видимо, это будет настолько же шокирующий комплекс причин, насколько и безумный. Мы предполагаем, что причиной такой пассивности со стороны флота является отсутствие статуса Черного моря как зоны проведения спецоперации, со всей массой вытекающих из этого обстоятельств, типа выплат боевых или невозможности обойти бюрократию при заказе оружия. Флотские же командующие приспособились к ситуации, когда приказов сверху нет, задач особо тоже, и можно не отвечать за то, что происходит. Это даже в свете украинских ударов по базам куда удобнее, чем воевать в полную силу, да и потерь меньше. Флотское начальство в этой системе деградировало соразмерно. Ситуацию мог бы изменить верховный главнокомандующий, если бы он у нас был. Так что продолжаем наблюдать за ситуацией.
4: Алиев снова поддержал Украину. Военкор Живов о заявлении президента Азербайджана.
6: Алиев призвал Украину не соглашаться на оккупацию и пообещал поддержку. Об этом он сказал на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума, отвечая на вопрос украинского журналиста. Цитата. «Никогда не миритесь с оккупацией. Это именно то, что делает Украина. Она не соглашается на оккупацию, несмотря на очень трудные моменты». Азербайджанский лидер отметил, что его позиция основана на личном опыте страны, которая пережила оккупацию и освободилась от нее. Он также подтвердил, что Азербайджан неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Ну, как-то так.
3: Радио «Лента». 19.57 АМ. Главные новости дня.
0: Россию поделили на зоны. Зет-военкор «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным Зет-военкора, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны. Поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале на днях, Россия поделена на зоны. И рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
8: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО ни были бы, все равно каждая такая установка, будь то это «Панцирь», будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
0: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
9: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же «Панцирей», например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами — это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
0: Атаки беспилотников на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
10: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
0: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
11: До сих пор за эти 200 лет флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался неготовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
4: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Котенок о предложении Таджикистана.
12: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают

0: домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов-рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
1: Война выходит в космос. Военкор-канал «Старшие Эдды» о новом оружии Китая.
2: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность — это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос — сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
4: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Крымом прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой живут сотни тысяч людей на полуострове. Без света, без воды, без нормальной еды, без транспорта и без понимания того, когда все это закончится. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами стоят живые люди.
6: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так. С электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
5: Энергетика – это база. Абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
6: 100%. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
5: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали.
6: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
5: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции «Симферопольская». Это в районе Строгановки.
6: Да, подстанция на 330 киловольт. Это очень серьезный объект.
5: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
6: Ага, хорошая аналогия.
5: Ну смотри, есть капилляры. Это проводка в обычных домах. Есть вены. Это районные трансформаторы. А есть аорта. Вот такие узлы, как «Симферопольская». Перережешь капилляр, погаснет один дом.
6: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
5: Да, чтобы банально спасти генератор от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
6: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
5: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
6: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
5: Ожидание света превратилось в лотерею.
6: Абсолютно. И знаешь почему?
5: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта.

0: света, верно?
1: Бинго! Вот представь, в районе нет света 3 часа.
0: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
1: Да. И в момент, когда напряжение возвращается, тысячи компрессоров, кондиционеров и насосов пытаются запуститься в одну и ту же секунду.
0: А пусковой ток электродвигателя в первые секунды может в 5-7 раз превышать номинальный.
1: Вот именно. Уцелевшие сети, которые и так работают на пределе, получают колоссальный удар. Своего рода гидравлический удар, только электрический.
0: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
1: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
0: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
1: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
0: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения, падает давление.
1: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
0: В Евпаторе, например, воду развозят автоцистернами.
1: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
0: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
1: Климатический фактор – долгосрочная засуха.
2: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
1: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюг-Красу, Малый Салгир.
2: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
1: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
0: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
1: Финансовая система – остановка безналичных платежей.
0: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
1: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
0: А банкоматы не работают, большинство обесточено.
1: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
0: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
1: И не больше 3 операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
0: Возникает вопрос, зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
1: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
0: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
1: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
0: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
1: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
0: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
1: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
0: И тут мы подходим к 3-му этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
1: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
0: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
1: А высокооктановый 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
0: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
1: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличные на официальных заправках.
0: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
1: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
0: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Это серая зона, идеальная для массовой скупки топлива и перепродажи.
1: А запрет вынуждает проводить все по безналу или талонам. Так можно централизованно управлять запасами.
0: Логика неоспорима. Нужно гарантировать, что генераторы в больницах не остановятся.
1: Но побочный эффект – обычный человек не может заправить машину, безнал не проходит, а кэш не принимают. Управленческий пад.
0: Личный транспорт парализован, остается общественное. Но там ситуация не лучше. Поезда на перегоне Керчь-Симферополь остановлены из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре.
1: Писали даже о гибели помощника машиниста.
0: Да. А знаменитый междугородний троллейбус Симферополь-Алушта, 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
1: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
0: История с автобусами.
1: Да. Когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
0: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
1: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
0: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
1: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
0: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
1: Милитаризация управления ресурсами.
0: Точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
1: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
0: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
1: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
0: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
1: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
0: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
1: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
0: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту, видно, как регион теряет статус зоны рекреации
1: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
0: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
1: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвоз воды цистернами не может закрыть потребности канализации целого города.
0: Временные заплатки начинают становиться постоянными, а адаптивные резервы – система на исходе.
1: И возникает вопрос, если пара ударов…
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть 3-летнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, в которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
5: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем неманам, советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
4: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
6: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
4: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП. На этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
7: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
8: А почему?
7: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголь, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
8: Ну, у него как вообще состояние внешне?
7: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
4: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более 1 000 000 рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
5: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
4: стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16 940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
9: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
4: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
10: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
4: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, Выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать, там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете? Стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
12: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
13: Жительница Подмосковья, которая работает риэлтором, рассказала, что сейчас происходит на рынке недвижимости.
14: Что-то сегодня реально психануло. И теперь реально переживаю за свою свободу. Потому что сейчас у нас в нашей стране говорить что-то против нашей власти категорически нельзя. Но знаете что, я устала. Я устала. Мне почти 50 лет, я уже все видела. Я вижу, на моих глазах происходит все это. Как угробили наше образование. Что происходит с нашей медициной.
15: Сердце разболело.
14: Я это все знаю не понаслышке. Я в этом во всем систематически принимаю непосредственно участие, как и 90% населения нашей страны. И мне это все настохренело. То, что происходит сейчас, это уже не лезет ни в какие ворота. Сказать вам, что я думаю, как риэлтор в этой ситуации, нас ждет большая жопа. Потому что люди стали продавать свою недвижимость не только потому, что они хотят поменять меньшее на большее, а потому что они боятся. И многие уезжают. И очень многие хотят продать здесь недвижимость, в России имею в виду, и уехать не в Россию. И это правда, с которой мы сейчас живем. А продавать некому. Некому продавать. Как вам такая правда?
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
16: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
17: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
4: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
4: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
19: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
4: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. «Фокус Технологии» отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
13: Помощник президента РФ Николай Патрушев поблагодарил Бога за введенные Западом санкции, которые пошли на пользу отечественной авиации.
20: Сейчас 21-й пакет санкций. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают. А тем более я считаю, что и слава Богу, что эти санкции есть. Мы добиваемся независимости политической, экономической, технологической и так далее. Потому что то направление, когда мы готовы были с ними сотрудничать, они в нужный момент сказали, мы прекращаем сотрудничество, ну, посмотрим на авиацию, на тот же Суперджет. Какое положение они нас поставили? Они же прекратили сотрудничество, нам пришлось потратить сколько сил на то, чтобы импортозаместить то, от чего они отказались. Но я говорю о импортонезависимости. Это не значит, что мы должны отказаться от сотрудничества. Должны сотрудничать. Но как только они откажутся, это не должно на нас оказывать никакого серьезного влияния. Мы должны самостоятельно, спокойно, тут же сами решать все вопросы. Вот в этом и есть импортонезависимость. Можем ли выстроить импортонезависимость? Можем. Придется еще приложить конкретные усилия, сделаем это.
3: Криминальные новости.
21: Пьяный ветеран СВО без ноги умышленно переехал женщину в Ачинском округе. В ночь на 12 июля жители поселка Малиновка отдыхали на площади после того, как в местном Доме культуры прошел концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. В этот момент на площадь заехал нетрезвый водитель на Kia Sorento. Начал сшибать лавочки и сбил 42-летнюю женщину-пешехода. Чтобы угомонить дебошира, один из местных жителей разбил о его авто бутылку, а 32-летняя женщина встала перед иномаркой, упершись руками в капот. Мужчина целенаправленно переехал и ее, после чего спешно скрылся. Вскоре его задержали, а местные жители рассказали, что за рулем был 32-летний инвалид на протезе, который потерял ногу на СВО и недавно купил в Малиновке квартиру. Изначально на него составили только административные протоколы за пьяное вождение без прав и госномеров, оставление места ДТП, невыполнение требований сотрудников сотрудников об остановке машины и неуплату штрафов. Позже в полиции заявили о возбуждении уголовного дела о вреде здоровью средней тяжести. Ветерана отпустили под подписку о невыезде. Первой женщине, которую сбил бывший военный, оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая, пытавшаяся его остановить, находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее переломы таза. Москвичка заточила зубы напильником и откусила мужу половой орган. Все из-за ревности. Пара прожила в браке 5 лет, пока женщина не обнаружила переписку супруга с другой. По информации базы, после этого она начала готовить план кровавой мести. В один из вечеров мужчина вернулся домой после работы. Супруги поужинали, а затем отправились в спальню для уединения. Там 39-летняя женщина внезапно вцепилась зубами и откусила достоинство. От болевого шока 40-летний супруг потерял сознание. Скорую в полном ужасе вызывала сама мстительница. Мужчину госпитализировали, а отсеченный орган поместили в физраствор. Хирургам удалось пришить все обратно. Саму нападавшую арестовали. На допросе она призналась, что заранее точила зубы напильником, рассчитывая сделать их острее. Несмотря на то, что орган удалось сохранить, естественная эрекция за год к пациенту таки не вернулась. Теперь единственный выход – дорогостоящее фалопротезирование. Женщину приговорили к 5 годам колонии поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полиция в Перми задержала 42-летнего мужчину после драки со стрельбой на АЗС. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, конфликт произошел на автозаправке «Лукойл» в промзоне жилого района Закамск. На видеозаписи драки, которую запечатлел очевидец, видно, что один мужчина скрутил другого и повалил на асфальт. Затем раздался выстрел. Впоследствии журналисты «Пермь-онлайн» писали, что на месте стрельбы остались следы крови. По предварительным данным, выстрел был произведен из охолощенного сигнального пистолета. Стрелявшему предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. Мужчине грозит штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы до 7 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Депутат Госдумы Алексей Журавлев вышел из себя и прекратил интервью, которое давал адвокату Ивану Миронову после серии неудобных вопросов.
0: Почему сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться и идти и говорить, что жизнь – это не важно, он в Москве?
2: Но это вообще оскорбительно. Понимаешь?
0: Почему?
2: Потому что я в Москве сейчас только потому, что вот сейчас начинаются выборы, и только я в Москве. А вообще, если я с 2014 года там, я же сначала сказал, что я в подразделении 15.
0: Вы участник СВО?
2: Нет, я не участник.
0: Вы не участник СВО? Как вы можете быть не участником?
2: Вам карточка нужна? Вам карточка нужна? Или вам нужно участие? Поедьте в пятнашку и спросите, что я там
0: так
2: делаю.
0: Послушайте, каждый...
2: Нет, погоди.
0: Каждый,
2: у меня нет ни одной награды государственной.
0: Нет
2: ни одной. Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Так, пойдите спросите, что вы...
0: У нас человек, который на передовую
2: неделю... Понимаете, а вам курочка нужна?
0: Получает.
2: Курочка в задницу так все это, засуньте на эту курочку,
0: работает,
2: понятно? Поэтому
0: работает.
2: Мне не надо предъявлять таких,
0: так,
2: что вы там, бля, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда никого там не было.
0: Смотрите.
2: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
0: Не участвует
2: вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне не нужен.
0: Вот
2: потому
0: смотрите,
2: что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению.
0: Милонов же участвовал.
2: Я еще раз говорю.
0: Тогда... Орден мужества, герой.
2: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть. И меня бы не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще... Вы не на того напали.
0: Смотрите.
2: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидеть.
0: Вот.
2: Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел.
0: Иди сам туда. Вот иди туда сам.
2: Да иди ты туда.
3: Главные новости дня.
22: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
1: с трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
22: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
6: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь. В поиске вот этой связи, блядь. В поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну, сделайте тогда, я не знаю, блядь. Одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
22: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
8: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
22: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
23: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Но сейчас остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
22: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Цифра дня.
24: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
3: Радио Лента. 15.57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Протоиерей Андрей Ткачев рекомендовал водителям-доставщикам петь псалмы в дороге, чтобы избежать пробок.
5: Вот едет там человек, там, доставщик грузов, там, везет кому-нибудь там мебель в новостройку. Выучи псалмы на память, рули и псалмы пой. И в аварию не попадешь, Бог сбережет. И успеешь, и пробки рассосутся, и доедешь вовремя. Вот так папиросы курит, радио слушает, там матюкается на всех, кто рядом едет. И так, как бесы, так люди и живут. Раздраженные, злые, никуда не успевают. Все такое... Да ты успокойся. Ты выучи псалом наизусть, закрой окна, включи музыку какую-нибудь легкую. Какую-нибудь там есть такой релакс FM, такая есть такая станция, есть такая. Реально есть такая. Там такая релаксирующая музыка. Ну так можно заснуть, конечно, так что, не дай бог, за рулем не надо. Пой псалмы. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей. Все хорошо, и доедешь в спокойном состоянии души, и все успеешь, что успеешь, что нашабашить, еще что-нибудь там, это самое, на Колым там отвезти что-то кому-то. И приедешь домой веселый, как бы, и жена тебе ужин приготовит, как бы, во, будет все хорошо. Занимайся Словом Божиим. Помни Господа, молись Иисусу Христу, поминай слова святых апостолов.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
7: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
22: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: В Солнечногорске пострадали два человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли три человека. Еще трое получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум два резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, который соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Некая двоякость. Военкор Зергулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
5: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
4: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
6: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах? Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
8: Конкретика всегда отрезляет.
7: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
8: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
7: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
8: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
7: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
8: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
7: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
8: Логисты теряют стабильные маршруты.
7: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
8: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
7: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
8: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
7: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
8: В смысле?
7: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят.

0: 5000 компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
1: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
0: Да ладно? За 90 дней?
1: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
0: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
1: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
0: И как это бьет по логистике?
1: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
0: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
1: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
0: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
1: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
0: А сейчас этот хребет крошится.
1: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
0: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
1: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
0: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
1: Абсолютно.
0: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
1: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
0: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
1: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
0: Вот, и тут они наталкиваются на 3-ю, самую болезненную проблему – кадровый голод.
1: О да, я читал и про это.
0: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных?

0: компаний. Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
0: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
1: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
0: Замкнутый круг.
1: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
0: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
1: Ну да, звучит разумно.
0: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
1: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
0: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
1: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
0: 20% – это еще оптимистично сейчас?
1: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
0: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
1: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
0: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести?
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику. Даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80% вообще не развиваются?
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной, ее слишком дорого везти.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки, у людей с завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют, кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи, бюджет муниципалитета обнуляется, теплотрассы гниют, дороги не чистят, возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос – где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
4: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
3: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
5: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата, ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
3: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
6: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
3: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
7: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Но сейчас остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для дорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
3: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин о том, что ударами по НПЗ Украина стремится создать нервозную обстановку в обществе.
9: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. это сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально.
2: Главные новости дня.
3: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
10: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
11: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
3: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
3: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
12: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%, то это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
3: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Focus Technology отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о том, что Россия справится с проблемами на бензоколонках благодаря консолидации общества.
13: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца, наше дело правое. Давайте строить свою работу именно на этих принципах.
2: На радио «Лента». Опасность дня.
14: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Некая двоякость. Военкор Зергулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
16: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
15: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
17: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах? Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев Караев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
18: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов принудительно, как бы добровольно, принудительно туда отправить.
3: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
18: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей, а это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
3: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
19: Сейчас он где-то под Луганском. Он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
3: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой, потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУЗ, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
15: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
21: До сих пор, за эти 200 лет, флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался неготовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул, и обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
15: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Котенок о предложении Таджикистана.
22: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры. культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме Россия, вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
15: Война выходит в космос. Военкор-канал «Старшие Эды» о новом оружии Китая.
16: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность – это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос – сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
0: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Как это громко и страшно.
3: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали два человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли три человека. Еще трое получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум два резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Начальник отдела Минкультуры Читы Николай Гурулев выиграл машину «Лада Гранта» в розыгрыше, который сам же и организовал.
5: Эмоции просто как фонтан, они меня с головой прям меня поглотили. Я абсолютно не ожидал, что назовут именно мой счастливый билет. Я стоял себе спокойно, проверял, когда сказали вот первые две цифры, я такой, о, еще в игре, ну якобы. Потом назвали третью цифру, я такой думаю, еще поборемся. Но уже просто так как бы, в шутку, так скажем, стал говорить. А когда назвали две последних цифры, я понял, я осознал, что это вот мой билет. Ну все, у меня просто случилось какой-то коллапс в голове, я просто, у меня горло уже даже теряется, я до того кричал, что эмоции зашкаливают, я не верил в свою победу, но она вот есть. Не знаю, кому сказать спасибо, чья счастливая рука вытянула этот билет, увижу, расцелую. Только хочу сказать спасибо всем организаторам, спасибо всем участникам, спасибо всем вообще людям, которые порадовались за меня так же, как и я. Желаю всем удачи, желаю всем не останавливаться, никогда не опускать руки, идти только вперед.
3: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Космическая станция, летящая на высоте 400 километров над планетой, кажется вершиной человеческого триумфа и торжества науки. Однако за металлическими переборками и тикающими приборами скрываются тайны, о которых исследователи предпочитают говорить исключительно шепотом. Когда внешние камеры видеонаблюдения внезапно отключаются, а экипаж остается один на один с бесконечной чернотой, в иллюминаторах порой проносится то, что невозможно объяснить земной логикой. Космонавты и астронавты разных стран не раз упоминали о странных вспышках, загадочных полупрозрачных сферах и даже об ощущении чужого невидимого присутствия внутри жилых модулей. Уфологи и сторонники теории заговора убеждены, что Международная космическая станция давно находится под плотным и постоянным наблюдением со стороны внеземного разума. Известный исследователь аномалий Скотт Уоринг утверждает, что американское агентство НАСА регулярно обрывает прямые трансляции с орбиты именно в те моменты, когда в кадр залетают неопознанные объекты правильной геометрической формы. Сами покорители космоса рассказывали и о пугающих слуховых феноменах. Например, космонавт Владислав Волков описывал странный земной лай собаки и плач ребенка, отчетливо раздававшиеся прямо из глухого вакуума за бортом корабля. Медики и физики дают этим пугающим явлениям строгое, сухое и рациональное объяснение, связанное с тяжелыми условиями космического полетного графика. Вспышки в глазах, известные как фосфены, возникают из-за того, что высокоэнергетические космические лучи прошивают сетчатку глаза человека в условиях отсутствия плотной земной атмосферы. А пугающие звуки и ощущение присутствия – это результат банального слухового и зрительного утомления, сенсорной депривации, помноженной на постоянный гул вентиляторов и монотонную работу бортовых систем жизнеобеспечения. Психологи отмечают, что замкнутое пространство и колоссальный уровень стресса могут заставить человеческий разум генерировать самые причудливые образы, пытаясь защититься от экзистенциального страха перед ледяной бездной. Инженеры также напоминают о микрометеоритах и космическом мусоре, которые, сталкиваясь с обшивкой, порождают странные вибрации и звуки, резонирующие внутри станции. Тем не менее, каждый раз, когда очередной экипаж сообщает о странных огнях над ночной землей, мы понимаем, что космос все еще остается для нас чужой и до конца не изученной территории, где наши технологии сталкиваются с вещами, природа которых ускользает от понимания. Рациональные доводы не способны полностью заглушить внутренний трепет перед неизвестностью, ведь на борту МКС люди находятся на самой границе человеческого мира. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
7: Руна дня на 14 июля.
0: Давайте посмотрим, что же нам предскажут руны в этот день. Какой совет дадут? У нас выпала руна Райдо в перевернутом значении. И это символизирует застой, путаницу и какое-то сбивчивое движение. Обычно эта руна отвечает за путь, это прогресс, осознанный выбор направления. Но в перевернутом положении это, конечно же, проблемы с планами, это нарушение порядка, сбои в привычных делах. И вместо плавного движения вперед день может принести задержки, нестыковки, ощущение, что все идет не так. Это, знаете, словно ехать по дороге с ямами и пробками, где приходится терпеть, адаптироваться. Это препятствие, остановка процессов, застой. И результата в этот день уж точно ждать не стоит. Лучше настроиться на гибкость, готовность к сюрпризам. Не форсируйте события, не пытайтесь силой решить что-то, что сейчас просто не складывается. Вот все равно не выйдет. Это как биться головой о стену, знаете? Обстоятельства могут менять планы, и точно не так, как вы думали, поэтому подойдите ко всему спокойно и не спешите. Предупрежден, значит вооружен. Возможно, это путешествие, дорога, которую вы должны совершить, даже если время не благоприятствует этому. То есть часто это визит еще к больному другу или родственнику, либо вас могут навестить в неудобное время. Возможно, еще проблемы в пути, это задержки, поломки, даже аварии. Перевернутая руна говорит о невозможности, может, какой-то поездки, о запрете на нее. Иначе может случиться авария в дороге или еще что-нибудь негативное, и цель достигнута не будет. В работе этот день может быть немного, но все пойдет не по плану. Могут возникнуть нестыковки в графике, непредвиденные препятствия. И руна порой указывает на расстройство планов. Может быть, вероятно, плохое завершение каких-то вопросов, сделок, переговоров. Здесь обратите внимание на личные отношения, потому что руна указывает на какие-то неправильные действия партнеров по отношению друг к другу. И перевернутая Райдо может советовать притормозить, не проявлять слишком много инициативы, не делать слишком много шагов навстречу. Особенно это касается девушек, ведь слишком много внимания к мужчине отбивает у него интерес. Это все знают. Плюс перевернутый символ в любовных вопросах – это всегда предупреждение о том, что отношения под угрозой. Это могут быть сплошные недомолвки, частые ссоры, а может быть нечто более серьезное. Ссоры более вероятны, чем примирение в такой день. Так что наберитесь терпения и сохраняйте чувство юмора. Общайтесь с друзьями, с любимыми, с любовью. А вот по здоровью руна Райдо в перевернутом значении говорит, что следует обратить внимание на состояние вашего тела, так как в ближайшее время могут обостриться хронические заболевания или ухудшиться самочувствие. Здесь будьте к этому готовы. Пусть под рукой всегда будет небольшая аптечка. Вот такой вот прогноз дня. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я вам желаю удачи, терпения и осознанности. И до новых встреч!
3: На радио Лента. Потеря дня.
8: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о профессиях, которые планируют освоить ученики одной из местных школ после выпуска.
9: Потому что заложены вот эти вот ложные цели, в том числе молодежи. Это где тут называют профессиональной ориентацией, когда в школе приезжаешь, я вот разговор о важном провожу с классами старшими. Один разговор в прошлом году я закончил вопросом, говорю, кто кем хочет быть? Дети подняли руки, человек на 30 было. 5 сотрудников ФСБ, 3 прокурора, пара таможенников, вот, несколько полицейских, 2 банкира, 1 политик, 1 депутат. Я не знаю, он сопоставил, что депутат политик или политик-депутат, но 2 человека таких. По-моему, пара айтишников и 2 или 3 ребят скромного угла сказали, что, наверное, они будут все-таки смотреть рабочую специальность. Тогда я задал ребятам вопрос, а вы хотите, чтобы в вашем городе, где вы будете жить и где вы сейчас живете, были хорошие дороги? Да. Все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас были красивые новые дома? Все подняли руки. А кто хочет, чтобы у вас было большое количество объектов экономики, там, сервиса, и вам было комфортно? Все подняли руки. А кто их будет строить? Если вы все сотрудники и таможенники, а кто будет этим заниматься? То есть В этом же определенный умысел – навязать ложные модели молодежи, что вы идите туда, а потом сказать: «Ой, а нам не хватает здесь», понимаете?
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть 3-летнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, в которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
10: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем неманам, советским умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
7: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
11: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросила в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала,

0: 2004-м мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
1: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
2: А почему?
1: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголь, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
2: Ну, у него как вообще состояние внешне?
1: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
0: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более 1 000 000 рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
3: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек, и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
0: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
4: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
0: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились

0: учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
1: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
0: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если семьей ехать? Там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом, Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь, как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы? Денег или проблем?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: После Курска мигранты сюда не ногой. Мэр Оренбурга не смог нанять дворников из КНДР и начал завоз работников из Сенегала. Единорос Альберт Юмадилов признал, что администрация города не смогла привлечь на работу граждан КНДР в качестве дворников. Причиной стали слишком высокие финансовые запросы северокорейской страны. За каждого рабочего просили до 150 тысяч рублей в месяц, говорит мэр.
5: На стандартную ставку в 55 тысяч рублей, которую предлагают у нас в Оренбурге, рабочие из Северной Кореи ехать категорически отказываются. Реальный уровень их зарплатных ожиданий в России оказался в 2-3 раза выше. Очень жаль, что переговоры ни к чему не привели. Ведь северокорейские рабочие работают как роботы и обладают повышенным КПД.
4: По словам мэра Оренбурга, вместо граждан КНДР город начал нанимать дворников из Африки. Сейчас уже работает около 30 граждан Сенегала, и еще несколько человек находятся в пути. Юмадилов также отметил, что африканские мигранты соглашаются на местную ставку и выполняют самую тяжелую грязную работу, например, ликвидируют стихийные свалки и расчищают заросли, хотя они и не такие эффективные, как северокорейцы. Кадровый дефицит в коммунальной сфере Оренбурга и других российских городов обострился на фоне масштабного кризиса на рынке труда. Значительная часть трудоспособного населения ушла на СВО, и когда они вернутся, неизвестно, говорит специалист по кадрам Анастасия Маслова.
6: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Дефицит кадров на рынке повлиял на СВО, да, мужское население, как бы у нас переместилось. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано 1 000 000. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места 1 000 000 пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот, и это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
4: По данным Росстата, к концу прошлого года общая нехватка рабочей силы в России уже достигла почти 3 000 000 человек. Из-за этого правительство рекордно увеличило квоты на иностранную рабочую силу и начали активно вербовать мигрантов из стран Южной Азии и Африки. Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, особенно в рабочих профессиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: То есть очень острый дефицит высококвалифицированных рабочих массовых профессий. Вот те, которые работают на земле, работают с металлом. А с другой стороны, значит, картина такая, что очень сильный перекос. Очень остро не хватает людей высокой квалификации и остро не хватает людей самой низкой квалификации. Значит, людей высокой квалификации взять неоткуда. Людей низкой квалификации завозят сейчас из Индии, из Афганистана, насколько я понимаю. Вот. Ну вот, а посередке, значит, люди, которых, в общем, вроде в России особенно рынок труда не требует, и там как раз нарастает безработица. Ну вот такая сложная картина рынка труда в России.
4: Все это последствия того, что несколько лет подряд шло колоссальное вливание денег в военно-промышленный комплекс страны. Этот перекос привел к тому, что гражданская промышленность переживает острейший со времен 90-х кризис. Практически во всех секторах идет падение производства. Увольняются сотрудники, а компании переходят на 3- или 4-дневный режим работы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил отправлять в штурмовое подразделение «Z-Storm» тех, кто наживается на перепродаже горючего.
9: Ну вот сегодня мы разбирали один из вопросов. То есть, например, за деньги за 150 рублей за литр, да, любое количество тебе привезут. Тогда вопрос, кто этим занимается? То есть, получается, кто-то придерживает, специально придерживает для того, чтобы, так сказать, обогатиться на этом. Тогда вопрос и в том числе к нашим правоохранительным органам, да, по какой цене ты купил, почему ты его придержал и где та сверхприбыль, почему она идет, продажа за наличку. Я думаю, что система сейчас быстро перестроится, тоже требуется времени. Ну, к сожалению, нашлись такие жучки, которые воспользовались этой ситуацией. Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня система донастроится, безусловно. Мы разберемся с этими спекулянтами жесточайшим образом. Я считаю, что эти люди просто должны быть, что называется, не казнены, но арестованы, да? Вот. И по законам военного времени отправлены помогать туда снабжать соляркой, да? И лучше бесплатно. Мы понимаем, что люди злятся, стоя часами на заправках, да, мы видим и случаи, когда люди дерутся, кто-то без очереди. Но это как раз звенья одной цепи. Кто-то не продает солярку, сдерживает по дорогой цене, а кто-то пытается очередь объехать. Ну, такова структура человека, его состояние. Поэтому здесь, как никогда, власть сегодня должна сказать свое слово. Именно вот этот вопрос мы сегодня рассматривали в законодательном собрании. Я думаю, что порядок в ближайшие 3-4 дня наведут. А тот, кто воспользовался ситуацией и заработал этой сверхприбыль, ну, безусловно, это суд протокол, отпечатки пальцев и Z-шторм. Тут даже сомнений нет.
2: Главные новости дня.
4: Бензиновая блокада. За сутки дроны ударили по Сызранскому НПЗ, 4 паромам и 10 танкерам с нефтью. В Самарской области повреждения получил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие. По его словам, также повреждены частные и многоквартирные дома. В результате погиб мужчина. Еще 3 человек, включая ребенка, госпитализировали с ранениями. На самом Сызранском НПЗ возник масштабный пожар. Очевидцы сняли на видео множество столбов черного дыма над предприятием.
10: Вон, а горит все там. Вся нить. Все горит. Так, а дроны сейчас... Вон опять взрыв. Офигеть. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Вон летит, но... Да сейчас об нашу толпу. Дрон туда летит. Взрывы оттуда идут.
4: Последний раз предприятие попадало под атаку 21 мая, после чего оно приостанавливало работу. Это уже был 12-й удар по Сызранскому НПЗ. Также за последнюю ночь дроны атаковали 4 парома и 10 российских танкеров с нефтью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники ударили по танкеру, заходившему в Азовско-Черноморский морской канал. Но разлива нефтепродуктов, по его словам, не произошло. Удары по судам в Азовском море в последнее время заметно участились, причем ВСУ атакуют не только танкеры, но и буксиры, которые должны спасать и вытаскивать поврежденные танкеры. В случае буксиров дроны бьют по рубкам, и те, без возможности управления, просто становятся плавучим металлоломом, говорит израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
11: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. Там органы управления. Как ты будешь управлять кораблем, если тебя разворотила рубку? То есть все, корабль нужно брать на буксир и тащить на ремонт. Это же еще пожар вызывает непременно. Пожар для корабля — это такое крайне губительное событие. Да? Выгорают кабели. Корабль — это сплошные кабели. Да? Там их десятки километров, этих кабелей. И все, привет. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего.
4: Удары по судоходству в Азовском море – это не просто уничтожение кораблей. Из-за топливной блокады сухопутного коридора в Крым Азовское море оставалось для полуострова последней надеждой. Именно через Азов можно было переправлять топливо. Но теперь и эта возможность перекрыта. Из-за массированных атак дронов Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, а также приостановила судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. А это уже грозит новыми проблемами с экспортом зерна, говорит экономист Григорий Меньшов.
12: Значит, вот это решение, это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже фото есть. Уже есть сообщение, что мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку через Азовское море. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
4: Ранее на порт в Азове припадало до 10 миллионов тонн экспорта зерновых, а это практически четверть всего экспорта пшеницы. На сегодня всего за 4 суток количество пораженных судов в Азовском море достигло 70. Блокада Крыма продолжается, топливный кризис нарастает, а остановка Волго-Донского канала и коллапс портов Азовского моря лишает и без того проблемный бюджет страны экспортной выручки за зерно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести публичные расстрелы тех, кто спекулирует топливом.
15: И тогда не будет вопроса, получают независимые сети ГСМ для того, чтобы его продавать или нет. И в тех районах, где подавляющее там, в процентном отношении количество этих заправок принадлежит частникам, не будут стоять закрытыми. В стране, где по телефонному звонку и в интернете тебя привезут и заправят. Значит, есть чем заправлять. И, может быть, ФАС начнет работать. И хотелось бы, чтобы были расширены полномочия наших спецслужб. Потому что, вы знаете, вот очень помогают публичные расстрелы. Очень помогают. Тех, которые сейчас уже занимаются не просто спекуляцией. Это уже деятельность, направленная на подрыв конституционного строя. На раскачку настроения россиян. Тех, которые снимают, как куда попало, отправляют на Запад. Можно же, наконец, не штраф 5000 рублей, а тюремные сроки. И понимать, у нас там друзей нет.
13: На радио Лента. Цифра дня.
16: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
16: Военный аналитик Владислав Листвич рассказал о гибели сотни спецназовцев ФСБ после удара Киева по центру подготовки операторов дронов.
17: Снежная, такой населенный пункт, под ударом оказался Ахмат-Север, батальон, который там дислоцировался, и школа или центр подготовки операторов дронов. Да. Туда прилетело 11 БПЛА, с начинкой, боевой частью, 100 килограмм турник. До 60 человек, включая командира этого центра, было ликвидировано. Всего таких центров было 3. 2 еще осталось, но я так думаю, что там сейчас тоже будет такая ситуация, скажем так, невеселая. Комплекс, который называется «Престиж», я прочитаю, может быть, я буду ошибаться где-то в ударениях, поэтому прошу прощения. «Гечинская горка» называется, удар украинскими БПЛА, и в районе «Счастливая», там тоже спецслужбы Российской Федерации, в частности, погибло около 100 человек спецназа ФСБ. 6 беспилотников туда прилетело. Серьезные удары. Говорится, что практически все погибли, и самого этого комплекса уже больше нет.
16: Военблогер Михаил Звинчук заявил, что российские войска на фронте фактически топчутся на месте.
18: Мы скачем вокруг Купинска, взятого-невзятого, скачем вокруг условных бабкосел, которые то мы берем, то противник, мы воюем за руины. Но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе. То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. У них цель – уничтожить русского солдата.
16: Военный аналитик Владимир Кучеренко о том, чем отличаются военные стратегии Москвы и Киева.
19: Вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы на земле. Вот вы бейте за Константина, берите до конца, потом будете за Славянский крематор, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали на земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такой в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива – это процесс раздувания, так сказать, разгона и сдержек затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
13: Радио Лента. Прямая речь.
14: Матери российских школьников жалуются на то, что их детей не принимают в старшую школу.
20: Ну что, друзья, Сейчас узнали результаты. По моему лицу видно. Не взяли. Прикиньте, его не взяли в 10 класс, 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
21: Болевший вопрос, знаете, с каких это пор школы теперь не хотят брать детей после 9 в 10 класс? С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Мой сын, ученик 9 класса 52 школы города Ижевска, сдал ОГЭ на тройки, потому что у нас не было задачи сдавать там на 4-5, потому что мы планировали с 1 класса, мы планировали идти в 10 и 11 класс. И только недавно, накануне, я узнала, что в 10 класс у нас теперь отбирают по среднему баллу аттестата. А в аттестате у Владика нет двоек, есть и тройки, и четверки, и пятерки. Обычный среднестатистический ученик. В общем, нам отказывают в поступлении 10 класса, ссылаясь на то, что ему будет тяжело, и за него решили, что он не справится с обучением в 10-11 классе.
22: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии. Запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны. и американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележка в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не в то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали, вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
22: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
0: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
3: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
1: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
3: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
1: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
5: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
1: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм.
4: Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
8: Ну это просто страшно до усрачки. Ну что это взрывается? Так это громко и страшно.
7: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, который соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Зеленский создал отдельное объединение командования для ударов по российским тылам. Вот что об этом пишет военкор Живов.
5: Прежде планированием и нанесением таких ударов занимались разные ведомства. Теперь у противника есть не только цифровая система осведомленности и управления ударами, но и единое командование. Отмечал ранее, что наносить глубокие удары у нас получается намного лучше, чем отражать их. Проблема в том, что для нас эти удары в долгосрочной перспективе – плохая история. Россия не имеет сильных внешних союзников, скована санкциями, испытывает дефицит высоких технологий в промышленности. Последствия каждого успешного удара по нашим тылам – это удар по технологическому суверенитету, по экономическим возможностям и социально-политической стабильности. Украина, даже если лишится большинства своих производств, будет получать подпитку западным оружием и технологиями сколь угодно долго, пока Киев контролирует ситуацию в стране.
4: Бесполезный флот, военкор канал «Морская мощь», государство о кризисе управления.
6: Упорство в бездействии. Когда-нибудь историки смогут выяснить, почему целое оперативное объединение стояло в базах, ограничиваясь полетами авиации, редкими рейдами спецподразделений и патрулированием акватории на катерах в условиях идущей войны и вполне себе флотских задач, типа защиты судоходства. И, видимо, это будет настолько же шокирующий комплекс причин, насколько и безумный. Мы предполагаем, что причиной такой пассивности со стороны флота является отсутствие статуса Черного моря как зоны проведения спецоперации, со всей массой вытекающих из этого обстоятельств, типа выплат боевых или невозможности обойти бюрократию при заказе оружия. Флотские же командующие приспособились к ситуации, когда приказов сверху нет, задач особо тоже, и можно не отвечать за то, что происходит. Это даже в свете украинских ударов по базам куда удобнее, чем воевать в полную силу, да и потерь меньше. Флотское начальство в этой системе деградировало соразмерно. Ситуацию мог бы изменить верховный главнокомандующий, если бы он у нас был. Так что продолжаем наблюдать за ситуацией.
4: Алиев снова поддержал Украину. Военкор Живов о заявлении президента Азербайджана.
5: Алиев призвал Украину не соглашаться на оккупацию и пообещал поддержку. Об этом он сказал на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума, отвечая на вопрос украинского журналиста. Цитата. «Никогда не миритесь с оккупацией. Это именно то, что делает Украина. Она не соглашается на оккупацию, несмотря на очень трудные моменты». Азербайджанский лидер отметил, что его позиция основана на личном опыте страны, которая пережила оккупацию и освободилась от нее. Он также подтвердил, что Азербайджан неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Ну, как-то так.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Россию поделили на зоны. Зет-военкор «Рыба» опубликовал карту регионов, которые окажутся под ударом ВСУ. Откуда у него эта информация? По данным Зет-военкора, в зоне досягаемости украинских беспилотников и ракет сейчас территория вплоть до Иркутска. Канал «Рыбарь» уже давно связывают с Министерством обороны. Поэтому в информации, которую там публикует автор канала Валерий Звинчук, никто не сомневается. На карте, которую он разместил в своем канале на днях, Россия поделена на зоны. И рядом указано, что может долететь на эту территорию и на какое расстояние. Например, украинская баллистическая ракета FP-9 способна преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска и Омска. Крылатая ракета «Фламинго» с дальностью в 3000 километров до Норильска, Новосибирска и Красноярска. Также канал «Рыбарь» напоминает, что сейчас в разработке ВСУ модернизированная ракета «Фламинго» с дальностью полета на более чем 4500 километров, и она может долететь до Иркутска. Кроме того, территорию России почти каждый день атакуют беспилотники. Системы ПВО не могут справиться с таким количеством дронов, говорит военный эксперт Руслан Левиев.
7: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это «Панцирь», будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг.
0: Россияне уже давно нарекают на отечественные системы ПВО, мол, они стреляют мимо или не реагируют на цель вообще. В последнее время в военных кругах вовсе заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, что дело в том, что армия сейчас использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
8: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же «Панцирей», например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами — это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
0: Атаки беспилотников на города России – сумасшедший стресс для местных жителей. По их словам, к взрывам и стрельбе привыкнуть невозможно. Россияне пишут, что им страшно, укрытие есть не везде, и что делать в таких ситуациях до конца никто не знает. Все больше людей, согласно последним опросам, выступают за скорейшее окончание СВО.
9: Вы должны понимать, вы должны это очень четко понимать. Избавиться от всех иллюзий, что это скоро закончится. Это не закончится. Это будет продолжаться и дальше. Это будет разрастаться, это будет ухудшаться и будет эскалироваться. И до тех самых пор, пока война не закончится, до тех самых пор, пока Путин не выведет свои войска из Украины, это все не закончится, это будет продолжаться. Ваши дети будут не в безопасности.
0: На фронте ситуация сложная. Наступление армии весной провалилось, об этом пишут почти все военкоры. Кроме того, на Донецком направлении, где не прекращаются бои, армия России несет огромные потери в личном составе и технике. А военные жалуются на огромное количество дронов ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Флот без иллюзий. Андрей Медведев о старых проблемах российского флота.
10: До сих пор, за эти 200 лет, флот наш потребовал тяжелых жертв, но не оказал ни одной существенной услуги. Даже Великая война за устье Невы была решена в сухопутной битве за 1500 верст от берега. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах, ни в Отечественной войне флот не играл сколько-нибудь заметной роли. Несколько удачных кампаний в Балтике и Южных морях имели вид скорее морской охоты. Все наши войны неизменно решались на суше. И до такой степени, что в Крымскую и в Восточную войны бессильному флоту нашему приходилось либо прятаться за крепости, либо топить себя без боя. Последняя война не начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской истории. Наш флот всегда оказывался не готовым, устарелым, плохой постройки и почти всегда с плохим личным составом. Как в старину, он и нынче прятался за береговые батареи, садился на мель, тонул. И обе попытки вступить в открытый бой завершились плачевным разгромом.
4: Русская земля для чужих плантаций. Военкор Котинок о предложении Таджикистана.
11: Таджикистан просит у нас землю для выращивания масличных культур. Глава Минпрома якобы заявил, что в Душанбе ожидают выделения земли таджикским фермерам, чтобы они могли отправлять полученное сырье, барабанная дробь, обратно в Таджикистан для переработки и увеличения производства масла. Это означает, что таджики просят отстегнуть им русской земли, жалко что ли, чтобы на ней могли работать другие таджики, которые отправят продукцию к себе в страну. И это при условии, что на этой земле будут действительно выращиваться масличные культуры, а не то, чем славится Таджикистан. Где в этой схеме Россия, вопрос риторический, потому что ее там нет. А подобный подход больше всего напоминает африканские практики колониальной эпохи, когда белые фермеры получали землю, чтобы выращенная на ней продукция отправлялась сначала домой, а потом на мировые рынки. Нужно уточнить, а аборигенов-рабов для будущих плантаций заодно отсыпать не нужно?
4: Война выходит в космос. Военкор канал «Старшие Эды» о новом оружии Китая.
6: Пекин создал микроволновое оружие, способное уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. Так это или нет, я не знаю. Но то, что подобное вооружение в скором времени станет обязательным атрибутом развитой армии – неоспоримый факт. Части и соединения орбитальной обороны уже можно начинать формировать. Лучше зайти в это раньше, чем потом догонять. Удары из космоса конвенциональным и не только вооружением совсем не за горами. Но пока основная опасность — это, конечно же, спутниковая связь и спутниковая разведка. Наши оппоненты и конкуренты не стоят на месте. Мирный космос — сказка для дураков. И мы в этой гонке уже не то что задних пасем. Мы уже никогда ее, скорее всего, не догоним. Вот такая грустная реальность.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность.
12: Военкор Михаил Рыбарь показал карту регионов, досягаемых для украинских дронов. Под прицелом оказались вся европейская часть России, Урал, Сибирь и северные регионы, а также все крупные города от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем

0: стоят живые люди.
1: Да. И начать тут логичнее всего с самого фундамента, скажем так, с электричества. Потому что спусковым крючком для всех этих событий стало именно системное, методичное разрушение энергетического каркаса региона.
0: Энергетика – это база. Абсолютно согласен. Без нее все остальное просто сыплется.
1: 100%, Расса. Слушай, за первую неделю июля поражены 25 электроподстанций. И, ну, важно понимать, это не какие-то там локальные аварии из-за износа сетей.
0: 25 подстанций за неделю – это звучит как целенаправленное отключение всей магистрали?
1: Именно. Это удары по критическим узлам. В итоге жители Северного и Западного Крыма, включая Раздольнинский район, просто остались в полной темноте. От 2 до 5 суток вообще без света.
0: 5 суток в июле без электричества – это жесть. Я так понимаю, ключевым моментом там стал выход из строя подстанции Симферопольская. Это в районе Строгановки.
1: Да, подстанция на 330 киловольт. Это очень серьезный объект.
0: 330 киловольт – это магистральный уровень. Знаешь, это можно сравнить с кровеносной системой.
1: Ага, хорошая аналогия.
0: Ну смотри, есть капилляры. Это проводка в обычных домах. Есть вены. Это районные трансформаторы. А есть аорта. Вот такие узлы, как Симферопольская. Перережешь капилляр, погаснет один дом.
1: А разрушишь магистральный узел, и возникает колоссальный дефицит мощности на огромной территории. Автоматика просто начинает отсекать целые районы.
0: Да, чтобы банально спасти генератор от перегрузки и физического разрушения. Это как если бы в огромном здании выбило главный щиток, а запасных предохранителей в природе больше нет.
1: Точно. Физика процесса тут неумолима. Энергосистема работает нормально только тогда, когда генерация и потребление идеально сбалансированы. Выпадает узел, все рушится.
0: Была же попытка ввести графики верных отключений, типа 3 часа через 3 часа.
1: Пытались, да. Администрация ввела такой регламент. В теории звучит красиво. Нагрузка просто перераспределяется во времени. Но по факту этот график вообще не соблюдается.
0: Ожидание света превратилось в лотерею.
1: Абсолютно. И знаешь почему?
0: Из-за пусковых токов. Эффект холодного старта, верно?
1: Бинго. Вот представь, в районе нет света 3 часа.
0: Квартиры нагреваются, холодильники начинают течь.
1: Да. И в момент, когда напряжение возвращается, тысячи компрессоров, кондиционеров и насосов пытаются запуститься в одну и ту же секунду.
0: А пусковой ток электродвигателя в первые секунды может в 5-7 раз превышать номинальный.
1: Вот именно. Уцелевшие сети, которые и так работают на пределе, получают колоссальный удар. Своего рода гидравлический удар, только электрический.
0: И защитное реле на подстанциях воспринимает этот скачок как короткое замыкание.
1: И снова все врубают, спасая трансформаторы от возгорания. Получается такой бесконечный цикл. Система просто не может стабилизироваться.
0: Замкнутый круг. Но самое страшное, что исчезновение напряжения – это только начало. Как только исчезает этот базовый слой, сразу начинает лететь следующий критический уровень – водоснабжение.
1: Ну да, вода же не течет вверх по волшебству.
0: Городской водопровод – это сложнейшая гидравлика. Она полностью завязана на электрических насосах. Нет напряжения – падает давление.
1: И вода физически не может подняться выше первых этажей. Сейчас 9 муниципалитетов остались вообще без централизованной подачи воды.
0: В Евпаторе, например, воду развозят автоцистернами.
1: Возврат в 19 век. В Алуште и Джанкое ввели жесткие графики. Вода есть только с 6 до 9 утра и в эти же часы вечером.
0: То есть современный город переходит в режим ручного распределения ведер с водой. Но тут есть еще один нюанс. Даже если бы насосы работали идеально, качать было бы особо нечего.
1: Климатический фактор. Долгосрочная засуха.
0: Именно. Энергетический коллапс просто ускорил кризис, который зрел давно. Ключевые водохранилища, тоже Белогорское, вообще не наполнились к зиме из-за нехватки осадков.
1: Знаковые реки пересыхают, да? Бьюг, Красу, Малый Салгир.
0: Пересох даже знаменитый Пушкинский фонтан в Симферополе. Это очень символично.
1: Подземные горизонты истощены за долгие годы. Так что отключение насосов – это просто финальный удар по системе, которая и так еле дышала.
0: Наложение инфраструктурного кризиса на природный – кошмарная комбинация. Но давай перейдем к следующему аспекту каскадного обрушения. Отсутствие электричества убивает не только потоки воды, но и цифровые потоки.
1: Финансовая система,

0: установка безналичных платежей.
1: Да, терминалы в магазинах превращаются в бесполезные куски пластика. Возникает парадокс. Еда в уцелевшем магазине есть, сотни тысяч на счету лежат, а купить бутылку воды невозможно.
0: Естественно, это вызывает панический спрос на наличку. Наличные становятся единственным инструментом выживания. Люди просто бросаются к банкоматам.
1: А банкоматы не работают? Большинство обесточено?
0: А те, что еще работают на генераторах, начинают вести себя непредсказуемо. Крупнейшие банки, например, ВТБ с его сетью в 1400 аппаратов, вводят жесточайшие лимиты.
1: 15 тысяч рублей в сутки на снятие со сторонних карт. А ведь раньше было 150 тысяч.
0: И не больше трех операций, после чего карта просто блокируется для выдачи наличных.
1: Возникает вопрос, зачем банку искусственно ограничивать выдачу собственных денег в момент такой паники?
0: Алгоритмы безопасности. Все завязано на протоколы работы в офлайне. Когда падает интернет-инфраструктура, банкомат теряет связь с центральным сервером.
1: То есть он не может в реальном времени проверить баланс сторонней карты?
0: Вот именно. И чтобы минимизировать риски мошенничества, софт автоматически включает минимальные пороги доверия. Те самые 3 транзакции и 15 тысяч рублей.
1: Плюс инкассация в обесточенном городе без светофоров превращается в логистический ад. Банки просто растягивают остатки наличности в кассетах на подольше.
0: Но для обычного человека эта защита банка оборачивается катастрофой. Замкнутый круг. Чтобы купить еду, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужно отстоять огромную очередь.
1: А когда очередь подходит, банкомат выдает копейки и блокирует карту. В итоге человек фактически остается на улице обесточенного города без средств к существованию.
0: Логичный шаг в такой ситуации – попытаться уехать. Эвакуироваться туда, где есть свет и работают карты.
1: И тут мы подходим к третьему этапу коллапса. Транспортный паралич и топливная ловушка. Инфраструктура возводит новую стену.
0: Острый дефицит топлива. Вводятся административные лимиты 20 литров бензина в одни руки.
1: 20 литров – это смешно. Этого едва хватит километров на 200. Для дальней эвакуации по пробкам это крайне рискованно.
0: А высокооктановый 95-й вообще перевели на талоны. Отпускают только экстренным службам – скорым, пожарным, коммунальщикам.
1: Естественно, сразу появляется черный рынок. Цены участников взлетают до 300 рублей за литр.
0: Но самое поразительное решение администрации – это полный запрет на продажу бензина за наличные на официальных заправках.
1: Вот это просто захлопывает ловушку. Терминалы не работают, наличку снимают с боем, но на заправке эту наличку не берут.
0: Какая тут логика? Зачем запрещать кэш в такой момент?
1: Контроль над стратегическим ресурсом. Наличные платежи невозможно отследить в реальном времени. Эта серая зона идеальная для массовой скупки топлива и перепродажи.
0: А запрет вынуждает проводить все по безналу или талонам. Так можно централизованно управлять запасами.
1: Логика неоспорима. Нужно гарантировать, что генераторы в больницах не остановятся.
0: Но побочный эффект – обычный человек не может заправить машину, безнал не проходит, а кэш не принимают. Управленческий пад.
1: Личный транспорт парализован, остается общественный. Но там ситуация не лучше. Поезда на перегоне Керчь-Симферополь остановлены из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре.
0: Писали даже о гибели помощника машиниста.
1: Да. А знаменитый междугородний троллейбус Симферополь-Алушта, 51-й маршрут, просто встал из-за обесточивания сети.
0: Электротранспорт умирает первым. Но знаешь, что ярко показывает изменение приоритетов?
1: История с автобусами.
0: Да. Когда на перегоне Керчь-Симферополь встали пассажирские поезда, нужно было срочно эвакуировать транзитных пассажиров. И для этого сняли обычные рейсовые автобусы с муниципальных маршрутов.
1: В Керчи, Симферополе, Феодосии. То есть, чтобы спасти магистральную логистику, пожертвовали микроуровнем.
0: Местные жители, которым надо в больницу или на работу, просто остались на остановках. Городские автобусы уехали спасать транзитников.
1: Это классическая инфраструктурная сортировка. Ресурсов мало, и система отсекает наименее важное ради критических артерий.
0: Гражданское население и его рутины уходят на 10-й план. Главное – выживание транспортной матрицы.
1: И это напрямую меняет статус всего региона. Переход от режима обслуживания населения к жесткому административному нормированию.
0: Милитаризация управления ресурсами.
1: точно. И все эти факторы – отсутствие воды, пустые банкоматы, топливные лимиты – они полностью несовместимы со статусом курортной зоны.
0: Курортный сезон 2026 года сорван окончательно. Отдых предполагает комфорт, а он исчез.
1: Люди массово бегут из отелей и санаториев. Испорченные продукты, потекшие холодильники, невозможность принять душ.
0: Бросают номера даже без требований компенсаций, лишь бы уехать из зоны кризиса.
1: Но процесс эвакуации тоже парализован. Логистические артерии просто задыхаются от пиковых нагрузок.
0: На Крымском мосту многочасовые пробки. Ожидание досмотра более 3 часов.
1: В очередях скапливаются до 1900 автомобилей одновременно, а задержки поездов достигают 10 часов.
0: Узкие горлышки инфраструктуры превращают эвакуацию в стихийное бедствие.
1: Если собрать всю эту картину воедино, от перегоревшего реле на подстанции 330 кВ до тысячных очередей на мосту, видно, как регион теряет статус зоны рекреации
0: и превращается в закрытую территорию, которая пытается выжить на мобильных генераторах и ручном распределении воды.
1: Вопрос в том, каков запас прочности у такой модели.
0: Он крайне ограничен. Генераторы требуют топлива, которого и так дефицит. А подвоз воды цистернами не может закрыть потребности канализации целого города.
1: Временные заплатки начинают становиться постоянными, а адаптивные резервы системы на исходе.
0: И возникает вопрос, если пара ударов по узловым станциям отбрасывает современный регион в 19 век к наличному обмену и воде из бочек, насколько вообще жизнеспособна концепция современных мегаполисов, которые тотально зависят от розеток и оптоволокна? Это, знаешь, повод задуматься каждому.
1: На сегодня это все. Крымский кризис – это не просто набор отключений и перебоев. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. Масштаб разрушений, глубина кризиса и полная неопределенность его окончанием делают ситуацию одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в регионе за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Общественность обеспокоена. Жители региона просят губернатора проконтролировать, чтобы пьяный участник СВО, сбивший насмерть 3-летнего мальчика, не ушел от наказания. Отпустят ли снова на фронт виновника жуткой ДТП? Статистика потерь. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. С картой калининградцы не сложилось. Власти не знают, когда появятся долгожданные льготы по этой карте. Обещанного действительно 3 года ждут. Итак, общественность обеспокоена возможностью смягчения приговора для виновника жуткой аварии в Калининграде, которой погиб 3-летний мальчик. Жители обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежной насмерть сбил ребенка. Люди опасаются, что виновник может избежать тюремного заключения, в том числе из-за участия в спецоперации.
4: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, советским умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
3: Губернатор ответил, мол, следит за ситуацией и надеется, что виновного накажут по всей строгости закона. 5 июля автомобиль сбил женщину с 2 маленькими детьми. 3-летнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама в больнице. Малышка в коме с множественными переломами и травмами. За ее жизнь до сих пор борются врачи. Мама детей пострадала меньше, чем дети. Она в областной клинической больнице с легкой черепно-мозговой травмой. Трагедия произошла на улице Заводской. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом его 23-летнюю мать с коляской. Момент смертельной аварии зафиксировали камеры наблюдения и видели случайные прохожие. Свидетели рассказали, как после наезда на молодую мать с детьми водитель с трудом вышел из машины, настолько он был пьян.
5: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
3: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
6: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
7: А почему?
6: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал.
8: С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
9: Ну, у него как вообще состояние внешне?
8: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
3: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Семья погибшего мальчика получила финансовую поддержку от неравнодушных граждан. Только за одни сутки калининградцы собрали более миллиона рублей. С погибшим мальчиком попрощались 10 июля. Жители опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. Потому просят власти региона не допустить этого. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, убийцы легко уходят от наказания, всего лишь изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство. А количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
4: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
3: Стала известна еще одна не менее страшная статистика. Как минимум 1639 жителей Калининградской области погибли на Украине с 2022 года. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр погибших за время СВО, поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющимся данным, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 16940 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
10: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также, по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
3: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат, и один из вариантов пополнить ее – это мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. А пока небо над Калининградом буквально гудит. Военные самолеты теперь в небе почти без пауз. Вице-премьер региона Сергей Булычев это не только подтвердил, но и объяснил. По его словам, давно не секрет, что обстановка на Балтике непростая, поэтому морская авиация Балтийского флота дает понять западным соседям, что Россия в боевой готовности. На минувшей неделе проводились учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Словом, сейчас авиация на крыле. И это не просто гул моторов, а четкий сигнал странам НАТО, отметил вице-премьер региона. А вот когда получат сигнал калининградцы о положительном решении вопроса с картой калининградца, уже никто не знает. Даже власти, которые, между прочим, обещали карту в начале июля.
4: Надежду на скорое появление долгожданных льгот по карте калининградца давал проект постановления регионального правительства, опубликованный 16 июня. Но проект так и остался проектом. Хотя еще 23 июня губернатор с помпой рассказывал в прямом эфире, как карта будет внедряться поэтапно. Изначально власти планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Но запуск уже перенесли на конец июля. Минцифры растерянно разводит руками и предлагает следить за новостями, а также за сайтом областного правительства. Но конкретных дат и хотя бы месяца запуска карты калининградца еще нет.
3: В общем, власти погорячились с обещаниями, которые выполнять то ли не могут, то ли не хотят. Кстати, губернатор без прозванных обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом сроки перенесли. Сейчас история повторяется. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! Калининград окончательно превратился в элитный курорт. Только хорошего тут мало. Потому что речь не про то, что тут самое чистое море и самый классный сервис. Город официально ворвался в десятку самых дорогих направлений по всей России этим летом. И это не чьи-то домыслы или нытье в соцсетях. Это статистика. Средний номер в отеле сейчас стоит почти 10 тысяч рублей. За одну ночь. 10 тысяч. Как вам такой ценник вообще? Кто это придумал и на кого это рассчитано? А если кто-то захочет взять нормальный тур или в санаторий поехать, выкладывай минимум 127 тысяч рублей. Это на одного человека. А если с семьей ехать, там суммы улетают далеко за 200 тысяч. Для гостиниц, рестораторов и тех, кто сдает квартиры, это, конечно, праздник. У них все забронировано еще с весны, деньги текут рекой. Но давайте реально глянем на это с другой стороны. Раньше люди как шутили? Живем на курорте и не платим за это ни копейки. Сев в машину, 20 минут, и ты в Зеленоградске или Светлогорске. Море рядом, пляжи рядом, кайф, красота. А теперь что? Теперь все наоборот. Попробуйте снять жилье на побережье в сезон. Цены такие, будто мы не в Калининградской области, а где-то в дорогой Европе. Зеленоградск и Светлогорск сегодня в топе самых дорогих курортных городов России. За ночь в обычном номере просят 13-14 тысяч. Вы понимаете, что это вообще такое? И ведь турист на этом не останавливается. Ему надо поесть, сходить в кафе, снять шезлонг, купить сувениры, заказать экскурсию. Бизнес моментально адаптируется. Они видят людей, которые готовы платить любые деньги за отпуск и начинают подстраивать ценники не под наши местные зарплаты, а под кошельки отдыхающих из Москвы, Питера или других регионов. В итоге, когда в регион заваливают сотни тысяч туристов, вся экономика региона начинает дышать по-другому. Цены в магазинах, не только в сувенирных лавках, а в обычных, у дома, ползут вверх. Потому что если ты можешь продать пирожок туристу за 100 рублей, зачем продавать его местному за 50? Так и живем. И вот тут возникает самый главный, самый больной вопрос. Кому на самом деле принадлежит этот курорт? Туристу, который приехал на неделю и готов оставить тут целое состояние, как будто он олигарх? Или тем, кто живет здесь круглый год, платит налоги и видит эти изменения каждый божий день? Пока одни наслаждаются отпуском у моря, другие каждый день сталкиваются с новыми ценниками. И чем успешнее становится туристический сезон в отчетах чиновников, тем чаще возникает неприятное ощущение, что мы, местные, постепенно оплачиваем этот чужой праздник жизни. Люди платят своим комфортом. Люди платят пробками на дорогах к морю, которые растягиваются на километры. Люди платят очередями в магазинах. Люди платят ценами, которые растут быстрее, чем наша зарплата. Взять тот же Янтарный. Раньше было тихое, спокойное место. Сейчас там очереди на парковку и цены в кафе такие, что ты 10 раз подумаешь, а надо ли тебе этот кофе. Променады превратились в торговые центры под открытым небом. Красиво? Да. Но удобно ли? Только если ты приехал сюда тратить деньги, а не жить. И что в итоге? Стоит Калининград таких денег? Или пора честно признать, что Балтийское море становится развлечением только для очень обеспеченных людей? Я вот честно не знаю. Я вижу, что многие мои знакомые уже и не ездят на море летом. Проще остаться в городе или уехать в глубинку, где еще остались нормальные цены. Регион превращается в закрытый клуб. Кто-то скажет: «Ну, это рынок, это капитализм». Может и так. Но когда капитализм съедает твой дом, когда ты не можешь сходить на пляж, потому что там все заставлено платными лежаками, возникает логичный вопрос: а что нам с этого? Где та самая польза, о которой говорят с трибун? Пока что я вижу только оптимизацию издержек для местных, когда цены скачут, а качество сервиса часто отстает от ценника. Платишь как в Европе, а получаешь сервис на троечку. И бизнес на это не реагирует, потому что завтра приедет другой турист и заплатит столько же. Зачем стараться? Вот такая история. А как вы думаете, стоит Калининград таких денег или нет? И чего больше приносят туристы – денег или проблем?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
11: В ночь на 13 июля украинские БПЛА атаковали порт «Кавказ» на Кубани. В пятом по величине в стране порту уничтожены комплекс перегрузки нефтепродуктов и железнодорожная станция. Работа комплекса фактически остановлена.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Жительница Подмосковья, которая работает риэлтором, рассказала, что сейчас происходит на рынке недвижимости.
13: Что-то сегодня реально психанула. И теперь реально переживаю за свою свободу. Потому что сейчас у нас в нашей стране говорить что-то против нашей власти категорически нельзя. Но знаете что, я устала. Я устала. Мне почти 50 лет, я уже все видела. Я вижу, на моих глазах происходит все это. Как угробили наше образование. Что происходит с нашей медициной.
14: Сердце распаляло.
13: Я это все знаю не понаслышке. Я в этом во всем систематически принимаю непосредственное участие, как и 90% населения нашей страны. И мне это все настохренело. То, что происходит сейчас, это уже не лезет ни в какие ворота. Сказать вам, что я думаю, как риэлтор в этой ситуации, нас ждет большая жопа. Потому что люди стали продавать свою недвижимость не только потому, что они хотят поменять меньшее на большее, а потому что они боятся. И многие уезжают. И очень многие хотят продать здесь недвижимость, в России имею в виду, и уехать не в Россию. И это правда, с которой мы сейчас живем. А продавать некому? Некому продавать. Как вам такая правда?
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
16: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
17: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
15: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: На всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
15: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
19: Во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%, то это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
15: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Фокус технологий Intelligence отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%, фиксируя снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
12: Помощник президента РФ Николай Патрушев поблагодарил Бога за введенные Западом санкции, которые пошли на пользу отечественной авиации.
20: Сейчас 21-й пакет санкций. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают. А тем более я считаю, что и слава Богу, что эти санкции есть. Мы добиваемся независимости политической, экономической, технологической и так далее. Потому что то направление, когда мы готовы были с ними сотрудничать, они в нужный момент сказали, мы прекращаем сотрудничество, мы посмотрим на авиацию, на тот же Суперджет. Какое положение они нас поставили? Они же прекратили сотрудничество, нам пришлось потратить сколько сил на то, чтобы импортозаместить то, от чего они отказались. Но я говорю о импортонезависимости. Это не значит, что мы должны отказаться от сотрудничества. Должны сотрудничать. Но как только они откажутся, это не должно на нас оказывать никакого серьезного влияния. Мы должны самостоятельно, спокойно, тут же сами решать все вопросы. Вот в этом и есть импортонезависимость. Можем ли выстроить импортонезависимость? Можем. Придется еще приложить конкретные усилия, сделаем это.
2: Криминальные новости.
21: Пьяный ветеран СВО без ноги умышленно переехал женщину в Ачинском округе. В ночь на 12 июля жители поселка Малиновка отдыхали на площади после того, как в местном Доме культуры прошел концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. В этот момент на площадь заехал нетрезвый водитель на Kia Sorento. Начал сшибать лавочки и сбил 42-летнюю женщину-пешехода. Чтобы угомонить дебошира, один из местных жителей разбил о его авто бутылку, а 32-летняя женщина встала перед иномаркой, упершись руками в капот. Мужчина целенаправленно переехал и ее, после чего спешно скрылся. Вскоре его задержали, а местные жители рассказали, что за рулем был 32-летний инвалид на протезе, который потерял ногу на СВО и недавно купил в Малиновке квартиру. Изначально на него составили только административные протоколы за пьяное вождение без прав и госномеров, оставление места ДТП, невыполнение требований сотрудников об остановке машины и неуплату штрафов. Позже в полиции заявили о возбуждении уголовного дела о вреде здоровью средней тяжести. Ветерана отпустили под подписку о невыезде. Первой женщине, которую сбил бывший военный, оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая, пытавшаяся его остановить, находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее переломы таза. Москвичка заточила зубы напильником и откусила мужу половой орган. Все из-за ревности. Пара прожила в браке 5 лет, пока женщина не обнаружила переписку супруга с другой. По информации базы, после этого она начала готовить план кровавой мести. В один из вечеров мужчина вернулся домой после работы. Супруги поужинали, а затем отправились в спальню для уединения. Там 39-летняя женщина внезапно вцепилась зубами и откусила достоинство. От болевого шока 40-летний супруг потерял сознание. Скорую в полном ужасе вызывала сама мстительница. Мужчину госпитализировали, а отсеченный орган поместили в физраствор. Хирургам удалось пришить все обратно. Саму нападавшую арестовали. На допросе она призналась, что заранее точила зубы напильником, рассчитывая сделать их острее. Несмотря на то, что орган удалось сохранить, естественная эрекция за год к пациенту так и не вернулась. Теперь единственный выход – дорогостоящее фаллопротезирование. Женщину приговорили к 5 годам колонии поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полиция в Перми задержала 42-летнего мужчину после драки со стрельбой на АЗС. Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, конфликт произошел на автозаправке «Лукойл» в промзоне жилого района Закамск. На видеозаписи драки, которую запечатлел очевидец, видно, что один мужчина скрутил другого и повалил на асфальт. Затем раздался выстрел. Впоследствии журналисты «Пермь-онлайн» писали, что на месте стрельбы остались следы крови. По предварительным данным, выстрел был произведен из охолощенного сигнального пистолета. Стрелявшему предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. Мужчине грозит штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы до 7 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Депутат Госдумы Алексей Журавлев вышел из себя и прекратил интервью, которое давал адвокату Ивану Миронову после серии неудобных вопросов.
0: Почему сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться, идти и говорить, что жизнь – это не важно, он в Москве?
1: Но это вообще оскорбительно. Понимаешь?
0: Почему?
1: Потому что я в Москве сейчас только потому, что вот сейчас начинаются выборы, и только я в Москве. А вообще, если я с 2014 года там, я же сначала сказал, что я в подразделении 15.
0: Вы участник СВО?
1: Нет, я не участник.
0: Вы не участник СВО?
1: Вам карточка нужна? Или вам нужно участие? Поедьте в пятнашку и спросите, что я там делаю.
0: Послушайте, каждый...
1: Погоди.
0: Каждый,
1: у меня нет ни одной награды
0: государственной.
1: Нет ни одной. Пойдите спросите на передовую, где Журавлев. Пойдите спросите, что вам...
0: У нас человек, который на передовой неделю...
1: А вам корочка нужна? Получает. Корочка в задницу так себе это, засуньте на эту корочку,
0: работает,
1: понятно?
0: Так это
1: поэтому
0: работает.
1: Мне не надо предъявлять таких,
0: так
1: что вы там, бля, призываете, а сами нет. Я сам там первый был с 14-го, когда никого там не было.
0: Смотрите.
1: Вас вообще никого. Я единственный, который на инаугурации был у Захарченко.
0: Не участник
1: СВО. А вы рассказываете мне, а где, покажите ваш документик. Он мне не нужен.
0: Вот
1: потому
0: смотрите.
1: Что вы не поняли, что депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
0: Милонов же участвовал.
1: Я еще раз говорю.
0: Орден мужества, герой.
1: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. И у меня погибшие ребята есть. И меня не погибло не потому, что я прятался за их спины. И мне вообще... Вы не на того напали.
0: Смотрите.
1: Рассказывать мне, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидите.
0: Вот.
1: Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел.
0: Иди сам туда. Вот иди туда сам.
1: Да иди ты туда.
2: Главные новости дня.
15: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
22: С трассы на Веселовскую бухту и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
15: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 000 000 бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
23: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь. В поиске вот этой связи, блядь. В поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто извиняюсь за мой мат. Многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был. Сейчас мы, блядь, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
5: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
6: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
5: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
8: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Но сейчас остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
5: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Цифра дня.
9: По меньшей мере 10 танкеров с нефтью потеряла Россия в Азовском море за прошедшие сутки. Также украинские беспилотники уничтожили 4 парома и атаковали Сызранский НПЗ.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Протоиерей Андрей Ткачев рекомендовал водителям-доставщикам петь псалмы в дороге, чтобы избежать пробок.
24: Вот едет там человек, там, доставщик грузов, там, везет кому-нибудь там мебель в новостройку. Выучи псалмы на память, рули и псалмы пой. И в аварию не попадешь, Бог сбережет. И успеешь. И пробки рассосутся. И доедешь вовремя. Вот так папиросы курит, радио слушает, там матюкается на всех, кто рядом едет. И так, как бесы, так люди и живут. Раздраженные, злые, никуда не успевают. Все такое. Да ты успокойся. Ты выучи псалом наизусть, закрой окна, включи музыку какую-нибудь легкую. Какую-нибудь там есть такой Relax FM, такая станция есть такая. Реально есть такая. Там такая релаксирующая музыка. Ну так можно заснуть, конечно, так что, не дай бог, за рулем не надо. Пой псалмы. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей. Все хорошо, и доедешь в спокойном состоянии души, и все успеешь, еще успеешь, еще нашабашить, еще что-нибудь там, это самое, на Колым там отвезти что-то кому-то. И приедешь домой веселый, как бы, и жена тебе ужин приготовит, как бы, во, будет все хорошо. Занимайся Словом Божиим. Помни Господа, молись Иисусу Христу, поминай слова святых апостолов.
2: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
3: Ну это просто страшно до усрачки. Но что это взрывается? Так это громко и страшно.
5: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали два человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли три человека. Еще трое получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум два резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, который соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Некая двоякость. Военкор Зыргулио о реакции Кремля на заявление Вашингтона.
5: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа и Рубио о том, что удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России являются эскалацией конфликта, но они могут помочь закончить войну. Песков назвал такую позицию «заблуждением администрации Белого дома». Говоря о намерении Вашингтона предоставить Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля сказал, что Москва видит некую двоякость в позиции США. О как! Некая двоякость. Штаты фактически финансируют и вооружают Украину. Обеспечивают разведданными. Американские дроны под управлением американского программного обеспечения со связью через американский Starlink бьют по нашим тылам. Президент и госсекретарь США прямо высказались в поддержку Украины и выступили за удары по глубоким тылам России, по энергетическим объектам. Некая двоякость? Ну-ну. Улыбаемся и машем. Опять обманули.
4: Пора готовить убежище. Военкор Живов о новой ракетной угрозе.
6: В Подмосковье звучит ракетная опасность. В другом центральном регионе я ее слышал своими ушами полчаса назад. Понятно, что ракетная опасность в условном Подмосковье и Тель-Авиве – разные вещи. Но это пока что. Мы не знаем, сколько и каких типов ракет Запад даст Украине или научит их производить. Но можем с уверенностью утверждать, что этих ракет будет все больше. ВСУ не бьют массово по гражданским объектам на большой глубине, потому что ракеты дефицитны и для них есть более дорогие цели. В случае, если придется воевать с Объединенной Европой, от массовых ракетных ударов уже точно не уберечься. Вопрос восстановления советских бомбоубежищ, в которых до сих пор склады и магазины, я поднимаю уже с 2022 года. А как обстоят дела сейчас? Мэрии Москвы, Петербурга и Краснодара, которые понастроили многоэтажных человекохранилищ, где собираются укрывать всю эту массу людей? А в прифронтовых регионах? Пока еще не поздно. Начинайте строить и ремонтировать убежище. Наш враг этим занимается уже 2 года. И чисто по-человечески не советовал бы людям сейчас покупать бетонные коробки в гуще больших городов. Лучше в частном доме с подвалом жить.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
8: Конкретика всегда отрезвляет.
7: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
8: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
7: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
8: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
7: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
8: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
7: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
8: Логисты теряют стабильные маршруты.
7: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
8: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
7: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
8: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
7: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
8: В смысле?
7: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
8: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
7: Так, и что там в цифрах?
8: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
7: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
8: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
7: Да ладно? За 90 дней?
8: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
7: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
8: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35%

0: выходить в рейс.
1: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
0: А сейчас этот хребет крошится.
1: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
0: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
1: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
0: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
1: Абсолютно.
0: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
1: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
0: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
1: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
0: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
1: О, да. Я читал и про это.
0: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
1: Так.
0: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
1: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
0: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
1: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
0: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
1: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
0: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
1: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
0: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
1: О, больная тема.
0: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно.

0: Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
1: А что в других секторах?
0: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
1: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
0: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
1: Замкнутый круг.
0: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
1: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать, логичный выход – это глубокая модернизация.
0: Ну да, звучит разумно.
1: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
0: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
1: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
0: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок, а сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
1: 20% — это еще оптимистично сейчас?
0: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
1: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
0: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
1: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
0: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
1: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику. Даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
0: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
1: 80% вообще не развиваются.
0: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
1: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
0: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
1: А если такой градообразующий завод встает?
0: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей с завода просто нет денег на это.
1: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
0: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
1: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
0: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
1: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
0: И главный вопрос – где дно?
1: Да, что дальше?
0: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
1: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
0: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
1: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютно неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
4: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
3: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
4: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
3: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
5: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотников. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. Ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
3: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
7: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
2: Главные новости дня.
3: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
8: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
3: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
9: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там будем говорить, час, хотя это было меньше.
10: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
1: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты. Они и без того давно заметно выше среднероссийских.
11: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день рожает.
1: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
12: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
1: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
13: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
1: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
14: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, на этих выходных, когда жара уже установилась, ну, люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, так сказать, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
2: Радио Лента. Шок дня.
15: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котинок о военных сборах у границ Белоруссии.
17: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
16: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
17: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
18: Скажите, все добровольно подписали контракт?
19: Не надо плакать. Не надо.
18: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
20: Добровольно или нет?
19: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
18: Все. Вы,
3: в Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
21: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
3: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
22: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
3: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, «масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями». По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
2: Говорят военкоры.
16: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
4: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
16: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
5: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
16: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
4: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
7: На мою организацию было требование по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
3: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
20: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
3: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
8: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже на какую-нибудь условную тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
3: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
9: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал культуры. Я бы на канале культуры, может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм «задница». Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход «Opportunity» совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования, диаметром всего в несколько миллиметров, мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос. Имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив и чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
2: На радио Лента. Опасность дня.
15: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградации спортсменов в России.
1: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому, еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
12: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
13: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
12: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
13: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
12: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
13: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
12: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
14: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
12: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
17: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотниками.

0: топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина.
1: При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным.
0: Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
2: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
0: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее, о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700.

0: чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху. За один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья. Из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
2: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Евросхит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
4: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
3: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
4: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
3: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
5: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили. Но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое. Что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается. Модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
3: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
7: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему, и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
1: Главные новости дня.
8: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1,5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
9: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
8: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
10: Вчера дали нам свет где-то, наверное, час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
11: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже 3 сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
8: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
12: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
8: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
13: А где же гуманитарная помощь в Крым? А? Ну мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А? Ну мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну а про продукты там уже и говорить нечего.
8: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
14: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
8: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
15: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, наверное, на этих выходных, когда жара уже установилась, но люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам может ситуация взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
1: Радио Лента. Шок дня.
16: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
18: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно,

0: если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
1: А что, если не Крым? Военкор Котинок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
2: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
5: Скажите, все добровольно подписали контракт?
6: Не надо плакать. Не
5: вас
6: надо.
5: Заставили, скажите, вас заставили, вас били.
7: Добровольно или нет?
6: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
8: Все.
4: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
9: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
4: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
10: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
4: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
3: Говорят военкоры.
1: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
8: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
1: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
11: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но, надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
1: Демилитаризация, наоборот, военкор под Дубной о новом соглашении Парижа и Киева.
8: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
12: На мою организацию было требование по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
4: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
13: Вы ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
4: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
14: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
4: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
16: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал культуры. Я бы на канале культуры, может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм «задница». Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если, а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
17: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход Opportunity совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала. Всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
18: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив и чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
3: Радиолента. Опасность дня. В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну. Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
15: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградацией спортсменов в России.
19: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
20: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
18: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
20: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
18: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
20: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться, как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
18: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ – полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
0: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
18: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
2: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
21: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина.
22: При этом власти утверждают,

0: Ленинградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
1: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио Лента «Балтийский лоцман».
3: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете: так

0: а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14.25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
2: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясением. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Евросхит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
4: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
3: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
4: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
3: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
5: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили. Но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое. Что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается. Модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие, ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
3: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
7: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, перестроить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, изменения ситуации буду информировать.
8: Главные новости дня.
9: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1,5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
10: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
9: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
11: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
12: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже 3-й сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
9: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
13: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрывать? Как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
9: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
14: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
9: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
15: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
9: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
16: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, на этих выходных, когда жара уже установилась, ну, люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, так сказать, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
1: Радио Лента. Шок дня.
17: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
19: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
18: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
19: В последнее время наблюдается активное накапливание противников Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
3: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
21: Скажите, все добровольно подписали контракт?
22: Не надо плакать. Не
21: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
22: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
21: Все.
3: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
23: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
3: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
24: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
3: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
25: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки, при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких «оплатите сами, а потом разберемся». Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
20: Говорят военкоры.
18: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
0: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
18: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
2: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но, надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
18: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
0: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
4: На мою организацию было требование по два человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
3: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
5: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
3: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
7: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условную тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
3: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
8: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура», я бы на канале «Культура», может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм, задница. Но я уверяю вас, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если, а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
20: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход Opportunity совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
20: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна «Ера». Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив и чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
20: На радио Лента. Опасность дня.
17: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградации спортсменов в России.
11: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
20: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
12: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
13: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
12: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
13: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
12: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
13: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
12: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
1: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобиля пока не отменены.
12: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие обрабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
14: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
12: Тем временем власти признали,

0: При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
1: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
0: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио Лента «Балтийский лоцман».
3: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее, о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения, это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать

0: прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху. За один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: В наше время потоки информации обрушиваются на людей с такой скоростью, что сложно понять, какие события реальны, а какие просто плод чьей-то фантазии. Факты смешиваются с домыслами, а шутки легко превращаются в исторические открытия. Сегодня мы окунемся в одну из самых удивительных и неоднозначных историй, которую некоторые до сих пор считают сенсацией. Речь идет о так называемом мобильном телефоне древних шумеров, находке, которая когда-то взбудоражила интернет. Представьте себе, археологи якобы находят артефакт, поразительно похожий на современный мобильный телефон, выполненный из глины, да еще с шумерской клинописью на экране и кнопках. Это открытие сразу же окрестили доказательством существования древней, высокоразвитой цивилизации. Как утверждали интернет-теоретики, телефон был найден в ходе раскопок в Австрии, в местечке Фушль-Амзея. Интернет буквально взорвался обсуждениями. Кто-то верил в существование шумерского Nokia, кто-то предполагал, что это свидетельство путешествий во времени. Слухи и версии множились. Датировка артефакта варьировалась от 13 века до нашей эры, до 3-го тысячелетия нашей, а известный конспиролог Захария Ситчин утверждал, что телефон был подарком от анунаков с Нибиру. Однако, как часто бывает с подобными сенсациями, правда оказалась куда прозаичнее. В 2012 году немецкие скульпторы Карл и Карин Вейнгартнеры создали глиняную скульптуру, изображающую мобильный телефон, каким его могли бы придумать древние шумеры. Они опубликовали фотоработы с шутливым комментарием в соцсетях, но кто-то не упустил возможность создать из этого целую мистификацию. Вот так скромная глиняная поделка стала объектом мирового заговора и фейков. Итак, Если вы когда-нибудь услышите о мобильнике древних шумеров, помните, это всего лишь очередной фейк, который прекрасно иллюстрирует, как легко можно создать сенсацию, не выходя из интернета. А больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
4: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
3: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
4: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
3: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
5: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие, ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
3: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
7: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему, и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
1: Главные новости дня.
8: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1.5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
9: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
8: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
10: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
11: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже 3 сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
8: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
12: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрывать? Как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
8: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
13: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан.
14: А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
15: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
16: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
15: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
17: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, наверное, на этих выходных, когда жара уже установилась, но люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
1: Радио Лента. Шок дня.
18: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
19: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
20: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
19: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
20: Последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
0: Скажите, все добровольно подписали контракт?
21: Не надо плакать. Не
0: вас
21: надо.
0: Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
21: Просто молитесь Бог, не надо плакать.
0: Все. Вы,
3: в Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
22: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
3: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
23: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
3: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
2: Говорят военкоры.
19: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
4: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
19: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
5: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
19: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
4: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
9: На мою организацию было требование там, по два человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
7: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
10: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
7: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
11: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
7: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире.
8: Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
12: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура». Я бы на канале «Культура», может быть, поощрился это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм «задница». Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
8: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
13: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход «Opportunity» совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала. Всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив и чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
15: Радиолента. Опасность дня.
16: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
15: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградацией спортсменов в России.
17: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому, еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
15: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора за служение. При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
20: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
18: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
20: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
18: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
20: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться, как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
18: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
0: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобиля пока не отменены.
18: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
3: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
18: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств

0: 700 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
1: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете: так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая

0: ставка Центробанка сейчас 14.25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
2: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента», 15.57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
4: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
3: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
4: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
3: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования Ахмата Аптела Удинов.
5: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие, ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
3: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
7: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, перестроить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, изменения ситуации буду информировать.
1: Главные новости дня.
3: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1,5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
8: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
3: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
9: Вчера дали нам свет где-то, наверное, час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
10: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже 3 сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
3: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
11: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
3: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
12: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
13: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
14: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
13: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
15: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, на этих выходных, когда жара уже установилась, но люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
1: Радио Лента. Шок дня.
16: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
18: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов. Граница Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
17: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
18: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
20: Скажите, все добровольно подписали контракт?
21: Не надо плакать. Не надо.
20: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
21: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
20: Все.
3: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
22: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
3: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
23: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают, и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
3: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в В приказах части пишут безвестно отсутствующий, если суда в итоге не было. Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно безвестно отсутствующий, да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
0: Говорят военкоры.
17: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
2: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
17: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
4: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но, надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
17: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
2: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
5: На мою организацию было требование по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
3: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
7: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцем, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
3: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
8: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условную тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
3: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
10: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура», я бы на канале «Культура», может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм, задница. Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
9: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
11: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход Opportunity совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
12: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна «Ера». Классная руна, руна урожая, от циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллективе, чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, Усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: На радио «Лента» «Опасность дня».
14: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградации спортсменов в России.
15: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому, еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
18: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
16: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
18: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
16: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
18: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
16: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
20: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
16: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
21: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
16: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
21: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список.

0: лента «Балтийский лоцман».
1: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее, о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения, это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху. За один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья. Из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете: так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира – 7 миллионов. Первоначальный взнос – 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц,

0: чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
2: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана — скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP — это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта», и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
4: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
3: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
4: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
3: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптел Аудинов.
5: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие. Ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
3: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
7: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2/6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3/3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2/6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, перестроить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
1: Главные новости дня.
8: Вот так курорт. В Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
9: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
8: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
10: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
11: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
8: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
12: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
8: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
13: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
8: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
14: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
8: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
15: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, наверное, на этих выходных, когда жара уже установилась, но люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, сказать, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
1: Радио Лента. Шок дня.
0: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котинок о военных сборах у границ Беларуси.
17: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные и танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря. Особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов. Граница Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
16: А что, если не Крым? Военкор Котинок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
17: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов кадров по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
18: Скажите, все добровольно подписали контракт?
19: Не надо плакать. Не
18: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
19: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
18: Все.
3: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
20: Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
3: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
21: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
3: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали. Наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион. И говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобное.

0: дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно. Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
3: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
4: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
2: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
3: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб «ААСМ». По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
6: На мою организацию было требование там, по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
5: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
7: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
5: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
8: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
5: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
9: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
10: Дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал культуры. Я бы на канале культуры, может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм «задница». Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, как-то... Но если, а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход Opportunity совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала. Всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, эта руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив и чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: Радиолента. Опасность дня.
13: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
9: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградации спортсменов в России.
14: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
16: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
17: К
15: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
16: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
15: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
16: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
15: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
17: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
15: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
18: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
15: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии.

0: с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
1: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора «Заслужение». На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора «Заслужение» – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
0: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее, о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения, это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч! Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете.

0: и копите. И еще, за один год с 4 с лишним лет до 5,5. Ни за десятилетие, ни за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому, что не старались, а потому, что математика была против них с самого начала.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: В наше время потоки информации обрушиваются на людей с такой скоростью, что сложно понять, какие события реальны, а какие просто плод чьей-то фантазии. Факты смешиваются с домыслами, а шутки легко превращаются в исторические открытия. Сегодня мы окунемся в одну из самых удивительных и неоднозначных историй, которую некоторые до сих пор считают сенсацией. Речь идет о так называемом мобильном телефоне древних шумеров, находке, которая когда-то взбудоражила интернет. Представьте себе, археологи якобы находят артефакт, поразительно похожий на современный мобильный телефон, выполненный из глины, да еще с шумерской клинописью на экране и кнопках. Это открытие сразу же окрестили доказательством существования древней, высокоразвитой цивилизации. Как утверждали интернет-теоретики, телефон был найден в ходе раскопок в Австрии, в местечке Фушль-Амзея. Интернет буквально взорвался обсуждениями. Кто-то верил в существование шумерского Nokia, кто-то предполагал, что это свидетельство путешествий во времени. Слухи и версии множились. Датировка артефакта варьировалась от 13 века до нашей эры, до 3-го тысячелетия нашей, а известный конспиролог Захария Ситчин утверждал, что телефон был подарком от анунаков с Нибиру. Однако, как часто бывает с подобными сенсациями, правда оказалась куда прозаичнее. В 2012 году немецкие скульпторы Карл и Карин Вейнгартнеры создали глиняную скульптуру, изображающую мобильный телефон, каким его могли бы придумать древние шумеры. Они опубликовали фотоработы с шутливым комментарием в соцсетях, но кто-то не упустил возможность создать из этого целую мистификацию. Вот так скромная глиняная поделка стала объектом мирового заговора и фейков. Итак, Если вы когда-нибудь услышите о мобильнике древних шумеров, помните, это всего лишь очередной фейк, который прекрасно иллюстрирует, как легко можно создать сенсацию, не выходя из интернета. А больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
4: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
3: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
4: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
3: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптел Аудинов.
5: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
3: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
7: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему, и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
1: Главные новости дня.
8: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1,5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
9: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
8: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
10: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
11: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже 3 сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
8: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
12: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компот варить? 122 рубля каждый день нарожает.
8: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
13: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
8: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
14: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
8: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
15: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, наверное, на этих выходных, когда жара уже установилась, но люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать. Особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее. Но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное. Вот здесь волонтеры должны, конечно, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
1: Радио Лента. Шок дня.
0: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
16: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
17: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
16: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
17: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск, При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе – ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
18: Скажите, все добровольно подписали контракт?
19: Не надо плакать. Не
18: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
19: Просто молитесь Бог, не надо плакать.
18: Все.
3: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
20: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
3: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
21: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
3: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
2: Говорят военкоры.
16: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
4: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
16: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
5: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
16: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
4: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
9: На мою организацию было требование по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
7: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека. И тут в дело вступают рекрутеры.
10: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
7: Те, кто попадают в армию через рекрутеров, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
23: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
7: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
11: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура», я бы на канале «Культура», может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм «задница». Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если, а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход «Opportunity» совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала. Всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
8: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни. То есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна... вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное и ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив и чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
0: На радио «Лента» опасность дня.
13: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградацией спортсменов в России.
14: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому, еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
24: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
15: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
24: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
15: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
24: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
15: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
17: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
15: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
3: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
15: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой.

0: помогать не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
1: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее, о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете: так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%.